Я отыграл в жизни своей не раз. Я капитан очень большого ранга. Шхуны гнилой, имя которой джаз. В этой стране лучше ей быть подлодкой. В этой стране джазу заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет, я давно дал обет никогда не являться.

толпа войдет в город твой. Пусть цветы оборвет и тебя в суматохе людской. Там никто не найдет

что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне и сжигают мосты. Полпути позади, и немного осталось, и себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит

одинокий, прекрасный, в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир, а быть может,

ракету. Ракета упала, зря привычно орали.

дождем и стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала, и на мир опустилась великая мгла, без конца и начала, без конца и начала. Одинокий, прекрасный,

отболит и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер и золу.

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет.

лед, и больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу видно небо.

и скоро он уйдет. А там, где день

В Израиле 7 часов. Вы слушаете Кан Река. Шаббат шалом. Сегодня суббота, 22 августа 2026 года, 9 элуля 5786 года по еврейскому летоисчислению. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В Ливане ночью сообщили о нескольких авиаударах в районе горного хребта Али-Тагер на юге страны. Ливанские средства массовой информации накануне вечером сообщили, что Вашингтон запросил у Бейрута разъяснения после сообщения о том, что Хизбалла возобновила деятельность в одном из пилотных районов, согласованных с Израилем, после того, как ЦАЛ оттуда отошел. Это сообщение передал обозреватель КАН Омер Шахар. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в заключении сделки, однако, по его мнению, пока не готов пойти на правильную сделку. В беседе с журналистами Трамп подчеркнул, что Ирана нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, военным не платят жалования, а инфляция достигла 350%. «Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп и добавил, что Соединенные Штаты полностью контролируют регион, включая Ормузский пролив. Заявление американского президента приводит корреспондент КАН Натан Гутман. Тем временем Центральное командование вооруженных сил США продолжает обеспечивать морскую блокаду Ирана. Ночью оно сообщило, что американские силы изменили маршрут почти 70 торговых судов, чтобы обеспечить соблюдение блокады. Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на мать и дочь вчера вечером в районе Джуариш, города Рамла. Задержанный их родственник, ему около 40 лет. 18-летняя дочь получила тяжелые ранения, ее мать, которой около 40, находится в состоянии средней тяжести. Сегодня полиция попросит мировой суд в Петах-Тикве продлить срок задержания, подозреваемого под стражей. В результате инцидента недалеко от Кирьят-Гата тяжело ранен мужчина примерно 25 лет. Его обнаружили в автомобиле на шоссе номер 40 с огнестрельными ранениями. Вчера вечером в Хайфе 20-летний молодой человек получил тяжелые ножевые ранения. В дорожно-транспортном происшествии возле Ашдода тяжело пострадал 13-летний подросток на электровелосипеде. Его сбил автомобиль на шоссе номер 4 недалеко от развязки Адалом. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом доставила пострадавшего в городскую больницу Асута. В возрасте 68 лет после тяжелой болезни скончалась актриса Кэролайн Лэнгфорд. Она репатриировалась вместе с семьей из Лондона в возрасте 14 лет. В 80-е годы Лэнгфорд снялась в нескольких кинофильмах, в том числе в комедиях «Улыбнись, тебя разыграли», «Увидимся на повороте», а также в картинах «Безумный папа», «Девушки» и «Король на день».

0: последние годы она снималась в сериалах «Мои успешные сестры» и «Нормальный». Лэнгфорд ранее была замужем за израильским актером, режиссером и сценаристом Асафом Даяном, сыном Моше Даяна. Она оставила мужа и двоих детей – Лиора, сына Асафа Даяна, и Даниэлу, дочь от второго брака. И о погоде. Сегодня и завтра ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горных и внутренних районах страны. В понедельник – небольшое повышение. Сегодня днем в Иерусалиме и Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 8 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем дня. Музыки, разумеется, настроение. С вами Таня Барская. Радио Канрайка начинает очередной музыкальный эфир. И сегодня я приглашаю вас. С одной стороны, это то, что называют музыкой ретро. С другой стороны, это те мужчины и их голоса, которые, можно сказать, действительно сделали и символизируют эстраду нескольких десятилетий. Из, будь они из Великобритании или Соединенных Штатов Америки, эти голоса остались с нами, как в данном случае голос, который открыл этот эфир, голос Энди Уильямса. Ховард Эндрю Уильямс, так зовут этого замечательного американского эстрадного исполнителя. Он же был еще и актером. Мощный голос, раскованная манера исполнения, еще и потому, что он был актер. Это завораживало публику. У него был огромнейший репертуар, очень широкий. И, наверное, песня, которую стоит услышать сразу после первой песни в его исполнении, «Music to Watch Girls By», это та песня, с которой связывают его голос. Песня как визитная карточка, песня, вспоминая определенный кинофильм «Love Story». Энди Уильямс.

Энди Уильямс начинал карьеру в составе квартета братьев Уильямс. Они помогали Бингу Кросби записывать его песни, в частности, знаменитый хит «Swinging on a Star». И уже с 1952 года Энди Уильямс стал выступать сольно, очень удачно, попадал в так называемые десятки в чартах с версией определенных песен. Тогда еще их не писали для него лично. Он перепевал уже известные хиты. Потом стал вести собственное шоу. Это были 60-е годы. Переключился с так называемого молодежного рынка песен на рынок уже альбомов, который был ориентирован каждый из последующих на более взрослую аудиторию. И пиком карьеры стал как раз тот 71-й год, когда он и записал песню, которую вы слышали только что, «Speak Softly, Love», «Говорите тише», песня для оскароносного фильма «Крестный отец». И после этого выпустил еще один, сразу несколько хитов подряд, которые, о каждом из которых хотелось сказать, что это, конечно, его визитная карточка. Энди Уильямс.

Второй голос, второй персонаж, герой сегодняшнего нашего эфира. Его настоящее имя Арнольд Джордж Дорси. Он родился в Британской Индии, в городе Мадрас, в семье британского офицера. Школу закончил в Англии, устроился на работу в инженерную компанию. Обладал очень хорошими вокальными данными, можете сами подозревать, слышать и догадываться об этом. И пел по выходным в местных пабах, в которых помимо песен, с успехом разыгрывал еще и пародии на американского комика Джерри Льюиса. Ну а после службы в армии попытался начать карьеру профессионального певца под именем Джерри Дорси. И мир его все-таки узнал благодаря, как всегда это часто, в общем, случается, конечно, встреча с будущим его продюсером. Он привлек внимание своим пением композитора и продюсера Гордона Миллза, который уже к тому времени, как говорят сейчас, раскрутил Тома Джонса. И именно Миллз организовал этому человеку контракт с определенной фирмой, в которой уже сотрудничал с этой фирмой Том Джонс. И именно там будущий Энгельберт Хампердинг записал свой один из главных хитов, который назывался «Релиз ми», ритм-блюзовая баллада. Мы слушаем сейчас Энгельберта Хампердинга.

Еще раз это доказал, и это замечательно. Беннет достигнул огромной популярности в начале 50-х годов. Потом, с наступлением эры рок-музыки, стал, как и многие его коллеги, терять популярность, терять свою публику. Отличие его от, возможно, других кумиров предрок-н-ролльной эпохи состояло в том, что он в итоге дождался возвращения интереса к традиционной эстраде, а, как известно, старое рано или поздно возвращается, не только в моде, и действительно оказался в состоянии пожать плоды этой перемены в конце 80-х, 90-х годах. Тони Беннет наверстал эту славу, свою упущенную, расширяя аудиторию за счет молодого поколения, но, естественно, преподнося хиты и старые, и уже новые песни, записывая более в такой современной манере. Тони Беннет.

Следующий голос характеризуется он очень многими меломанами, более строгими, чем меломаны, обычными критиками, как бархатно-голосый исполнитель баллад, регулярно гостивший в британских хит-парадах. Но это действительно так. Мы говорим о человеке, которого звали Мэтт Монро.

Мэтт Монро, который в 1964 году представлял свою страну, а это Великобритания, на конкурсе песни Евровидения. И хотя он финишировал вторым, это выступление сделало его более узнаваемым, помогло в карьере, но если учитывать, что это было действительно для него самое ее начало. Мэтт Монро, настоящего имя Терренс Парсонс, самые звездные его годы пришлись на 60-е. Великий действительно исполнитель баллад, один из известнейших послевоенных музыкантов. Одной из известных песен в его исполнении стала песня «From Russia with Love», если мы вспомним один из кинофильмов о Джеймсе Бонде.

возвращаемся к голосу Энди Уильямса, который действительно всегда очаровывал публику в течение десятилетий со времени своего первого появления в квартете своих же братьев и до момента, когда на седьмом десятке творческой деятельности он стал главой собственного театра в Брэнсоне. Он очаровывал вот этой спокойной, открытой манерой пения. Он пел то, что писали для него, и, конечно, пел то, что уже существовало, и мимо определенных песен, определенных композиций разных десятилетий времени появления, имею в виду, это были или очень старые песни, или песни 40-х, 50-х, он пройти не мог.

Следующий голос. Вновь возвращаемся в данном случае к Хампердинку. Его выдающийся успех, очень быстрый успех в эпоху господства на эстраде, например, группы «Битлз» или расцвета рок-музыки, был обусловлен, конечно же, его вокальными данными, актерскими данными. Его баритон очень широкий, очень мощный. Он действительно был красив и остается красив. Это можно было даже наблюдать на его относительно недавнем концерте в нашей стране. Счастье, что есть такая возможность видеть метров музыки, которые начинали в 50-е, в 60-е и поют до сих пор, предпочитая петь вживую. Это замечательно. Engelbert Humperdinck.

Следующая песня, самый настоящий свинг, который всегда с большим удовольствием пел и поет Тони Беннет. Возвращаемся к нему. И Тони Беннет, надо сказать, он согласился на предложение своего в свое время учителя и создал очень необычный прием, который имитировал стиль и фразировки других музыкантов. Ну, например, саксофон Стэна Гетца или фортепиано Арта Тейтума. Это помогало самому Тони Беннету импровизировать, когда он интерпретировал те или иные песни, уже существовавшие. И это выглядело очень интересно. Беннет в итоге ведь начинал свою карьеру как исполнитель эстрадный, исполнитель именно свинга, стандартов этого направления и в традиции итало-американских исполнителей, таких как, конечно, Фрэнк Синатра, Перри Кому или Дин Мартин. Это было слышно для тех, конечно, кто в этом очень хорошо разбирался. Следующая песня, которую я вам хочу предложить, он поет как раз современным молодым исполнителем, который работает именно в манере самого Тони Беннета, Майкл Бубле и Тони Беннет вместе.

меня сейчас Мэтт Монро представит свою версию песни, наверное, которая до сих пор, спустя десятилетия, является самой перепеваемой песней группы «Битлз».

Песня, которую вы слышите сейчас, стала очень известной не только потому, что это мюзикл «Ромео и Джульетта», а, может быть, именно потому, как ее преподнес Энди Уильямс «A Time for Us».

конце 60-х годов, возвращаясь к истории и карьере Энгельберта Хампердинка, он после уже двух существовавших хитов смог записать сразу несколько. И до конца 60-х у Хампердинга вышло несколько совершенно потрясающих песен, одну из которых я предлагаю услышать. И это одна из тех песен, которые не забываются и которые его всегда просят исполнить.

Фрэнк Синатра еще в 65-м году в интервью одному из журналов, а именно журналу Life, говорил: «Тони Беннет является лучшим певцом в бизнесе. Он покоряет, он удивляет, он шокирует, он певец, который доносит то, что композитор имеет в виду, и, возможно, немного больше. Он глубоко трогает меня». Тони Беннет тоже не устает удивлять и до сих пор, записываясь и с современными исполнителями, как с Майклом Бубле, так и с Леди Гага. It don't mean a thing if it ain't got that swing.

Четыре прекрасных голоса, на мой взгляд, мы смогли вспомнить и услышать сегодня. Энгельберт Хампердинг, чей голос вы слышите сейчас, Тони Беннет, Энди Уильямс и Мэтт Монро. Они во многом все-таки определяли 20 век и даже 21-й.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В Ливане ночью сообщили о нескольких авиаударах в районе горного хребта Али-Тайр на юге страны. Накануне вечером ливанские средства массовой информации передали, что Вашингтон запросил у Бейрута разъяснения после сообщения о том, что Хизбалла возобновила деятельность в одном из пилотных районов, согласованных с Израилем, после того, как ЦАЛ оттуда отошел. Эту информацию предоставил обозреватель КАН Омер Шахар. По сообщению агентства Рейтер, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иранцы отчаянно стремятся заключить сделку, однако он не знает, заинтересованы ли вообще в ней Соединенные Штаты, поскольку Ормузский пролив сейчас, по его словам, фактически находится под американским контролем. На митинге в Южной Каролине Трамп рассказал об одной из трудностей на пути к соглашению. «Это, по сути, одна из моих главных проблем. Я понятия не имею, черт возьми, с кем там иметь дело. Вот в чем проблема. Это единственная страна в мире, где никто не хочет быть президентом», — заявил Дональд Трамп. Тем временем Центральное командование Вооруженных сил США продолжает обеспечивать морскую блокаду Ирана. Ночью оно сообщило, что американские силы изменили маршрут почти 70 торговых судов, чтобы обеспечить соблюдение блокады. Обострение торговых отношений между Соединенными Штатами и Канадой. Переговоры между странами в Вашингтоне сорвались, и администрация Трампа объявила о введении 50% пошлин на импорт канадских товаров на сумму около 20 миллиардов долларов. Новые пошлины вступают в силу немедленно, несмотря на предусмотренные Североамериканским соглашением о свободной торговле защитные положения. Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ объявил о приостановке переговоров и возвращении канадской делегации в Оттаву. Карни заявил, что Канада введет ответные меры в том же объеме – доллар за доллар, как он выразился, и обвинил Вашингтон в выдвижении несправедливых требований в последний момент. Это сообщение передало агентство Рейтер. Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на мать и дочь вчера вечером в районе Джоариш в Рамле. Задержанный их родственник, ему около 40 лет. 18-летняя дочь получила тяжелые ранения, ее мать, которой около 40, находится в состоянии средней тяжести. Сегодня полиция попросит мировой суд в Петах-Тикве продлить срок содержания подозреваемого под стражей. В результате инцидента недалеко от Кирьят-Гата тяжело ранен мужчина примерно 25 лет. Его обнаружили в автомобиле на шоссе номер 40 с огнестрельными ранениями. Вчера вечером в Хайфе 20-летний молодой человек получил тяжелые ножевые ранения. В дорожно-транспортном происшествии возле Аштода тяжело пострадал 13-летний подросток на электровелосипеде. Его сбил автомобиль на шоссе номер 4 недалеко от развязки Адалом. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом доставила пострадавшего в городскую больницу Асута. Корреспондент КАН Алон Фрухтер сообщил, что в возрасте 68 лет после тяжелой болезни скончалась актриса Кэролайн Лэнгфорд. Она репатриировалась вместе с семьей из Лондона в возрасте 14 лет. В 80-е годы Лэнгфорд снялась в нескольких кинофильмах, в том числе в комедиях «Улыбнись, тебя разыграли» и «Увидимся на повороте», а также в картинах «Безумный папа», «Девушки» и «Король на день». В последние годы она снималась в сериалах «Мои успешные сестры» и «Нормальный». Лэнгфорд ранее была замужем за израильским актером, режиссером и сценаристом Асафом Даяном, сыном Моше Даяна. Она оставила мужа и двоих детей – Леора, сына Асафа Даяна, и Даниэлу, дочь от второго брака. И о погоде. Сегодня и завтра ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горных и внутренних районах страны. В понедельник – небольшое повышение. Сегодня днем в Иерусалиме и Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Бершеве 34, в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 9 часов. Шаббат шалом, Мирушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Где этот человек учился основам музыки? В составе какой группы к нему пришла известность? Почему в конце 60-х он переехал в Париж? И как это отразилось на его карьере, на его жизни? Благодаря какому альбому этот исполнитель стал популярен? И вообще, я постараюсь совсем немного все-таки рассказать о том или другом факте его жизни, его карьере, но у него такой голос, у него такие песни, что слушать Демиса Руссоса стоит без конца. В данном случае, в этом часе на радио Канрека. С вами Таня Барская, и сейчас мы слушаем Демиса Руссоса.

Демис Руссус, он же Артемиус Вентурис Руссус, родился в 46-м году во втором по величине городе Египта Александрии. Его родители имели итальянское и греческое происхождение. Мать была очень известной певицей и танцевала еще, выступала под псевдонимом Нелли Мазлум. Отец работал инженером, но музыку более чем любил, хорошо в ней разбирался. И в 1956 году, после Суэцкого кризиса, они, вся семья, потеряли большую часть имущества и поэтому приняли решение в итоге перебраться жить в Грецию. Демис Руссус рос музыкальным с самого очень раннего детства. Пел действительно хорошо, поэтому родители определили его вот в этом самом раннем, как говорят, детстве в хор греческой византийской церкви. 5 лет, которые он провел там, даром не прошли. Он изучил музыкальную теорию, научился играть на гитаре, на контрабасе, на трубе и даже на органе. И, как вы понимаете, когда он совсем немного подрос, повзрослел, он довольно быстро начал думать о том, чтобы создать собственную группу, что потом и случилось. Песня, которую вы сейчас услышите, нашла свою жизнь и в Советском Союзе в качестве песни

1963 году Демис Руссо знакомится с Лукасом Сидеросом и Вангелисом, талантливыми музыкантами, которые, так же как и он, хотели сделать успешную карьеру. В итоге было совсем... Вскоре после этого принято решение о создании группы «Дети Афродиты», которая прославила и Демиса Руссо, и его музыкантов, коллег, и Грецию вообще. «Дети Афродиты».

В группе «Дети Афродиты» Демис Руссо стал вокалистом. Вангелис взял на себя клавишные, написание музыки, а Лукас ограничился ролью барабанщика. Тем не менее, успех у этого коллектива был просто невероятный. Композиции одна за другой приносили группе первую известность, потом вторую, потом третью. Они все продолжали работать, кроме музыкальных экспериментов. Слушателей поражал удивительно сильный и интересный голос самого вокалиста, то есть Демиса Руссо. И спустя очень короткое время «Дети Афродиты», этот коллектив стал одной из самых популярных рок-групп в Греции. Если говорить о карьере, о творчестве Демиса Руссо, у него были очень разные времена, очень разные композиции, и время от времени это было, в общем, для него постоянным явлением, потому что он не оставлял мысли о музыке классической и время от времени записывал что-то новое, как, например, это случилось с этим потрясающим знаменитым вальсом.

1968 году в Греции произошел военный переворот, и Демис Руссос со своей рок-командой уехал в Париж. Там он развернул активную творческую деятельность, очень успешную, и о группе «Дети Афродиты», конечно, узнала вся Франция. Их композиции одна за другой поднимались в хит-парадах, держались на хороших местах, поднимались до первых строчек этих хит-парадов. Последовали альбомы 68-го, 69-го года. И несмотря на растущую популярность, тем не менее, Демис Руссос решил покинуть группу и заняться уже сольной карьерой. Ну и, конечно, не прогадал.

Несмотря на то, что не все выходящие альбомы Демис Русоса имели одинаковый успех у слушателей, его популярность не падала никогда. Дело в том, что записи его всегда... Понимаете, они выглядели иногда даже иначе. Те записи, которые мы, покупатели, слушатели, могли представить только визуально, что может происходить на сцене, это выглядело совершенно иначе, если сравнивать с концертами и выступлениями, это контрастировало и серьезно. На сцене Демис Русос создавал настоящее шоу и мог завести публику еще до того, как начинал петь. Это факты. А когда он начинал петь, то, конечно, этот нежный лирический голос покорял сердце раз и навсегда. Возвращаясь к теме музыки классической, давайте послушаем еще одну замечательную тему классическую, серенада Шуберта.

Благодаря трудолюбию Демиса Руссоса ему ежегодно удавалось записывать по несколько альбомов, в результате чего его дискография на сегодняшний день насчитывает 26 студийных работ и огромное количество синглов. За карьеру свою он дал 380 концертов, побывал на 120 телепрограммах. Причем Демис Руссос совсем не собирался ставить какие-то рекорды и давать по несколько концертов каждый месяц. Это не было его целью. Он хотел записывать композиции, и он это делал. И, конечно, он получил, не могу об этом не сказать, известность еще не только как певец романтический, с удивительным и не похожим на другие голоса голосом, но и как человек железной силы и воли. Всем известна его книга, она называется «Как я похудел». Книга стала известна во всем мире только потому, что было известно, что он большую часть жизни боролся с лишним весом, и в итоге, благодаря правильной, выбранной им, скажем так, политике, он смог избавиться от этого, похудев на 55 килограммов, и описал этот свой опыт борьбы в этой самой книге. Ну, а что касается его следа в других направлениях в его жизни, ну, например, кино. В 1981 году он все с тем же Вангелисом принимал участие в записи саундтреков к культовым фильмам. Они называются «Огненные колесницы» и «Бегущие по лезвию». Музыка Руссоса и Вангелиса была признана новаторской, завоевали эти темы престижные награды. А вот не могу тоже не вспомнить, рассказывая все-таки о его жизни, ситуацию, которая очень серьезно его подкосила. Он долго это вспоминал, разумеется, в 1985 году. Семья Руссоса пережила настоящий кошмар. И, конечно, не только его семья. Самолет, в котором находился он, его будущая жена, был захвачен двумя террористами Хизбаллы. И несколько дней Демис Руссос провел в плену, пока его и еще 8 заложников не обменяли на третьего сообщника террористов. По словам самого певца, террористы отнеслись к нему, в принципе, нормально. Он был популярен и им хорошо знаком тоже. Как в арабских странах его знали уже к тому времени. Единственное, что его измотало физически, они требовали, чтобы он все время постоянно для них пел. В общем, после этого случая артист, как, наверное, и многие люди в таких ситуациях, стал смотреть на жизнь несколько иначе и вспоминать об этом случае очень не любил.

Даже после ухода из жизни Демиса Руссоса, его многочисленные поклонники по всему миру верят, что он жив. Они считают, что певец этот будет жить до тех пор, когда будет, пока будет звучать его удивительный голос. Давайте вспомним несколько песен, как попури своеобразная, тех песен, которые звучат во всем мире. Демис Руссос был одним из многих, исполнивших их, но, разумеется, только по-своему.

Следующая песня — это, можно сказать, такая очень интересная авторская, в данном случае, переработка со стороны Демиса Руссоса, который спел это, как если бы эту песню писали для него. Песня Мишеля Леграна.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В Ливане ночью сообщили о нескольких авиаударах в районе горного хребта Али-Тахер на юге страны. Накануне вечером ливанские средства массовой информации передали, что Вашингтон запросил у Бейрута разъяснение после сообщения о том, что Хизбалла возобновила деятельность в одном из пилотных районов, согласованных с Израилем, после того, как ЦАЛ отошел оттуда. Эту информацию предоставил обозреватель КАН Омер Шахар. По сообщению агентства Рейтер, президент США Дональд Трамп заявил, что иранцы отчаянно стремятся заключить сделку, однако он не знает, заинтересованы ли вообще в ней Соединенные Штаты, поскольку Ормузский пролив сейчас, по его словам, фактически находится под американским контролем. На митинге в Южной Каролине Трамп рассказал об одной из трудностей на пути к соглашению. «Это, по сути, одна из моих главных проблем. Я понятия не имею, черт возьми, с кем там иметь дело». «Вот в чем проблема. Это единственная страна в мире, где никто не хочет быть президентом», — заявил Дональд Трамп. Тем временем Центральное командование Вооруженных сил США продолжает обеспечивать морскую блокаду Ирана. Ночью оно сообщило, что американские силы изменили маршрут почти 70 торговых судов, чтобы обеспечить соблюдение блокады. Обострение торговых отношений между Соединенными Штатами и Канадой. Переговоры между странами в Вашингтоне сорвались, и администрация Трампа объявила о введении 50% пошлин на импорт канадских товаров на сумму около 20 миллиардов долларов. Новые пошлины вступают в силу немедленно, несмотря на предусмотренные североамериканским соглашением о свободной торговле защитные положения. Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ объявил о приостановке переговоров и возвращении канадской делегации в Оттаву. Карни заявил, что Канада введет ответные меры в том же объеме, как он выразился, доллар за доллар, и обвинил Вашингтон в выдвижении несправедливых требований в последний момент. Это сообщение передало агентство Рейтер. Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на мать и дочь вчера вечером в районе Джуариш в Рамле. Задержанный их родственник, ему около 40 лет. 18-летняя дочь получила тяжелые ранения. Ее мать, которой около 40, находится в состоянии средней тяжести. Сегодня полиция попросит мировой суд в Петахтикве продлить срок содержания подозреваемого под стражей. В результате инцидента недалеко от Кирьят-Гата тяжело ранен мужчина примерно 25 лет. Его обнаружили в автомобиле на шоссе номер 40 с огнестрельными ранениями. Вчера вечером в Хайфе 20-летний молодой человек получил тяжелые ножевые ранения. В дорожно-транспортном происшествии возле Ашдода тяжело пострадал 13-летний подросток на электровелосипеде. Его сбил автомобиль на шоссе номер 4 недалеко от развязки Адалом. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом доставила пострадавшего в больницу Асута. В возрасте 68 лет после тяжелой болезни скончалась актриса Кэролайн Лэнгфорд. Она репатриировалась вместе с семьей из Лондона в возрасте 14 лет. В 80-е годы Лэнгфорд снялась в нескольких кинофильмах, в том числе в комедиях «Улыбнись, тебя разыграли» и «Увидимся на повороте», а также в картинах «Безумный папа», «Девушки» и «Король на день». В последние годы она снималась в сериалах «Мои успешные сестры» и «Нормальный». Лэнгфорд ранее была замужем за израильским актером, режиссером и сценаристом Асафом Даяном, сыном Моше Даяна. Она оставила мужа и двоих детей – Леора, сына Асафа Даяна, и Даниэлу, дочь от второго брака. И о погоде. Сегодня и завтра ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горных и внутренних районах страны. В понедельник небольшое повышение. Сегодня днем в Иерусалиме и Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 10 часов. Шаббат шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека.
3: лет назад, в августе 2021 года, Талибан вновь захватил власть в Афганистане. Тогда его лидеры обещали, что на этот раз режим будет другим, более умеренным, а права женщин будут соблюдаться в рамках исламских норм. Спустя 5 лет от этих обещаний практически ничего не осталось. Девочкам запрещено учиться после 12 лет, женщинам получать высшее образование, приобретать профессию, посещать общественные места. Только 7% афганских женщин сегодня имеют работу. А согласно новому докладу ООН, больше половины женщин выходят из дома не чаще 1-2 раз в месяц. 7 из 10 оценивают свое психологическое состояние как плохое или очень плохое. Что произошло с 22 миллионами женщин Афганистана за 5 лет власти Талибана? Почему именно контроль над женщинами стал одной из основ этого режима? И способен ли внешний мир хоть как-то изменить их положение? Об этом мы поговорим с Ксенией Светловой, востоковедом, бывшим депутатом Кнессета, старшим исследователем института Чатма Хаус, гендиректором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, здравствуйте.
4: Саша.
3: Итак, когда Талибан вернулся к власти в 2021 году, его представители обещали, что это будет уже другой, более умеренный Талибан. Они действительно собирались меняться или с самого начала это было лишь способом успокоить международное сообщество?
4: Ну, конечно, в тот момент, когда произошло на фоне договора, который подписал Дональд Трамп с посредничеством Катара, кстати, в 2019 году уже в окончании своей конвенции.
3: Ксения, нам очень плохо вас слышно. Может быть, вы сможете как-то чуть-чуть подвинуться куда-нибудь, где лучше связь, буквально капельку изменить положение. Попробуйте, пожалуйста.
4: Началось с того, что в 2019 году Трамп подписал соглашение с Талибан. Это был беспрецедентный шаг. Ну, мы увидим уже, как в продолжении своей первой каденции, второй каденции, он вел переговоры и с Хамасом, и с другими напрямую. Но тогда это было впервые. Тогда это был такой шок-контент. И посредниками выступали катарцы. В Дохе было заключено соглашение о том, что США начнут планировать свое отступление из Афганистана. Трамп не видел никакой причины для американцев оставаться там. И в итоге этот процесс, который начался в 2019-м, был реализован в 2021-м при Байдене. Mm-hmm. Но понятно, что Талибан, который, значит, такой подарок на них упал, им нужно было практически все, инвестиции, какая-то внешняя поддержка, и поэтому на этом фоне звучали их вполне разумные речи о том, что нет, мы изменились, не будет все так, как было в 90-х годах, женщин мы побивать камнями не будем, и загонять их в их дома там и лишать их возможности получать образование не будем.
3: Водить
4: и так далее.
3: Машину
4: это
3: там,
4: были
3: да?
4: совершенно пустые uh-huh. слова, конечно, да, то есть эта организация совершенно не изменилась, наоборот, они убеждены, как бы, кстати сказать, они не уникальны в этом, да, то есть это же идеи придерживаются и многие другие исламские радикалы, экстремисты, uh-huh. которые убеждены, что контроль над женщинами необходим для того, чтобы фактически сохранить вот контроль над моралью, над тем, как это общество будет выглядеть, кто будет воспитывать детей, как они будут воспитаны. То есть это все взаимосвязано.
3: Ну а как воспитывать детей, если тебе запрещают учиться, работать, свободно передвигаться? Нужно, ну как воспитывать детей-то?
4: Так вот именно, чтобы их, не дай бог, не воспитали в духе прогресса. И чтобы их, не дай бог, потому что сначала они начнут читать, а потом они начнут задавать вопросы о том, а почему эти фанатики средневековые нами правят. Да, то есть в этой картине мира может быть может что-то поменяться, если получить слишком много образования. Но вот все начинается с того, что все-таки женщины, они традиционно на них возложена вот эта ответственность, воспитание и так далее. И когда женщина лишена какого-то права на образование, есть не меньше дать вот этого другого и нового. Это не обязательно западный контент, потому что можно посмотреть, например, и других мусульманских стран, таких Объединенных Арабские Эмираты, где женщины летают в космос и находятся на руководящих должностях, министры и так далее. И больше женщин получают образование выше сегодня в Эмиратах и в Саудовской Аравии, чем мужчин, между прочим. Есть и другой пример, да? Вот. Но поскольку Талибан все-таки намерены оставаться не даже в 20 веке, где началось их движение, а где-то в районе, скажем так, 10 века, это основополагатель мусульманского радикализма, Ибн Таймия, человек, который придерживался очень крайних взглядов, даже на уровне своих собратьев других, мыслителей исламских того периода. И вот они все опираются на него. У него опираются и братья-мусульмане, между прочим, ваххабиты. Но Талибан довели как бы это все до полного экстрима.
3: Угу. А вот мы говорим уже не только о запретах, да, там запрет на учебу, на получение образования, на работу. Вернулись публичные порки и телесные наказания.
4: Они вернулись.
3: Это является частью государственной системы уже или как?
4: Ну, во-первых, да, они ни на минуту не собирались от этого отказываться. То, как бы, к чему они еще не прибегли, это публичные казни, побиение камнями. Мы помним кадры ужасающие, размытые тогда с 90-х годов, которые, я думаю, что они способствовали во многом после 11 сентября готовности американского общества поддержать президента Буша и международную коалицию как бы в вопросе вторжения в Афганистан, потому что, в общем-то, американцы и тогда не очень... как бы поддерживали этот вопрос, а зачем наши солдаты должны гибнуть в какой-то там далекой стране. Но это был действительно шок для абсолютно всех. Сейчас такое впечатление, что уже мало что может шокировать общественность. И как бы в США у нас Трамп возглавляет движение Make America First, MAGA, а это движение как бы призывает к отведению американских сил из как можно большего количества стран, да, то есть
3: где происходят обратно. Военные конфликты, да.
4: Да, и это не наше дело, мы живем в Америке, она далеко, и как бы пусть они там убивают друг друга.
3: И вот тем не менее...
4: Время.
3: Да, и тем не менее мы не живем в Америке, и мы видим, что там происходит. А что происходит, собственно говоря, с целым поколением уже девочек, которым запрещено учиться после 12 лет? А если, например, этот режим, а он, видимо, собирается еще сохраняться там и 5, и 10 лет, а если этот режим сохранится, что это означает для Афганистана как страны? Что это означает для медицины, образования, способности страны развиваться? Я все-таки считаю, что если необразованная женщина воспитывает детей, то, собственно, такими дети и вырастут. Ну, простите
4: меня. Это их цель, судя по всему, это их цель. Это совпадает с их целями, и насколько это далеко идущие цели... Тут большой вопрос, потому что понятно, что они ведь постоянно сейчас искивают внутренних врагов. Это тема, которая не связана с женщинами, а связана с их положением.
3: Да.
4: Нет неуверенности в том, что они продолжат рулить Афганистаном через 5, 10, 20 лет. У них есть враги. Враги такие, не более симпатичные, чем они сами. Например, есть ИГИЛ, отделение Хурасана, например. Есть, возможно, и другие организации, которые иначе смотрят на... Всевозможные теологические вопросы, там и на вопросы взаимоотношений с другими странами. Например, то, что сейчас Талибан активно продвигают отношения с Россией и с Ираном. Но это вот не всем там по вкусу. Но, в общем, я просто к тому веду, что ситуация, она может измениться, но не в результате внешнего вторжения. Тем временем женщины будут не только страдать от того, что они не получают образование, они не будут получать медицинского внимания, потому что, значит, женщины не могут быть врачами. А к мужчине идти, а что это такое вообще, да? То есть, кто-то на такое согласится, жену повести к врачу-мужчине, особенно гинекологу и так далее.
3: Да.
4: И что это означает? Это повышенная смертность среди женщин и девочек. Это, конечно же, общество, которое погружается, стремительно погружается в пучину невежества и так далее, суеверий, вообще во всем, что связано с женщинами. Там я слышала, сейчас опять начинаются вот такие гонения против женщин, как средние века буквально, которые занимаются врачеванием с помощью трав. А чем еще лечиться?
3: А чем еще лечиться?
4: К врачу. Да, но если ты успешно кого-то вылечил, значит, ведьма. Нового не дано, как бы, да, то есть вот это все, это происходит, да, достаточно, ну, не могу сказать, что близко с нами все-таки, это не Ближний Восток, но не так далеко, да, то есть и примеры у нас уже здесь были, и ИГИЛа, и всевозможных других организаций, они все подпитывают друг друга, конечно, да.
3: Но вот вы и сами отметили, что Талибан при этом хочет международного признания. Полагаю, что иностранные инвестиции не придут из Ирана, а как раз из западных стран. Почему даже ради выхода из международной изоляции Талибан не готов идти на уступки в вопросе прав женщин? Почему именно это так им важно?
4: Ну, я скажу так, а почему, например, иранцы не готовы идти ради прекращения международной изоляции и санкций, очень тяжелых, от которых сейчас они страдают, на какие-то уступки в ядерной программе? Но фанатики, они такие, они понимают, что если они уступят в одном вопросе, потом придется уступить и в другом вопросе. А у тебя будут инвестиции, значит, тот, кто вложил в тебя деньги, будет тебе потом
3: себя говорить. Спрашивать.
4: Будет вот так, значит, себя вести, а будем по-другому себя вести и так далее. Россия не оказывает никакого давления ведь на Талибан в этом плане.
3: Конечно.
4: Им совершенно все равно, они приезжают на вот эти все посиделки в Санкт-Петербурге, которые происходят там, экономический форум так называемый.
3: Да.
4: А вот гордо там, значит, проходят по подиуму, рассказывают о своих достижениях. Вот так, такой формат им нравится, когда как бы можно что-то получить, можно что-то даже дать в плане, там, я не знаю, там, да, там, какого-то сырья, может быть, которое они поставляют и так далее. И не более того, производить они, конечно, ничего производить не могут. Но в целом это ужас, это ужас. И я могу сказать, что я знакома лично с афганской журналисткой. Она принимала участие в одной из программ, которые проводит мое НКО для молодых журналисток, именно женщин. И она жила уже в тот момент в Швеции. Ей удалось сбежать после 21-го года, но она была травмирована до сих пор вот всем тем, что происходит, потому что там, в Афганистане, осталась ее мать, остались ее сестры. И она прекрасно понимает, что будет с ними, с их дочерьми, как бы со всем обществом в целом. Это трагедия страшнейшая, которую на данный момент я не вижу ни одного международного фактора, который мог бы или хотел бы это все остановить.
3: То есть на самом деле нам сегодня приходится уже четко признать, что международное сообщество практически смирилось с существованием страны, где 22 миллиона женщин лишены базовых человеческих прав.
4: Ну, конечно, конечно. Смотрите, у нас международное сообщество смирилось с Северной Кореей, где там 100% людей лишены базовых прав. И с Мьянмой бандитской абсолютно. И все эти страны члены ООН, между прочим. Да?
3: Да.
4: То есть это все нас возвращает к дискуссии о том, почему не работают международные институты. Почему вот право вето, которым пользуются несколько стран, среди них несколько стран, которые сами нарушают регулярно права человека, как мы знаем, ведут преступные войны и так далее. Как бы они сохраняют своих клиентов, разумеется. И все это система, клиентская система, которая возникла вместо той организации, о которой мечтали основатели после Второй мировой войны, она совершенно дисфункциональная. И, конечно, ее нужно переформировать, ее не нужно и просто отменять, ее нужно переформировать. Но, опять же, для этого нужен консенсус. Для этого нужно, чтобы, так сказать, западный, более просвещенный лагерь хоть о чем-то договорился между собой и начал действовать.
3: Ксения Светлова, востоковед, бывший депутат Кнессета, старший исследователь института и гендиректор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Спасибо вам большое за это интервью.
4: Спасибо.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
5: Нет у нас сейчас более общей и объединяющей нас бытовой проблемы, чем мошенники, вооруженные AI. Прямо скажем, полиция помогает мало чем, об этом уже сказано довольно много. Может быть, надежда на науку и технику. Вот сейчас попробуем это выяснить. И на линии с нами София Дагмарова, разработчик приложения TavKey. Я здороваюсь. Здравствуйте, София.
6: Здравствуйте, доброе утро.
5: Итак, вам удалось сделать, похоже, очень успешно действующую аппликацию, успешно действующее приложение, которое распознает ситуацию, когда мошенники подделывают голоса наших близких. Ну, прежде всего, как возникла идея?
6: Идея возникла несколько месяцев назад, когда моему папу позвонили мошенники и пытались тоже выдать себя за мою сестру, попросив срочно деньги. К счастью, он услышал, что что-то не то, и все-таки голос какой-то не ее, и повесил трубку. Но после этого мы начали замечать в соцсетях, в постах, что это очень распространенное мошенничество. И сейчас с помощью искусственного интеллекта очень легко копировать голоса. И мы начали задумываться, как можно быстро понять, находится ли на второй линии правда наш близкий человек. Мы с мужем работаем в сфере IT и начали думать, как мы можем приложить технологию в помощь. И так пришло наше приложение TavKey.
5: Окей, сколько времени ушло на работу, на подготовку вашего приложения?
6: Нам заняло где-то месяц. Мы, так как мы работаем в IT, мы это делали на выходных, чтобы быстрее, и передавали семье, друзьям, чтобы получить от них фидбэк, как чего и пытаюсь тоже читать комментарии в соцсетях, чего людям не хватает в такие моменты.
5: Сейчас будем и об этом говорить. Но прежде всего, каков принцип работы? Я не имею в виду изнутри технический, а я имею в виду, как он работает для тех, кому и суждено познать, кто звонит, настоящий родственник или нет. Что он будет видеть, что он должен сделать. В общем, вот представьте себе, человек снял трубку, и голосом его дочери, матери, не знаю, а какого-то близкого, говорится там о том, что срочно принесите там 100 тысяч, положите на диск солнечных часов. Да. Итак, что человек будет видеть, как он будет это воспринимать? Что нужно делать?
6: Да, в общем, аппликация состоит из того, что аппликация закачивается на телефоны всей семьи, и оно делает одно кодовое сигнал для семьи. Этот сигнал меняется каждую минуту, и сигнал он очень простой, он состоит из цвета, животного и номера. И если мне сейчас звонит кто-то из семьи и просит что-то, что кажется мне странно, я спрашиваю его, что ты видишь на тавки? На нашей аппликации. Когда открывают аппликацию, он может сказать, что он видит слон синий номер 7. Тогда я проверяю, если это тоже у меня находится, значит, это член моей семьи. Если на второй линии нету ответа или начинают говорить, что какой код, про что идет речь, то я понимаю, что что-то не то.
5: Ага, значит, должны совпасть, вы говорите, цвет, животное и что осуществляет?
6: И номер.
5: И номер. Вот это три главных составляющих, которые, значит, Тавкей предлагает. Окей, значит, тогда следующий вопрос. Вы придумали, вы разработали, но теперь у вас начался, наверное, важный этап. Вот получить фидбэки, что-то, может быть, улучшить. Как идет работа над этим?
6: Сейчас мы собираем как бы фидбэки. Многие люди спрашивают про то, что можно ли подключить семью издалека. Сейчас то, что мы предлагаем, это подключение вместе, когда вы находитесь вместе, для безопасности, чтобы вы точно знали, что вы добавляете свою семью. Но мы начинаем думать, как мы можем сделать это безопасней все-таки издалека. Это одно из фидбэков, которые мы получаем. А также добавление пару семей. Сейчас у нас есть опция на одну семью. Опять же, из того, что мы хотим, чтобы это было как больше безопасно, как больше только самый близкий круг, чтобы это не было распространено у многих людей.
5: Да, ну вот, например, действительно вопрос напрашивается сейчас. Нас слышат многие, в том числе, конечно, какое-то количество мошенников. Значит, они уже знают, да, что существует такая аппликация. Они могут что-то сейчас сделать, они могут каким-то образом что-то применить, что-то чем-то, да, какие-то, ну, действительно, взломать, да, взломать вот аппликацию, что-то сделать такое, что нарушит стройное представление вашей и нашей о работе Тавкей.
6: Да. И в данный момент, так как подключение идет только физическое лицом к лицу, так что если мошенник не в комнате, он не сможет присоединиться в ваш круг. И еще одна вещь, которая нам была очень важна, в плане безопасности, мы не собираем никакую личную информацию. То есть когда аппликация, она анонимная, она работает и без интернета. То есть когда вы открываете семью в аппликации или добавляетесь, этот код, он нигде не сохранен, ваши данные не сохранены, ваше имя семьи не сохранено, кто вы, что вы. То есть нет никакого место, где есть эта информация.
5: То есть знать об этом недостаточно. Нужно, так сказать, входить в какой-то круг, да, как близкий. А то, что там люди знают, что есть такое, это не важно. Хорошо. Да. Понятно, значит, что на самом деле сейчас уже создаются так подобные аппликации, но, насколько я понимаю, ChatGPT это подтверждает, ваша аппликация Тавкей одна из самых простых и одна из самых хорошо действующих. Но будете ли вы пытаться какие-то еще, ведь это охватывает, к сожалению, пока только один спектр, да, это голоса близких, которые подделаны с помощью AI. Можно ли каким-то образом, так сказать, приблизить светлое будущее и в других случаях, когда нам звонят, в кавычках, да, из банка, из полиции и из множества-множества других организаций, провайдеры типа и так далее? Задумываетесь ли вы над тем, как здесь работать в этом направлении?
6: Сейчас мы направлены все-таки на именно членов семьи, то есть то, что мы тоже считали, что когда извиняюсь.

0: есть и такой большой стресс во время разговора.
1: Оказывается давление, конечно, да.
0: Да, угу. Да. То есть психологически то, что человек может сделать в эту секунду, мы стараемся, чтобы это было чем просто. То есть не начинать вспоминать какие-то вещи или что спросить, просто войти в аппликацию и увидеть, что там визуально находится. То есть тоже мы не хотели усложнять, писать какие-то слова, чтобы люди читали, а чтобы можно было визуально глазами быстро увидеть и так проверить друг друга.
1: Число, цвет, рисунок, да. Значит, ваш доклад, София, очень активно обсуждается у нас в бригаде. Мне задают вопросы и редактор, и продюсер. Следующий вопрос. Телефон потерян. Что дальше? Может ли это как-то критически, так сказать, может ли это критически воздействовать на нашу дальнейшую судьбу?
0: Если телефон потерян, то аппликацию нужно удалить и заново закачать, и заново сделать круг семьи.
1: Это нужно сделать мгновенно, вот скажем, удалить?
0: Да, это можно сделать быстро, удалить и сделать новую.
1: То есть что для этого нужно, как бы, если человек вдруг похлопался по карманам, телефона нет?
0: Телефона нет, то есть сказать близким, что телефон потерян, и можно эту аппликацию удалить.
1: Так.
0: Удалить и заново закачать, и когда опять встретитесь, друг друга добавить.
1: Окей. Хорошо. У меня, наверное, глобальный вопрос. Время такое и жизнь такая. Как вы думаете, вообще удастся нагнать мошенников, которые всегда на шаг опережают нас и закон? Может ли работа... Потому что мне кажется, что вот на моей памяти так впервые вмешивается наука и техника вот в эту борьбу, которую все остальные уже сбросили просто на всех нас, на пользователей. Сможете, сейчас не конкретно к вам вопрос, а к разработчикам таких вещей, приложений, аппликаций, к айтишникам, сможете ли вы в какой-то момент нагнать мошенников и, в общем, перекрыть им доступ к нам, к обману?
0: Я надеюсь, что да. Каждый делает все, что может в своей сфере, чтобы, так как столько есть разных опций мошенничества, и то есть каждый пытается с какой-то стороны, и мне кажется, что самое главное понимать, что какой бы этот способ ни был, что в конце концов это люди, которых пытаются обмануть, и нужно думать, как тот человек в этой ситуации, и как его даже подготовить. Одной из причин, почему мы хотим, что физически были вместе, когда подключали телефон, кроме того, что это более безопасно, чтобы вы ходите в один круг, это то, что при встрече вы можете поговорить с семьей и вообще рассказать, что такое есть. Одно из фидбэков, которые мы получаем, что некоторые люди даже не знают, что такое может быть, или не верят, что может их кто-то обмануть или имитировать их голос. То есть даже то, что люди понимают, что это может быть, что заранее что-то подготавливают, то мы надеемся, что в момент, что надеяться, конечно, что он не придет, но если, не дай бог, вам звонит кто-то и что-то звучит не то, уже автоматически, так как вы уже это знали, слышали, в тот момент вы сможете вспомнить, что нужно проверить все-таки, кто со мной говорит, и не сразу передавать что-то или соглашаться.
1: Ну что, мы переполнены оптимизмом. Огромное спасибо. Разработчик приложения TuffKey Софья Дагмарова была с нами. И я пожелаю вам удачи от имени многих-многих и многих. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482 Histoire d'amour

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: Природа и риск пожаров. Как отдыхать таким образом, чтобы после нас за дело не должны были бы браться пожарные? Я думаю, что тут нам поможет Ольга Мирочник, начальник департамента по связям с общественностью, пресс-служба пожарно-спасательной службы Израиля. Здравствуйте, Ольга.
2: Доброе утро, Игорь.
1: Мы ждем от вас советов, рекомендаций, всяческой полезной для нас информации.
2: Вот вы знаете, у нас такая катаклизма, мы говорим с вами о жаре, о повышенной температуре, а вчера у нас были потоки и затопления сильные в городе Иерусалима. И они, и ожидается, также сегодня будет еще так же бушевать эта погода. Поэтому в первую очередь, наверное, сказать и предупредить всех, кто находится в открытых местах, таких как Медбар Иуда, которые могут быть опасны течением. Мы, конечно же, советуем во время наводнения не пытаться пересечь потоки воды, глубина которых нам неизвестна. Ну и также в случае, если наводнение, избегать подземных этажей, использование лифтов в городах. И также идет, скорее всего, речь только о Иерусалиме и его окружности. Ну и не использовать лифты тоже в подземных переходах и подъездах.
1: Угу. Ну, это просто вот буквально на Хонлякшаф. Это сейчас.
2: Да, на сегодняшний, да,
1: да. Сегодняшний
2: день
1: важно,
2: все еще ожидается такая же непонятная такая, да, и погода. И вчера у нас также были инциденты, и было 6 случаев, в которых люди застряли в машинах и затопило, и мы их спасали всех. Слава Богу, все было без пострадавших, все живы и здоровы. Ну, а что касается жары, я бы хотела вас посвятить несколько таких же числах. Мы, наша пожарно-спасательная служба, работаем, естественно, круглосуточно, 24 часа в сутки, и у нас есть в среднем в каждом году около 100 тысяч пожаров, которые мы работаем. Из них 50% это в открытых местах, таких как парки, леса, и 50%, 50 тысяч случаев пожаров это в домах. И тут вопрос в чем, как вы спрашиваете, от чего это зависит, от чего происходят пожары.
1: Да.
2: Ну, в нашем случае, что касается открытых местностях, зачастую это халатность, мы забываем потушить огонь, мы забываем, выкидываются и окурки сигарет, и начинается пожар. И что касается дома. Дома также есть какие-то вещи, которые бы мы могли предусмотреть, чтобы это было меньше пожаров домашних. Но я вернусь на минуточку, что касается наших открытых мест, у кого есть свои дома, свои грядки какие-то, ганим, да, свой. Угу. Тогда надо, естественно, установить катушку с пожарным шлангом во дворе дома, если есть свои дворы, убрать мусор, сухие ветки, находящиеся рядом с домом, и регулярно, конечно же, поливать сад. Если есть возможность, также очистить крыши, перголы, стоки от сухих листьев. Все, что может, да, воспламениться быстрее. И приобрести огнетушитель для экстренных ситуаций. Также в доме и для пользования на улице, около дома.
1: А если компания замечательных друзей отправилась на пикник, что здесь нужно обратить внимание? То есть вот там аляеш, да, и настроение хорошее. В общем, я думаю, что курить возможно и там. Не знаю точно, но, наверное. А как вы рассматриваете такую ситуацию, как потенциальный источник каких-то возникновения сложностей?
2: Мы призываем всех просто быть бдительны и внимательны и убирать за собой. Можно разводить огонь, мангалы, да, как говорите, аляеш, только в определенных ответственных для этого мест, которые отвела мэрия на ее территории или на которую отвела Керен Каемет в Исраэль или Ратак, да, Решут Отелла Ваганим. В всех парках на сегодняшний день есть определенные места, в которых разрешается разводить огонь, разрешается делать аляеш. Пожалуйста, в первую очередь надо обязательно проводить такие мероприятия только в тех местах, в которых это можно делать. Во-вторых, после того, как вы погуляли, покушали, хорошо провели время, очень важно затушить этот огонь. Потушить его надо правильно или песком, или водой. И мы также советуем остаться еще на пару минут, чтобы проверить, что действительно весь, все угли были полностью потушены. Потому что если они еще тлеют и догорают, то от ветра достаточно будет небольшого. Оно переберется сразу же на ветки, переберется на другие растения, которые у нас и так в этом году очень сухие. И от этого может быть, естественно, загореться пожар. Это все мы можем сами своими руками просто предотвратить.
1: Ну, во всяком случае, много из этого, как бы, это ответственность, собственно, нас, отдыхающих, да?
2: Да, вы абсолютно правы. Игорь, я хотела бы вас спросить насчет безопасности дома. Когда вы... вопрос к вам, если можно вам задать вопрос. Так, вы спите с открытой или закрытой дверью в спальне?
1: Ну, буду честен, с закрытой.
2: Закрытой. Это очень хорошо. Я бы хотела объяснить...
1: Да? Я попал удачно?
2: Вы все правильно делаете. Я бы хотела пояснить, почему. Угу. Мало кто знает, почему мы советуем, например, спать с закрытой дверью. Не закрытой на замок, а просто прихлопнутой дверью в спальне. Угу. Если, не дай бог, возник у вас пожар, допустим, скажем, на кухне, то в первую очередь, что происходит в воспылании огня, это идет дым. К сожалению, наши погибшие, большинство погибших, это и пожилые люди, и дети. И большинство погибших при пожарах у нас из-за огня. Люди задыхаются. Когда дверь закрыта, вы спите закрытой дверью, сам дым, который начинает располагаться, да, и проходить по всем комнатам, когда дверь закрыта, он ее приудерживает. И в это время, если у вас есть датчик, да, который, если вы его установили, детектор дыма, который предупредит вас о пожаре, да, он начнет просто пищать сильно, вы можете вовремя проснуться, естественно, не открывать дверь, потому что дым заходит, открыть окно и вызвать пожарных по 102.
1: А, вот как действительно ситуация очень разумно расписывается, да, хорошо.
2: И я думаю, если, если в случае у вас был пожар в самой комнате, и вы проснулись от дыма, потому что, опять же, детектор дыма вас об этом предупредил, и вы проснулись вовремя, и когда наполняется комната дымом, то наша зримость очень минимальная, то есть мы практически ничего не видим. Сам дым, он очень-очень черный, и тогда мы советуем, пожалуйста, просьба, нагнитесь до пола, до конца. Так. На четвереньках даже максимально. Там дым, он намного идет в воздух, и там намного чище, можно еще дышать, потому что дым весь поднимается вверх и собирается в потолку. И ощупайте, рукой нащупайте стены, и передвигайтесь до того, как вы не нащупаете двери. И потом сможете открыть дверь и безопасно выйти. И, естественно, выбежите из квартиры.
1: Окей, спасибо большое. Я хотел еще просто вопрос задать. Я не знаю даже, вам ли он адресован, может быть, каким-то юридическим структурам. Вот существует наказание за невыполнение правил противопожарной безопасности? Ну, где-то в парке вот не оставили чего-то там, да, не затоптали до конца. Это как-то юридически преследуется или все в этом плане возложено на, ну, нашу мораль общественную, скажем так?
2: Смотрите, есть ТАВ-натив, который подписывает наш главный РАФ-натив Акробаута и Аль-Каспи, который гласит о том, что, допустим, на сегодняшний день нельзя разжигать огонь в открытых местах до 31 августа. Ежели да все-таки это кто-то делает, это тогда переходит закон, и это да, и налагается к нас, и он может дойти до 75 тысяч шекелей штраф.
1: Так.
2: Мы можем прийти к экстремальным мерам, естественно, и потребовать того человека, который нарушил закон, да, его оплатить. То есть тогда есть закон, есть правила, которые нельзя нарушать. Это все может быть в экстремальных случаях. Мы можем прибежать и к этому тоже.
1: Ну что, в общем, вы абсолютно четко все здорово разъяснили. Я еще раз хочу закольцевать это, вернувшись к теме, с которой вы начали, да, про те места, которые сейчас вдруг вот внезапно взвихрились плохой погодой, да, вот, значит, это продлится до завтра, до послезавтра?
2: Насколько нам известно, сегодня еще будет бурный день, завтра уже должно быть утешение.
1: Ну, для кого-то утешение, для кого-то снова будет жара, как кто относится к этому. Ну, в общем, мы, наверное, я возьму на себя такую ответственность. Я скажу, мы поняли, в общем, к чему стремиться, что делать, и что надо спать с закрытой дверью, и что, значит, если, не дай бог, дым, надо пытаться снизу пробиваться, да, где, значит, реже.
2: Да, там, где свежий воздух.
1: В общем, много интересного узнали. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что этим летом ничего худого в результате наших ошибок не случится. Будем на это надеяться. Я благодарю Ольгу Мирочник, начальника департамента по связям с общественностью пресс-службы пожарно-спасательной службы Израиля. Вам большое спасибо, хорошего дня, удачи.
0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
3: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас есть прекрасный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Расскажите, пожалуйста, о словах, связанных с отпуском и путешествиями. Да, лето, сезон отпусков. Очень актуальный вопрос. Итак, во-первых, само слово «отпуск». «Хувша». Говорят «хофиш» тоже, хотя более правильная форма «хувша», потому что «хофиш» – это просто свобода. Корень «хэт» – «пэйшин». Кроме этих двух слов «хофиш» и «хувша», мы из этого же корня знаем, например, слово «ховщи», то есть «свободный». Ну вот, собственно, и все. Теперь, что касается самих путешествий. Несиа. Несиа – это поездка. Нун самых айн – корень. Мы знаем слово «линсоа». Ехать. Носеа – пассажир. Носеа матмид – это постоянный пассажир. Теперь, как мы желаем приятного путешествия, несия това. Далее, из того же корня нун самых айн есть еще иное количество слов. Например, есть слово маса. Маса, здесь у нас нун пропадает. Мем – это приставка. Корень тот же нун самых айн. Маса – это путешествие. То есть какое-то большое путешествие, не просто тиюль, да, то есть не просто какая-то поездка, чаще всего, или поездка, которая большой путь, но это не развлекательная поездка. Например, поездки израильских школьников в Польшу, они называются Масале Полин, ни в коем случае не тиюль. Теперь, в юнгианской психологии, допустим, есть такое выражение «масага гибор» или «масага гибора» – «путь героя». То есть, когда человек потихонечку проходит какие-то вещи, развивается и так далее. Вот это называется «масага гибор». А путевой дневник будет «йоман маса». «Йоман» – вообще любой дневник. Суффикс «ан» может обозначать какие-то принадлежности, вот в том числе в слове «йоман». Далее, что касается слова «тиюль». «Тиюль» – развлекательная поездка. Мы знаем глагол «летаель», но забавно, что корень «тет юрламет» тот же самый, что в слове «тиль» – «ракета». Почему? Потому что у нас еще есть глагол «легатиль», который обозначает «бросить». «Легатиль пур» – «бросить жребий», да, например. Поэтому «летаель» и «легатильпур» – тот же корень, и в слове «тиль» – «ракета» – тот же корень. Еще есть другой глагол «легатиль», например, «легатиль оныш» – «наложить наказание», «легатиль мас» – «обложить налогом», «легатиль вето» – «наложить вето», но там другой корень, там корень «нун тет ламет», и там стоит «дагеш» в букве «тет», в отличие от глагола «легатиль пур», где «дагеша» не стоит. Почему там стоит «дагеш»? Потому что буква «нун», первая буква корня, ассимилируется и сливается с буквой «тет», со второй буквой корня. Это то, что характерно для подгруппы корней, которые называются «хасрей пеапоэль нун». Собственно, в слове «маса» то же самое происходит, о котором мы недавно говорили, да? «Наса», но «маса» «нун» пропадает и дает дагеш в букве «самых» при полной огласовке. Теперь, еще насчет слова «тиюль» есть такое хорошее выражение «тиюль ховек олям» – «кругосветное путешествие». Дословно «путешествие, обнимающее мир» – «ховек олям» – очень красиво. Хотя «тиюль свива олям» тоже говорят. Далее. «Латус» – лететь. «Тиса» – полет. «Таяс» – летчик. «Матос» – самолет. Есть еще слово «Аверон», оно более старое. И, собственно, «Аверон» скорее переводят как «аэроплан», а «Матос» как «самолет». Хотя в детских песенках, допустим, «Ред Элейну Аверон», «Кахотану ламаром», там именно «Аверон». От слова «авир» – воздух. Далее. Насчет глагола «лететь». У нас есть два глагола со значением «лететь». У нас есть «латус», о котором мы только что говорили, корень «тет» – «вав» самых. И у нас есть глагол «лауф», корень «айн» – «вав» – «фей». В чем разница? В том, что «лауф» – это лететь своими силами, лететь на крыльях. А «латус» – это лететь именно в самолете или в ракете. Допустим, где мы еще встречаем «лауф»? Допустим, выражение «уф мипо» – «лети отсюда». То есть, когда мы хотим кого-то прогнать, жестко так, мы можем сказать «уф мипо». По-русски мы бы это скорее перевели как «вали отсюда» или «мотай отсюда». Вот. «Уф» и женский род «уфи мипо». Или «уфли мэйнайм». Да? «Улетай с глаз моих». Далее. Из того же корня у нас есть глагол «леофеф». «Леофеф» – это «летать», «парить». Кстати говоря, курица «оф», она тоже из этого же корня. И «оф» – это не только курица, это еще и все большие птицы. Они тоже называются «офот». Большие птицы, допустим, там рябчик какой-нибудь, или тетерев, или орел. Дальше. Насчет «леофеф». У нас есть выражение «цалахат меофеф» – это «летающая тарелка». Хотя из того же, с тем же значением больше употребляется «абам». «Эцем бильти мезуге» – это аббревиатура, да, то есть неопознанный объект. А «летающая тарелка» сейчас больше употребляется как пляжный вот этот вот атрибут фрисби, тарелка, которую бросают друг другу. Вот ее больше называют «цалахат меофефет». Дальше. Слово «маоф» – это «полет». Например, «полет шмеля» на иврите называется «маоф гадвора». Почему-то не шмель, а пчела, ну вот так. Теперь, когда про человека говорят «меофеф», это значит, что он витает в облаках, что он «леме хубарле мецеут», да, то есть не связан с действительностью, оторван от действительности. Еще есть выражение «шатиах меофеф». Это ковер-самолет. Собственно, еще его называют «марвад хаксамим» тоже. Потому что «марвад» – это тоже шатиах. «Ксамим» – то есть чудесный, волшебный. И вот насчет слова «марвад» тут интересный корень «рейшбет далед». Тот же самый, что в слове «ровед». «Ровед» – это некий слой. Мы привыкли к слову «шихва» больше, как «слой». Но «ровед» тоже употребляется. Например, в лингвистике говорят «ровед лешони», то есть слой языка, иными словами, какой эпохе принадлежит конкретное слово, когда оно было образовано. И, например, в иврите есть четыре. Есть «ровед микраи», «микра» – это «танах», то есть слово, которое появилось в эпоху «танаха». «Ровед хазаль» или «ровед гатальмуд» – это язык периода Талмуда. Хазаль – это «хахамейну зихрам левраха», то есть мудрецы, да благословена будет их память. «Ровед емейга бейнаем» – средневековый иврит. И «гаеврита модернит», то есть «бен Иуда» и дальше. Теперь, кроме этого, какие еще слова у нас связаны с путешествиями? Конечно, слово «мизвода» – «чемодан», куда же без нее. У этого слова очень интересный корень – «зайн вав далед». И это слово пришло к нам из языка «мишны». В «мишне» есть слово «мизвода», которое употребляется в качестве «цейда», то есть «цейданит» скорее. Цейда, заметьте, цадик ют далит, а тут зайн вав далит. Вав, ют чередуются, цадик и зайн тоже достаточно близкие, согласные, в общем-то. И цейда – это припасы, то есть мизвода во времена мишны – это был мешок для припасов. потом уже он стал просто чемоданом. Слово «чемодан», кстати, пришло из персидского. Далее. Насчет багажа. Багаж будет «квуда». И «квудат яд» – это ручная кладь, просто «квуда» – это багаж. «Тавит» – это ярлык, который мы цепляем на чемодан с нашим именем, фамилией и адресом. Вообще «тав» – это знак, и нота тоже. А еще есть хорошее выражение «легадбик тавиот» – это значит наклеивать ярлыки на кого-то уже в переносном смысле. Далее, тролли, маленький чемоданчик, он так и будет, тролли. Тик-гав – это рюкзак. Да, тик – сумка, гав – спина, и того рюкзак. Ремень от рюкзака или ремень, которым мы иногда чемодан как бы обвязываем, называется рецуа. Колеса гальгалим. И большая тележка для чемоданов, она называется «агаля лемизводот». «Агаля» – тележка, тоже знакомое слово. И еще, когда мы попадаем в самолет, то кроме «таяс», который пилот, у нас есть еще «даяль» или «даеле», то есть «стюард» или «стюардесса». И последнее на сегодня слово – это слово «эль-аль». «Эль-аль» – название израильской авиакомпании, всем хорошо известно. «Эль-Аль» в переводе обозначает просто «вверх», «ввысь». И это слово, в общем, еще в Танахе употреблялось. Его, значит, решил использовать первый министр транспорта, которого звали Давид Ремез. И он придумал, чтобы израильскую авиакомпанию назвали «Эль-Аль», то есть «ввысь». Ну вот, собственно говоря, на сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание, всего доброго.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Иран сообщил, что разрешил нескольким иракским нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив. Иранское государственное агентство ИРНА сообщает, что разрешение на проход было одной из главных просьб Багдада во время визита в Ирак председателя ирландского парламента Мухаммада Багера Галибафа. Как отмечает обозреватель Кан Итамар Маргалит, президент США Дональд Трамп минувшей ночью заявил, с его точки зрения, Ормузский пролив сейчас является американской территорией. Трамп также сказал, что иранцы отчаянно стремятся заключить сделку с Соединенными Штатами. Число погибших в результате вчерашней российской атаки беспилотников на торговый центр в Кривом Роге в Украине возросло до 16. Более 130 человек получили ранения. В Киеве заявляют, что один из беспилотников ударил по торговому центру примерно через полчаса после первого удара, чтобы поразить спасателей, прибывших на место. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее варварским актом и пообещал ответ. Обострение торговых отношений между Соединенными Штатами и Канадой. Переговоры между странами в Вашингтоне сорвались, и администрация Трампа объявила о введении 50% пошлин на импорт канадских товаров на сумму около 20 миллиардов долларов. Новые пошлины вступают в силу немедленно, несмотря на предусмотренные Североамериканским соглашением о свободной торговле защитные положения. Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ объявил о приостановке переговоров и возвращении канадской делегации в Оттаву. Карни заявил, что Канада введет ответные меры в том же объеме, доллар за доллар, как он выразился, и обвинил Вашингтон в выдвижении несправедливых требований в последний момент. Сообщение передало агентство Рейтер. И о погоде. Температура немного понизится, главным образом в горных и внутренних районах страны. Однако в большинстве районов по-прежнему будет стоять сильная, местами экстремальная жара. Завтра ожидается дальнейшее небольшое понижение температуры. Сегодня днем в Иерусалиме и Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем до 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 11 часов. Шаббат шалом, мир ушалай.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека. Следующая наша тема. Почему в эру технологий все еще голосуют с помощью бюллетеней? Каковы риски? С нами доктор Леор Табанский, руководитель исследовательского отдела в Междисциплинарном исследовательском центре кибербезопасности имени Блаватника при Тель-Авивском университете. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Статьи, которые я видела, ни одну и ни две, они касаются, в принципе, процесса выборов, в данном случае в Израиле. И есть исследование профессора Ора Дункельмана, эксперта по информационной безопасности из Хайфского университета, где речь идет о том, что стоимость дня выборов оценивается, ну, это известно, в миллиарды шекелей, но по этому исследованию переход на цифровое голосование таит угрозы на самом деле. Как вы полагаете?
3: Ну, начнем с того, что, как любая технология, желательно ее применять там, где есть что улучшать. В нашем случае процесс самих выборов работает отлично на всем мировом, так сказать, сравнении. Практически невозможно его манипулировать и по многим разным причинам. Да? И один из рисков – это то, что пришел голосовать действительно человек, которому можно голосовать, и он в другом месте не голосовал. Это довольно-таки сейчас легко проверяется вручную, и практически невозможно гарантировать это через любые дигитальные методы. Как все знаем, это практически не работает с компьютерными технологиями. И будет довольно-таки грустно, когда простой метод гарантировать личность голосователя пропадет из какой-то там моды, да, давайте сделаем это дигитально или что-то такое.
2: Uh-huh.
3: Вот. Теперь насчет финансов, расходов, это абсолютно неправильная линза смотреть, да, сколько стоит провести выборы. И намного важнее, сколько стоит будет потерять доверие граждан к процессу.
2: Понятно.
3: Да.
2: Разумеется.
3: Поэтому я полностью против дигитальных идей, да, или там дополнения, открытия какой-то хоть одной любой лазейки для тех, кто не может прийти, тех, кто далеко, угу. тех, кто так далее. Давайте сделаем легче. Абсолютно не будет только вред от этого.
2: В этой статье автор представляет два основных варианта цифрового голосования. Это голосование из дома и голосование с использованием машин на избирательных участках. И голосование, соответственно, из дома порождает, как пишет автор исследования, серьезные проблемы со свободой выбора, поскольку нет возможности гарантировать, что избиратель не подвергнется давлению, угрозам, принуждению со стороны членов семьи либо других сторон. И также существует опасность концентрированного голосования путем, скажем, здесь просто цитирую, захвата телефонов групп избирателей.
3: Угу.
2: Вот что вы скажете по этому поводу?
3: Ну, тут приводят какие-то доводы против голосования издалека. Я с этим согласен. Мне сами доводы мне меньше, так сказать, важны, а принципы тот же самый, да. И угу. система работает хорошо, не было ни разу никаких подозрений на массивные какие-то манипуляции. Есть постоянно споры про количество, мелкое количество на какой-нибудь урне, да. 1, 2, 10 плюс-минус туда-обратно. Но не на уровне таком, что подрывает доверие к самой системе, процесса выборов, да. Поэтому любое, так сказать, дополнение или изменение к этому процессу или какие-то облегчения будут вредны.
2: Если представить, что уже существует компьютеризированная избирательная система, которую развернули по всему Израилю, как вы полагаете, насколько возможен риск, что она может стать мишенью для враждебных элементов из других стран, из
3: Риск всегда статистически существует, он будет всегда существенно больше, чем сейчас, когда это проводится вручную с участием представителей разных партий. То есть ни у кого нет концентрированного интереса что-то там в одну сторону поменять. Намного хуже риск того, что какой-то государственный орган, и не один, будет иметь концентрированный доступ ко всей этой информации. Кто именно где что делает. И тогда соблазн, как минимум, что-нибудь там поправить, исправить, по-моему, намного больше подрывает риск общественного доверия, чем теоретически возможный вариант внешних вмешательств. Не одной стороны, а сразу многих. Да. Mm-hmm. Это, по-моему, главная причина.
2: Здесь отмечается еще вот такое, подчеркивается такой факт, что демократическая избирательная система опирается обычно на доверие общества и к результатам сами по себе. Если результаты выборов будут окружены подозрениями, апелляциями, теорией заговора, которые окружают надежность именно компьютеризированной системы, или, да, мы говорим, легитимность вот этого процесса демократического, я подчеркиваю, может быть уже поставлена под вопрос, под угрозу непосредственно.
3: Абсолютно, конечно. Потому что любой человек будет думать, а кто это там считает? А мы не понимаем, кто считает, какой-то компьютер считает, а кто его разработал, а кто его контролирует. В данном случае это, естественно, будет большой такой логический вывод, что кто-то там что-то мешает. Да? А в системе, как у нас, все довольно-таки понятно. Вручную считают представители разных организаций и партий находятся на местах. В крайнем случае, всегда можно поднять заново эти бумажки и пересчитать. И в конце есть какой-то еще вариант, что все это вносится в одну базу. Но опять же, это довольно-таки легко проверить. Есть много-много-много в процессе таких этапов, на которых можно заметить или оспорить какие-то несовпадения. И все это довольно-таки легко, для любого нормального простого человека все это понятно. А когда придет специалист по компьютерным технологиям или профессор и начнет объяснять, что там мощный алгоритм и блокчейн, и невозможно его подорвать и так далее, это не вызывает доверия, а именно наоборот. Видимо, что-то они пытаются от нас скрыть и нас обмануть. Вот, обратите внимание, у нас же нет даже вопроса или требования, давайте поставим камеры на участке, чтобы смотреть издалека, что-то происходит. Но система работает, находятся представители разных организаций, находятся нейтральные представители, и проверяют личность людей по спискам и по документам, а не по каким-то там второстепенным обознавателям. Поэтому ни в коем случае не надо это пробовать менять. Более того, у нас есть десятки лет, уже данных, когда всякие такие вводы электронных разных видов голосования, не обязательно на государственные выборы, но на меньшие, заканчивались громким провалом. И совсем не важно, была ли там технология главным риском или как люди представляют, как этот процесс происходит. Важный результат, важно подрыв доверия к процессу, и это то, что надо, того, что надо избегать. Риск этого и так довольно-таки высок, несмотря на то, что система работает хорошо. Любые изменения будут контрпродуктивны, так сказать.
2: Ну да, разумеется.
3: Мне не нравится то, что я как бы консервативный в этом случае, да?
2: Нет, но на самом деле, и слушая вас, и представляя, и вспоминая всю нашу систему традиционного метода голосования, существующие, будем говорить этим словом, механизмы назовем, физические урны для голосования, двойной подсчет, наблюдатели, двойные конверты, мы все это помним, все-таки в настоящее время это обеспечивает более высокий уровень надежности, чем может быть гарантировано с помощью цифровой системы. С рисками определенными, о которых мы говорили
3: раньше. Да, то есть вброс голосов практически невозможен. Да. Даже если мы считаем, что возможно, но все равно каждая урна, она ограничена на максимальное количество, пользователей. Ты не можешь прийти с одного района голосовать в другую. Это один риск предотвращает. Прийти с чужим документом, в принципе, можно, но, естественно, это намного более рискованно, чем делать какие-то махинации электронные. Этот риск тоже убирается. Подсчет. При всех подсчетах присутствуют представители соревнующихся, партий, а не только государственные ответственные органы. Тоже. И есть еще много других, элементов, которые, как ни странно, хорошо работают. Вот. И, к сожалению, будем видеть, будем видеть больше и больше требований, предложений изменить, улучшить, дать доступ издалека. Например, весь этот разговор про то, что есть постоянный разговор, есть евреи или израильские граждане, которые живут за границей.
2: Да, конечно.
3: Пусть они тоже присоединятся к процессу. И понятно, что за всем этим стоят разные интересы. Понятно, что позиция тут нет одного правильного ответа, но если учесть, что это приводит к тому, что подключается какой-то электронный метод голосования, а не лично прийти гражданам со своим настоящим удостоверением, это открывает сразу огромные риски и подрывает доверие. Даже не только доверие, честность и разделение прав и так далее.
2: Да. А нам осталось дождаться выборов этого года, посмотреть, что будет, как это будет проходить, подумать еще вам и мне, тем, кто слышали нас, о возможностях будущего и что происходит сейчас, именно будучи консервативным методе голосования, конечно. Спасибо вам большое. Доктор Леор Табанский, руководитель исследовательского отдела в Междисциплинарном исследовательском центре кибербезопасности имени Блаватника при Тель-Авивском университете. Хорошего дня. Благодарю вас.
3: Спасибо.
1: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
2: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Мы переходим к следующей теме. Она касается школ. За 2 недели до нового учебного года на фоне острой нехватки учителей Министерство финансов впервые расширяет возможность найма в школы специалистов без педагогического диплома. По последним оценкам, только в системе государственного образования не хватает не менее 5 тысяч учителей. Это огромная цифра. Мы говорим по поводу этой темы и решения Министерства финансов с бывшим директором школы Галиадин Менахем Вайнбойм в нашем эфире. Здравствуйте, Менахем.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. Как вам инициатива Министерства финансов с их комплексом мер, которые призваны преодолеть дефицит учителей в наших школах в преддверии учебного года, который уже начнется совсем скоро?
4: Да, совсем скоро.
2: Да.
4: Как говорил наш великий вождь, великое 1 сентября, о котором мы так долго не говорили, все-таки пришло.
2: Да, да, наступает на нас.
4: Великие дела, которые пытается сделать Министерство финансов, можно определить просто русской фразой. На безрыбье и рак рыба. То есть мы можем приветствовать это, они хоть что-то сделали, но вместе с тем можно спросить, а где они были последние 20 лет?
2: Вы просто вырвали у меня вот тот же вопрос. Я вот это и представляла, и с учетом того, сколько здесь есть учителей с неподтвержденными дипломами и неустроенные, соответственно, в разного рода школы, насколько вообще эта проблема серьезна, как вы ее видите сейчас? И она, естественно, не нова, как вы сказали только что.
4: Да, проблема очень серьезна, потому что за последние 20 лет у нас сменилось 12 министров образования. Министерство образования, которое когда-то было почетным и уважаемым, и все хотели быть министрами образования, превратилось в своего рода галут. Туда посылали всяких министров, которым не нашли более приличной должности. Посмотрите, 2 последних министра – бывшие военные. При всем уважении к их военному прошлому, я не знаю, что они особенно принесли в образование Израиля. Проблема давно, потому что сначала началось опустение семинаров, факультетов, где готовят учителей. Видели же главари нашей страны, что происходит-то, и главари образования. Они видели, ну, скажем, не главари, а руководители.
2: Руководители.
4: Они видели, что там происходит. Они видели, что все меньше и меньше людей туда приходит. И они знали, почему. Потому что учитель получал низкую зарплату. Сейчас его немножко повысили, но все равно она не такая же выдающаяся. Учителя живут под постоянным стрессом. Это себе трудно представить, об этом никто не говорит. Но учитель, приходящий утром в школу и дающий там 6-7 уроков, он проходит примерно 150-200 учеников, и у каждого из них есть что сказать, и покричать, и угрожать, и телефон от родителей. И учитель живет постоянно под стрессом. Бюрократия его заставляет участвовать в разных мероприятиях. И постепенно люди поняли, что идти туда не стоит. Как тот великий богатырь, который стоял, знаете, на перекрестке. Пойдешь налево, пойдешь направо.
2: Да-да-да.
4: Так они дорожку, где написано «учительский семинар», перестали выбирать. И исчезли учителя. Начали исчезать. Начали сначала. Вы знаете, что сегодня, например, почти практически невозможно найти учителя по Танаху. Никто не идет туда учиться. Трудно найти учителя по физике, по химии, по биологии, по точным наукам. Кстати говоря, когда мы говорим о количестве учителей, которых не хватает, проблема она не настолько уж, так сказать, вопиющая. У нас в стране 5800 школ. И если не хватает 5000 учителей, значит, в каждой школе не хватает одного учителя. 0,8. Угу. То есть в конечном итоге директора с этой проблемой справятся. Но насколько хорошо они с ней справятся? Потому что выбирать-то не из чего. Они приведут людей, правильно. Английский язык приведут какого-нибудь американца, который приехал в страну, или погулять, или пожить, его запустят в класс и скажут, вот ты знаешь английский, преподавай. Так происходит во многих местах.
2: Бенахер, ну, допустим, мы говорим, например, учитель английского языка, американского происхождения, да, тот, кто репатриировался в Израиль, но, тем не менее, в школы должны будут войти учителя, даже с неподтвержденным дипломом, а не те, кто просто знают английский.
4: Правильно, но их нету. Поэтому директор должен... Я был директором много лет. Самая страшная проблема для директора, когда в классе нет учителя. Ученики начинают бегать по коридорам, кричать, делать глупости, ломать что-то и все прочее. Класс должен быть с учителем. Так для директора самое главное уже не столько есть у этого учителя диплом, сколько чтобы он был в классе, чтобы он, по крайней мере, был надзирателем. Иначе школа не перестанет существовать. Школа вообще, она как само понятие, это понятие анахроническое. Мы говорим об учреждении, которое создано несколько тысяч лет назад, и сегодня в совершенно новом времени, совершенно новых технологиях, совершенно новой жизни продолжает работать по тем же принципам, что работал когда-то Аристотель с Александром Македонским. Это просто не поддается пониманию. В министерстве должны сидеть люди, которые понимают в этом деле. Министром должен быть учитель, профессор. Возле него должен быть совет, в котором сидят директора школ, учителя, даже финансисты, которые понимают в финансах образования. Потому что финансы образования – это целый океан, в котором почти никто не разбирается.
2: Минахович, что касается того, о чем сейчас мы говорим, это не только возможность привлекать учителей. Конечно, теперь их поиск расширяется. Другое дело, что многие переквалифицировались, разумеется, или не идут учиться на эту профессию, те, кто после школы, я имею в виду. И теперь, отныне дирекции школ разрешено нанимать до 6% преподавательского состава именно на вот эти индивидуальные так называемые контракты, не брать их в штат по традиционной схеме. И если раньше для работы таких учителей был установлен потолок не более 60% от стандартной ставки, теперь это ограничение тоже снимается, нанимать можно будет в том числе на 100% ставку.
4: Да.
2: Это важно, разумеется.
4: Это важно, разумеется, но я думаю, что в министерстве не совсем поняли или делают вид, что они не поняли, что они делают. Человек, который приходит в школу работать на полную ставку, это 24 часа в неделю, и будет получать до 20 тысяч шекелей в месяц, что, в общем-то, ну, скажем, что это нормально. Он не будет членом профсоюза. А если он не член профсоюза, то тот же директор, если ему этот учитель не понравится, он его через две недели может выгнать. Это то, что лежит в корне личного договора. Хозе иши, то, что называется на иврите.
2: Да, вот я как раз смотрю на пункт, что для того, чтобы получить работу в школе по индивидуальному контракту, преподавателю не нужно предоставлять подтверждение получения им педагогического образования, а также состоять в профсоюзе учителей Израиля.
4: Да, а профсоюзы, кстати говоря, не очень любят, когда берут на личные договоры, потому что это нарушает гегемонию в школе. И поэтому я думаю, что у директора будет не очень большой выход. Если какой-нибудь директор, скажем, в Тель-Авиве найдет инженера, который вышел на пенсию, и он согласен приходить раз в неделю и давать там 3-4 урока математики для выпускного класса, это будет великолепно. Если какая-то женщина, кто работала в Махоне Вайцмана, там в какой-то лаборатории, занималась химией, согласится, выйдя на пенсию, или параллельно с работой, приходить раз в день в какую-то школу в Рехоботе и давать пару уроков, это будет счастье для директора. Но мы не можем критиковать директоров за то, что они берут учителей без дипломов, потому что их нету, нету их. Упустили это давно. 20 лет прошли впустую. И поэтому сейчас пытаются найти какие-то пластыри на серьезные проблемы. Говорят о том, чтобы брать волонтеров. Но с волонтерами мы знаем. Мы изредка читаем в газетах. Бывший полковник израильской армии идет в школу работать. Но никто не пишет через 2 месяца, что он бросил эту работу. Потому что тяжело работать. Одно дело давать эти приказы солдатам, другое дело говорить с учениками. Это разные вещи. И поэтому все, эта реформа, о которой говорит Министерство финансов, это попытка изобразить, как говорят на русском языке, хорошую мину при плохой игре. Вот, мы сделали, мы это великая программа. Да, ну, мы понимаем, что это не великая программа. Это просто пластырь и на очередной волны, который выскочил на теле израильского образования.
2: Временная мера?

0: цели его работы на 5 лет, и на 10 лет, и на 15. То есть сделать такие пятилетки, чтобы учителя знали, и чтобы его работники в министерстве знали, куда надо идти. Сегодня никто не знает, какова цель обучения.
1: Посмотрим, к чему это приведет. Спасибо вам огромное за разговор. Бывший директор школы Игаль-Ядин Менахем Бен-Бойн. Спасибо большое. Была рада вас услышать. Спасибо.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река». Продолжаем наш эфир и говорим о том, что происходит в Хайфе, о том, как в Хайфе помогают пожилым жителям. Недели побед одна за другой. Мы говорим о центре помощи имени Шмуэля Ганца, который продолжает действовать ради пожилых граждан, для тех, кто пережил Холокост, и сотни звонков, виды помощи, о которых мы сегодня говорим с Жанной Терентьевой, руководителем центра помощи имени Шмуэля Ганца. Он действует при поддержке Ждулата Гемлавим, это лобби пенсионеров в Хайфе, организации МИЛАФ, отдела по делам пожилых граждан и муниципалитета города Хайфа. Жанна, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, спасибо, что пригласили. И хотела вам напомнить, что Хайфа, это, как в кавычках, это старый город, и у нас 23% пожилых граждан живет. И многие проценты из этих граждан не имеют ни поддержки, ни финансовой, ни родственной поддержки, некому помочь. Из них очень большой процент улим хадашим, которые приехали либо сейчас, либо много лет назад, пенсионеры, которые не владеют даже ивритом, и помощи никакой нет. И из них 6 тысяч — это выжившие в катастрофе. Представьте себе, какой большой...
0: И, соответственно, можно число. Представить их возраст. Да.
1: Да, да. И к нам обращаются люди по 100 лет, по 105 лет. И представляете, таких людей даже и обманывают, и воруют у них и деньги, и со счетов.
0: Как раз одна из этих историй, я о ней тоже прочла на сайте Хайфском. И, конечно, в очередной раз, к сожалению, в очередной ужаснулась тому, что происходит. И, к счастью, вам вместе с теми, кто боролся за эту историю, общаясь с банком, вместе с депутатом Кнессета, удалось выбить эту сумму, а сумма огромная, почти 100 тысяч, женщине в возрасте, 74-летней женщине Хайфы, чтобы можно было как-то разобраться с этим видом мошенничества и чтобы банк вас услышал, вас всех.
1: Вы не представляете, мы даже не дошли до адвоката. И как-то вот по случайно либо нас так поняли, либо побоялись, потому что я одна устроила пикет вместе с женщиной пожилой на инвалидной коляске. Мы стояли 2 дня около банка под палящим солнцем, около полицейского участка, с большими плакатами, и призывая людей привести к справедливости все вот эти действия. И представляете, на последнем этапе мы обратились к депутату Кнессета Мирав Коэн. И в течение даже сутки не прошло, банк позвонил женщине.
0: Хотя,
1: которая,
0: видимо, это произошло после обращения депутата, потому что, как я вижу по статье, сначала банк отказал вообще в том, чтобы это как-то было проверено по-человечески, и чтобы деньги вернулись по первому обращению, я имею в виду.
1: Банк даже не хотел разговаривать с пожилой женщиной. Она приходила, говорила: «Мои деньги я положила».
0: Вы Она случайно не... обнаружила пропажу?
1: Случайно пропажу пришла, как бы у нее карточки даже не было. Она раз в какое-то время приходила.
0: И снимала деньги.
1: И говорит: а где мои деньги? Они говорят: а мы не знаем, идите отсюда. Очень некрасиво разговаривали. И даже бумажку не дали, что у этой женщины пропали деньги. Это, в принципе, деньги — это товар. Это товар в банке, который должен... и хранить его, и еще они на них зарабатывают.
0: И, как я понимаю, в данном случае еще и не сработало то, что в банке определенная служба должна делать, видя, что пропала большая... Ну, как будто бы эту сумму снял сам владелец, допустим, да? В ситуации, когда есть какая-то сделка на энную сумму, многие из нас получают уведомление из банка: проходит сейчас такая-то сделка, вы ли это делаете? То есть, чтобы ничего не пропало, если это действительно мошенничество. А тут не было даже этого.
1: Никаких сообщений, никаких. В день снимались по 5, по 6 тысяч шекелей. Именно в тот день, когда закончилась программа сбережений. Угу. И через компьютеры в разных городах страны снимались деньги. И в полиции открыли дело. Ничего не помогало, ничего. И люди в банке сказали, даже эта специальная команда, которая обязана служить как бы банку и защищать, это Махлекет Битахон.
0: Вот я об этом и говорю, да, ней, они обязаны,
1: да,
0: это
1: ничего,
0: делать.
1: Ничего, ничего. Сказали, что вы сами, женщины, виноваты, вы кому-то дали данные, у вас снимали. Она не подписывала документ, во-первых, в банке обязана подписать документ, что она будет пользоваться дигитальным приложением. И телефон у нее сломанный, компьютера никогда дома не было. У нее зрение минус 12, она даже не могла в телефоне.
0: Но она еще ко всему, я вижу, что у нее большие проблемы со здоровьем свои очень.
1: Ужасные проблемы, поэтому она к нам обратилась. Это было несколько месяцев назад. Она позвонила нам в наш центр помощи для пенсионеров в Хайфе. И мы начали помогать ей, и не только, конечно, этим. Мы многим помогаем, этой женщине и... Слава Богу,
0: к счастью, этот случай так закончился, даже не случай, а эта беда превратилась как раз в счастье для этой женщины, когда ее же деньги ей, наконец, были возвращены, и сумма большая. Действительно, это 100 тысяч шекелей. 99 тысяч – это огромная сумма. Тем более для пожилого человека с проблемами со здоровьем. Но сам по себе хочу, чтобы вы еще и рассказали для тех, кто, возможно, не знает и живет в Хайфе. Центр помощи этот, он работает при поддержке, как я уже сказала, определенных организаций, да, при поддержке лобби пенсионеров в Хайфе, при помощи организации МИЛАВ и отдела по делам пожилых граждан и муниципалитета вашего города.
1: Да, ну, как таковое, мы отдельная организация, но, конечно, мы сотрудничаем с муниципалитетом и с МИЛАВ. Эта организация имеет, да, 16 филиалов и по Хайфе. И даже из муниципалитета и к нам обращаются, если не могут сами помочь, конечно, обращаются к нам, и мы помогаем. И соцработники к нам обращаются. И если хотите, я дам наш телефон на горячей линии, что даже если звонки у нас коммутаторные, один номер телефона, несколько аппаратов, к нам приходят волонтеры отвечать на звонки и помогать также. И, пожалуйста, если можно назвать номер телефона, мы будем рады помочь. То есть мы даже делаем мелкую починку в доме бесплатно. Наши волонтеры придут, помогут.
0: Что касается волонтеров, Жан, вы как раз, вот я тоже, там пишут, к вам раздаются у вас постоянно какие-то звонки разного рода, звонки о помощи, и, да, есть волонтеры, хэндимены, как пишут, есть постоянно какие-то запросы на помощь волонтеров, которые могут прийти домой к пожилым людям и чем-то помочь. Например, чем?
1: Например, что-то починить, поменять кран. И если трисы поломались, мы можем починить, приклеить какую-то балату, поменять душ, поменять...
0: Ремонтные работы, да. Имею в виду вот эти, починка, да.
1: Починка. Мелкая починка, да. Это типа услуги муж на час, если грубо выражаться, да. Вот.
0: Но работа очень важная для тех пожилых людей золотого возраста, которые живут вдвоем либо одни, и, конечно, им эта помощь будет очень важна.
1: Помимо этого, мы организовываем раз в полтора месяца бесплатный парикмахер, мы созываем всех, чтобы пришли, подстриглись и мужчины, и женщины. У нас проекты в школах есть, что мы призываем пожилых людей прийти в школу, естественно, мы организовываем, чтобы детки сделали каббалат-шаббат с пенсионерами, живущими около школы. И есть в университете, также мы организовали специальные курсы университетские. Также у нас есть совместно с компанией «Амбуланс», «Йоси Амбуланс», сделали тревожную кнопку, которой нет аналогов. То есть с этой кнопкой можно купаться, она на руке. И даже для людей с деменцией, то есть нельзя снять одному человеку этот браслет с руки. Он фиксирует и давление, и
0: это
1: пульс,
0: тоже очень важно.
1: И падение, например, если, не дай бог, человек упал. Вся фиксация идет. То есть у нас масса проектов. Даже если, не дай бог, человек голодный сидит, он может нам позвонить, и мы организуем горячее питание. Любой вопрос, даже когда пенсионеры, например, не владеющие ивритом, может позвонить и узнать какую-то информацию, что он не знает, мы можем тут же зайти в поисковик, в компьютер и найти любую информацию. Вы знаете, были два звонка за эти несколько месяцев, было два звонка, где мы спасли жизнь людям.
0: Даже так.
1: Была одна ивритоговорящая женщина и русскоговорящая. Они знали только наш телефон, потому что мы рекламируем наш телефон, телефон помощи. Человеку срочно надо была помощь, человек не мог дышать, и из стресса знал только наш телефон. Я моментально набрала номер амбуланса, перевела разговор, и тут же приехала машина скорой помощи и забрала человека в больницу. И одна женщина, вторая, ивритоговорящая, ты тоже знала только наш телефон, и тоже вызвали амбуланс, и если сказали со скорой помощи врачи, что если бы мы вовремя не позвонили, человек бы ушел.
0: Это...
1: Так что мы стараемся, помогаем очень.
0: Я думаю, что те, кто живут в Хайфе, те, кто... подпадают под ваш адресат вашей помощи. Я думаю, что все знают.
1: Под категорию, да.
0: Это... Да, ваш номер телефона. Но в данном случае те, кто звонят вам, там отвечают на разных языках? Как это происходит?
1: У нас, я вам скажу, есть всего несколько русскоговорящих. Но если человек, который обращается, начинает говорить по-русски, то либо переводят разговор, либо берут номер телефона. У нас высвечивается номер телефона, мы перезваниваем.
0: Угу. Понятно. Думаю, что мы можем озвучить ваш номер телефона, да?
1: Да, пожалуйста, 0499. 23-166.
0: Спасибо большое, Жан.
1: Если кто-то не запомнил номер телефона, можно зайти в интернет, и в интернете можно даже найти на русском языке, на иврите, поисковике.
0: Информацию тоже у вас.
1: Информацию, да. Ну нет, информация будет на иврите, но поисковик приведет все равно к нашему сайту.
0: Конечно. Спасибо большое, Жанна Терентьева.
1: Спасибо,
0: руководитель
1: вам.
0: Центра помощи имени Шмуэля Ганца, действующий при поддержке Шдурата Гимлаим, лобби пенсионеров Хайфе, организации МИЛАФ, отдела по делам пожилых граждан и муниципалитета города Хайфа.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня у нас есть очень интересный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Вы часто упоминаете, что слово пришло из арамейского языка. Расскажите, пожалуйста, какие еще слова на иврите пришли из арамейского языка. Спасибо, Татьяна, прекрасный вопрос. Действительно, многие слова пришли из арамейского, мы даже об этом не догадываемся. Ну, давайте сначала. Во-первых, если в существительном последняя буква «алев», это значит, что слово пришло из арамейского. Например, слова «имма» и «аба», ведь на иврите это было бы «гаэм» и «гаав», да, «мать» и «отец». А определенный артикль «гей» в арамейском языке – это «алев» в конце существительного. Поэтому «имма» и «аба» – слова из арамейского, точно так же, как «саба» и «сафта». Также из арамейского языка слово «барнаш». Почему? Бар – это сын. Бар мицва, кстати, тоже отсюда же. Но бар – это не только сын, это еще и способный на что-то. Наш – это корень от энош, человеческий. То есть барнаш, собственно говоря, это парень, но если дословно мы посмотрим, то это сын человеческий. Далее. Из области, скажем так, культуры свободного времени – кроме бар-мицва, например, у нас есть слово «щедух». «Щедух» – это сватовство. Слово тоже арамейское. Корень «шин далит хаф» обозначает вообще соединение Отсюда шадхан – это не только человек, который профессионально занимается сватовством, шадхан и шадханит, но это еще и степлер, то есть инструмент, который соединяет вместе листы бумаги. Это тоже шадхан, или он же мегадек. Но мегадек – это уже корень чисто ивритский. Гей, далит, куф – это обозначает соединение тоже. Слово курса – кресло – тоже из арамейского языка. Далее, из области языкознания. У нас довольно много арамейских терминов. Например, миль-эль, то есть ударение, падающее на предпоследний слог. Мильра, ударение, падающее на последний слог. Или этнахта. Этнахта – это отдых, остановка, пауза. Этнах вообще так называется один из тамэ-микра, то есть один из тех значков, которые в Танахе написаны сверху или сбоку для того, чтобы более точно читать. Теперь у нас есть, например, слово агав. Агав, то есть, кстати, вот не то есть, а кстати, кстати говоря. То есть, как бы тоже, что в английском by the way, да, то есть, вот оглянувшись назад и кстати что-то. Слово ашрай, кредит, да, картис ашрай, кредитная карточка, тоже арамейское слово. Ле альтар, то есть навсегда, пишется ламед алеф, ламед таврейш. Тоже арамейское слово. И слово увда, факт, тоже слово арамейское. Беая, арамейское слово. Кушия. Кушия – это вопрос, загадка. В Песах задаются арба кушиот, это вот арамейские слова. Далее. В Талмуде Бавли есть очень симпатичное выражение, которое перешло и в иврит тоже, и звучит оно так. Истра делагина кишкишкарья. Что это значит? Это значит, что мелкая монета в горшке делает много шума. Истра – это очень-очень мелкая греческая монетка, которую чеканили в полисе Иструс, и поэтому она называется Истра. Он находится в устье Дуная, находился в V веке до нашей эры. И вот Истра Белагина, то есть в кувшине. Киш-киш – это вот этот звук шуршания монетки. Кария – от слова ликро, то есть звучит или слышится. Далее. Слова из юридического лексикона. Здесь очень много таких слов, но самые распространенные, допустим, нисуинна, то есть брак, герушинна, развод. Вот этот суффикс ин, он очень часто, он, собственно, параллелен ивритскому суффиксу им, но очень часто обозначает абстрактные понятия. Далее, есть такая вещь «михтав питурин», то есть письмо об увольнении. «Бэйтат оншин» – «оныш» – наказание. «Бэйтат оншин» – это пенальти в футболе. Далее, еще хорошее выражение из арамейского «бисаята дишмая». Очень часто пишут «бет самых», «гершаем далит» – сокращенно. Это значит «с помощью небес» или «безрата шем», собственно говоря. Далее, слово «бдиха» тоже арамейского происхождения. И потом уже иврит из него создал глагол «лид бадеах», то есть «шутить». Но само слово «бдиха» и корень, он арамейский. Далее, «гирса диянкута». «Гирса» – мы знаем слово «гирса» как «версия» на иврите, через «гей» в конце. А гирса в арамейском языке – это то, что выучено наизусть. Янкут – это, соответственно, то, что впитано с молоком. Да, йонек – это сосет молоко. Гильга янкут – это младенческий период. Тинок – это младенец. Это все тот же самый корень юднунков. И гирса диянкут – это знания, впитанные с молоком матери. Знания, впитанные в раннем детстве. Далее, слово «хуцпа». тоже арамейского происхождения. Вообще-то у слова «хуцпа» в Талмуде и отрицательная коннотация, и положительная. Вот что удивительно. Потому что, с одной стороны, этот корень «хейт цадик пей», он обозначает вообще какой-то переход или отрезать что-то, оторвать что-то или оттолкнуть. В Танахе вообще этот корень. И вот «хуцпа», то есть какой-то переход границ, какое-то отрезание от нормы, от отталкивания от нормы. Но, с другой стороны, тоже в Талмуде употребляется и слово «хуцпа» в положительном значении. Сказано, что «хуцпа» по поводу, по отношению к вышестоящим или даже к небесам может быть и положительным свойством. Видите, как необычно. Далее, есть хорошее выражение «лишон саги нагор». Что это значит? Саги самых гимель юд – это корень, которого, в общем, нет в иврите. Это обозначает «много» в арамейском. «Нагор» – это «ор», отсюда имя «негорай». Это связано со светом. И вот «саги нагор» – это в «мекорот», в наших, так раньше называли слепого человека. То есть вместо того, чтобы сказать «бенадам ивер», говорили «саги нагор», то есть «рав ор». То есть получается, что по сути это был эвфемизм, который использовался, когда хотели вместо положительного, вместо отрицательного сказать положительное. Как бы приукрасить действительность, чтобы не говорить что-то плохое. А теперь «лашон саги нагор» употребляется как синоним слова «сарказм». То есть, когда о чем-то плохом говорится как бы хорошо, но в кавычках. То есть, по сути, эвфемизм. Такой, а теперь сарказм. Теперь еще есть очень хорошее выражение «навкамина». Пишется «нун пейкуф алев» и «мина мэм юд нун гей». Это значит «ма нафик мизе». Леофик – это что-то извлекать, какой урок мы извлечем, какой практический вывод мы можем сделать из рассказа. Это выражение из Талмуда, и оно употребляется там очень часто. То есть рассказывается какая-то притча, а потом спрашивается «ма навка мина», «ма нафик мизе», что мы из этого, какой вывод можем сделать. А сейчас в современном иврите это еще значит, что я с этого буду иметь, какую практическую пользу я с этого буду иметь. Есть еще много слов из арамейского. Если вам будет интересно, мы продолжим в одной из следующих передач. А сейчас напомню вам номер WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. 8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Иран сообщил, что разрешил нескольким иракским нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив. Иранское государственное агентство ИРНА сообщает, что разрешение на проход было одной из главных просьб Багдада во время визита в Ирак председателя иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа. Как отмечает обозреватель Каны Тамар Маргалит, президент США Дональд Трамп минувшей ночью заявил, что с его точки зрения Ормузский пролив сейчас является американской территорией. Трамп также сказал, что иранцы отчаянно стремятся заключить сделку с Соединенными Штатами. По сообщениям различных информационных агентств, число погибших в результате вчерашней российской атаки беспилотников на торговый центр в Кривом Роге в Украине возросло до 16. Более 130 человек получили ранения. В Киеве заявили, что один из беспилотников ударил по торговому центру примерно через полчаса после первого удара, чтобы поразить спасателей, прибывших на место. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее варварским актом и пообещал ответ. Обострение торговых отношений между Соединенными Штатами и Канадой. Переговоры между странами в Вашингтоне сорвались, и администрация Трампа объявила о введении 50% пошлин на импорт канадских товаров на сумму около 20 миллиардов долларов. Новые пошлины вступают в силу немедленно, несмотря на предусмотренные североамериканским соглашением о свободной торговле защитные положения. Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ объявил о приостановке переговоров и возвращении канадской делегации в Оттаву. Карни заявил, что Канада введет ответные меры в том же объеме, доллар за доллар, как он выразился, и обвинил Вашингтон в выдвижении несправедливых требований в последний момент. Это сообщение поступило от агентства Рейтер. Еще одно сообщение агентства Рейтер. Ватикан планирует построить солнечную электростанцию стоимостью около 100 миллионов евро. По данным источников, участвующих в проекте, ее возведут примерно за 2 года на территории поместья Санта-Мария-ди-Галерия на северо-западе Рима. Мощность станции составит до 90 мегаватт, что сделает ее одной из крупнейших в Италии. Проект должен обеспечить Ватикану полную энергетическую независимость. Излишки вырабатываемой электроэнергии будут передаваться в итальянскую энергосеть. Генерал-майор запаса Амос Гилад, в прошлом возглавлявший военно-политическое управление Министерства обороны, предупреждает об угрозе эскалации международной изоляции Израиля на фоне событий в Иудее и Самарии. В интервью журналисту Кандру Нену Полуку Гилад назвал действия еврейских погромщиков спланированным террором. «Это все равно, что нападение на Израиль. Здесь ведется систематическая кампания. Я считаю это спланированным наступлением в соответствии со стратегией Смотрича вытеснить палестинцев. Все это изложено в документах, которые он написал в 2017 году, и теперь он реализует этот план. Так называемые еврейские погромщики – это террор, цель которого – втянуть нас в хаос. Это приведет нас к международной изоляции. Все, о чем я говорю, уже явно приближается и может также привести к взрыву ситуации. Под взрывом ситуации я имею в виду серьезное вооруженное противостояние». Это заявил генерал-майор запаса Амос Гилад. В прошлом он возглавлял военно-политическое управление Министерства обороны. Председатель группы «Маман», управляющий грузовым терминалом аэропорта имени Бен-Гуриона Нехама Ронен, предупреждает, что аэропорт не готов справляться с растущим пассажиропотоком, в то время как для создания альтернативного аэропорта ничего не делается. «Это уже действительно не вопрос конфликта между профсоюзом и руководством управления аэропортов. Гораздо важнее то, что государство Израиль не готово справляться с таким ростом пассажиропотока. Бен-Гурион не может выдержать эту нагрузку, не может с ней справиться, и за последние годы здесь ничего не было сделано даже для того, чтобы начать работы по созданию альтернативного аэропорта. Это объект национальной инфраструктуры, и для его продвижения ничего не делается», заявила Нехама Ронен, председатель группы «Маман», управляющий грузовым терминалом аэропорта имени Бен-Гурион. И о погоде. В большинстве районов страны сохраняется сильная, местами экстремальная жара. Завтра температура немного понизится, а послезавтра вновь слегка повысится. Сегодня днем в Иерусалиме и Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 15 часов. Шаббат шалом, Мирушалаем.
1: и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, а на линии с нами и с вами бесценная поэт, прозаик, переводчик, драматург, издатель Нина Воронель с очередной главой невероятно захватывающих аудиомемуаров. С радостью приветствую вас, Нина, и, в общем, задаю всегдашний ключевой вопрос, о чем будете рассказывать сегодня.
1: Я расскажу сегодня романтическую историю о таинственной любви.
0: Круто, хорошо, зазвучало прям, да, слушаю вас.
1: Ну, можно начинать?
0: Конечно, нужно.
1: Добрый день. Да, история эта произошла не со мной, но поскольку я написала о ней книгу, то я знаю ее лучше, чем даже ее герои. Потому что я знаю все подробности, а они знали только свою часть. А я знаю все подробности, и мне очень хочется эту историю рассказать. Но начну я с самого начала, поскольку жизнь моей героини такая удивительная, что если не начинать сначала, то совершенно непонятно ни середина, ни конец. Значит, героиню мою звали Ольга Чехова. Но это не значит, что она была та самая Ольга Дмитрия Чехова, которая была сначала женой, а потом вдовой самого великого драматурга. Она была ее племянницей, но абсолютной тройной тезкой. Ее тоже звали Ольга Дмитрия Чехова. Она родилась в семье Книперов. Ее отец был брат Ольги Книпер Чеховой, актрисой. И он был замечательный конструктор, специалист по железным дорогам. С одной стороны, это было прекрасно, а с другой стороны, он все время переезжал. От одной строящейся дороги. Сначала он строил Кавказскую железную дорогу, и поэтому Ольга, наша героиня, Оленька, я ее буду называть, чтобы не путать с Ольгой, наша героиня Оленька родилась где-то возле Тбилиси. Ну, а потом он кончил строить Кавказскую железную дорогу и взялся за Турксиб. Это он, ну, не один, конечно, но он был главным инженером постройки Турксиба. То есть знаменитой Туркестано-Сибирской дороги, которая идет откуда-то, не помню, но до Владивостока. У него было, кроме Оленьки, было еще двое детей, из которых особенно интересен мальчик, который был младше Оленьки на 2 года и родился очень больным. Мальчика звали Лева Книпер. Может быть, те люди, которые еще помнят советские времена, а может и сейчас тоже. Я не слушаю российское радио, но тогда я очень часто слушала и говорили музыка Книпера, потому что он был очень известным композитором. В частности, он сочинил всемирно известную песню «Полюшка-поле», которую, по-моему, поют еще до сих пор.
0: Поют и очень часто объявляют как народную.
1: Ну, а на самом деле это очень. Но многое становится народным после долгого употребления. Слава богу, Пушкину повезло, почти ничего не называли народным. Но он был болен. То есть он родился больным, у него был туберкулез костей, и даже разные врачи говорили, что он никогда не будет ходить. В частности, пришел его дядя, знаменитый драматург, и в то же время хороший врач, осмотрел его и тоже сказал, что он никогда не будет ходить. Но почему-то подарил ему граммофон. Тому было 2 года, 2-летнему ребенку подарил граммофон. Ребенок этот граммофон страшно полюбил. И поэтому, когда он плакал, ему включали пластинку, ставили, играли музыку, и он успокаивался. Но это не важно. Важно, что сестра, то есть главная героиня наша, Ольга Чехова, Оленька. Была девочка необыкновенной красоты. Она была такая красивая, что в ее присутствии все остальные дети, даже красивые дети, не выглядели красивыми. Она портила впечатление, потому что такой красоты никто нигде не видел. И надо прямо сказать, что вся ее жизненная карьера была, у нее карьера была поразительная, в конце концов. Она была построена на этой красоте. Ну, она сначала, как все дети, жила в семье, но дело в том, что она очень хотела стать актрисой. Характер у нее при этом оказался очень твердый. И она вынудила своих родителей отправить ее. Они жили в Петербурге, потому что, закончивши дела с Турксибом, я не знаю точно, достроил он его, просто вышел в отставку, но он стал министром железнодорожных путей и жил в Царском селе. И они переехали, то есть, в Петроград или Петербург, как он тогда назывался. Она добилась того, что ее отпустили жить в квартире Чеховых на Пречистенском бульваре. Я, когда училась в литературном институте, часто ходила мимо этого дома. Mm-hmm. Это такой был старинный дом с итальянскими окнами. Но я, конечно, не знала, что это была квартира Чехова. Тогда это не рекламировали. И поселилась в этом доме, надеясь, что тетя поможет ей попасть.
0: В актерский мир, да.
1: Ну, ее хождение в театр и попытка поступить в театральное училище привело к тому, что однажды она сыграла какую-то роль в спектакле театрального училища, а там был преподавателем гениальный племянник Антон Павловича Чехова, Мишка Чехов. Мишка Чехов родился у его брата старшего, тоже писателя, но неудачливого. Он женился на девочке по имени Двойра, еврейской девочке, которая крестилась, чтобы выйти за него замуж, и переименовала себя в Наталью. Он родился в этой семье и с очень юных лет стал выдающимся актером. Когда он первый раз попал к Станиславскому, Станиславский был так потрясен его игрой, что сразу зачислил его тогда только что образовавшийся МХАТ, он назывался как-то иначе, на главные роли. И когда Мишка играл, то собиралась огромная публика. Невозможно было достать билеты. Ну вот он сыграл, Оленька сыграла какую-то роль, а Мишка воспользовался случаем и ее поцеловал. Ей было 17 лет, она была очень наивная. Она ему сказала: ребенок у меня от этого не появится. Он сказал: если ты волнуешься, давай поженись. И она согласилась, никому не сказав, ни маме, ни папе, ни тете. Они утром следующего дня взяли карету, как это, фиакр, что ли это называлось, и поехали в какую-то отдаленную церковь, где Мишка уже договорился со священником. Священник, правда, пытался их отговорить, но у него ничего не вышло. Они хотели пожениться во что бы то ни стало. Он их обвенчал, выдал ему все документы, и счастливые они вернулись в свой дом. Не в свой, а в Натальин дом. Mm-hmm. Наталья, которая... У нее были какие-то свои деньги от еврейской семьи. Она снимала... А Мишка уже неплохо зарабатывал. Она развелась с ним Александром, который, как все, очень пил. И они жили с Мишкой в роскошной квартире на Чистых прудах. Интересно, что в книгах, где об этом написано, добавлено, она сняла роскошную квартиру с электричеством. То есть надо представить, что другие квартиры были без электричества. Понимаете, это было еще то время, когда не было электричества в каждой квартире.
0: Да.
1: И, в общем, Мишка, у которого была репетиция, позвонил в театр и сказал, что он не может прийти на репетицию, потому что только что женился. И тогда какой-то друг его, который это услышал, не придумал ничего лучше, как сказать об этом Ольге Питерчешевой, тете. Тетя пришла в полное отчаяние. Я вообще не поняла, почему такое отчаяние. В конце концов, он ее не умыкнул, не насиловал в кустах, а женился. Но почему-то обе семьи пришли в отчаяние. Может быть, потому что Мишка был еврей. Я, честно говоря, других... Он был безумно преуспевающий актер. Он на ней женился. Ну, в общем, начался страшный семейный скандал, который завершился тем, что все-таки они поселились в квартире у Натальи и первые полгода жили в счастливой любви. Но Оленька забеременела. Ее очень тошнило, и она больше не могла высказывать непрерывное восхищение Мишкиной игрой, и поэтому она ему надоела. Он завел себе другую девушку, которая тоже была немка, кстати. Почему-то его всегда везло на немок. Ну, такие обрусевшие немки. И приводил ее прямо домой. Оленька пришла в отчаяние, кончилось тем, что они развелись. Но жизнь, знаете, устроена так, что вот как будто идешь по дороге, и вдруг бац, и все переворачивается, и дорога становится не дорогой, а болотом. Тот момент, когда Оленька наконец родила девочку и развелась с Мишкой, началась Первая мировая война. Это было крайне неприятно, Мишку хотели взять в армию. Но он не хотел, конечно, в армию, и с помощью связи своей Станиславского и своей знаменитости он открутился от армии, и уже Оленька с ним не жила. И Оленька воспитывала ребенка, или не воспитывала, но и тут война как бы кончилась. И началась революция. Это было еще хуже. Особенно в Москве. Там такое творилось. Какие-то банды бегали по улицам. В магазинах не было абсолютно ничего. Шаляпин даже завел себе корову, потому что ему каждый день надо было пить молоко, а молоко невозможно было купить. И по случайности... Оставшееся у него молоко он отдавал Оленьке для Мишкиного ребенка, как он говорил. Потом Шаляпин неожиданно исчез. Она пришли за молоком, а его нет. Потому что он умудрился получить разрешение на выезд и уехал за границу. И Оленька осталась. Потом пришли к ней ее родители. Они сказали, что папе, железнодорожному королю, предложили быть министром железных дорог в правительстве верховного правителя Колчака. Папа на это согласился. Ему предоставили спальный вагон со всеми удобствами и паёк, так что он мог прокормить себя и жену. А его жена, мать дочек, очень волновалась за детей. Поэтому она сказала, знаете, я этих детей, у Адочки тоже родился ребенок, неясно от кого. И мать сказала, детей я заберу с собой. И она забрала детей. Им было по году или по полтора, или по два, я уже не помню. Она забрала детей и уехала с ними на железную дорогу. И Оленька осталась одна. Есть было нечего. Она сначала пыталась обменять свои вещи на что-то. И так неудачно, у нее сразу все украли. И она решила переселиться из Натальиной квартиры в квартиру Ольги, где все-таки она привыкла, там жила, там была Ольга и ее сестра Ада. И она пошла с чемоданом. Никакого транспорта не было. Пошла с чемоданом по бульвару, чтобы прийти в квартиру Ольги. По дороге ее пытались ограбить. Спас ее какой-то красавец в мундире. Оказалось, что это венгерский офицер, потому что Москва была полна военнопленными от войны с Германией. Поскольку была такая смена властей, они никак не могли получить разрешение на выезд. Он шел по бульвару, увидел красавицу Оленьку, влюбился в нее, а она страстно мечтала уехать за границу. В Москве было очень тяжело. Когда этот самый венгерский офицер на день рождения тети Ольги принес ей коробочку, в которой было 6 яиц, то тетя заплакала. Она уже полгода яиц не видела. Но в этот момент тетю пригласили, не ее, а МХАТ пригласили в Харьков. Что касается меня, то я родилась в Харькове и прожила там всю свою молодость, не считая эвакуации. Я там училась, я вышла замуж там. Я очень хорошо знала Харьков, особенно центр, где я жила. И актерам МХАТа очень понравился Харьков. Там было все, там была спокойная обстановка, не было банд, там была еда, каждый день они обедали. Чего не было в Москве. И особенно там было мороженое. Это я даже помню из своего детства. Такого мороженого я больше нигде не ела. Хотя, может быть, оно было и в других местах. Его делали в специальном таком приборе. На дно клали вафлю. Потом туда клали ложечку мороженого, сверху другую вафлю. И тебе подавали кругленькую такую вафлю, внутри которой было мороженое. Такого вкусного мороженого я в жизни не ела. Может, мне с голоду казалось, но неважно. Ну, и, в общем, Харьков так приворожил МХАТ, что они решили из него пока никуда не двигаться. Публика была, на спектакли ходили. И вот в один прекрасный день шел спектакль «Вишневый сад» из 4 действий. Когда 2-е действие кончалось, свет погас. Ну, все знали, что свет иногда гаснет. Но тогда раздался голос. Граждане, спектакль прерывается, потому что в город Харьков вошла Красная Армия. Была ли тогда Красная Армия, как она тогда? Нет, уже была. Ну, публика поняла намек и быстро побежала. Публика, особенно там была Деникинская армия. И Деникинская армия так побежала, и Ольга со своим театром побежала вместе с армией Деникина. Они бежали очень быстро, добежали до Новороссийска. Из Новороссийска отправлялись корабли Деникинской армии, но на театр места не хватило. Там даже была такая ужасная сцена, описанная во многих произведениях, что казаки, которые были тоже члены армии Деникина, они прибыли, как это, прискакали на лошадях, но лошадям не было места. И тогда, погружаясь на корабль, они стали в воде стрелять в лошадей, чтобы лошади не достались красным. Это была страшная сцена, которую Ольга видела своими глазами и много раз описывала. Но театр с собой не взяли, и они остались на берегу возле Новороссийска в отчаянии, что идет наступающая Красная Армия, которую рассказывали всякие ужасы. Не знаю, справедливые или нет, не хочу их пересказывать. Но, в общем, каким-то образом они успели убежать на Кавказ. С Кавказа они наняли там где-то в Батуми или в Сухуми

Тогда были на кораблях, было место, он уехал в Константинополь и был в Галиполе в армии Врангеля. В это же время Ольга в течение нескольких лет искала Леву. Я забыла сказать, что где-то, когда Леве было 14 или 13 лет, Ольга вдруг обнаружила, что у себя в школе Лева играет на всех музыкальных инструментах. Причем играет замечательно. Он никогда не учился, потому что папа инженер, не хотел мальчика учить игре на фортепиано или на скрипке. Но Лева играл на всем. Причем играл без ошибок, все, что он слышал. И тогда еще до войны Ольга втиснула его в школу Гнесиных, и там его научили нотам и чего-то такого, чего он не знал. И Лёва стал как бы писать музыку и быть музыкальным оформителем. Но это все позже, когда в Галиполе был Врангель, требовал раз в неделю устраивать парад. Не для того, что он любил парад, а потому что он понимал, что такую армию, которая ничего не делает и почти нечего есть, надо держать в руках. Поэтому он устраивал парад для поддержания дисциплины. И вот однажды Ольга, которая жила в этом Галиполе в каком-то очень полной клопами от мотеля или отеля, тогда мотелей не было, шла под зонтиком мимо парада и вдруг услышала дикий крик «Оля! Оля!» И она увидела, что к ней бежит кто-то, какой-то солдат. Она искала Леву несколько лет и не нашла, и считала его погибшим. Ну, в общем, он был счастлив, она была счастлива. Она Леву считала своим сыном. У нее детей не было, она его полюбила как родного сына. И она сказала, вы будете удивляться, директору театра Василию Качалову, тому самому, который в наши времена, в наши, не, может быть, не в ваши, читал, лучше всех читал Пушкина. Василий Качалов тоже убежал из Деникинской армии, тоже убежал, прибежал в Галиполе и не мог вернуться обратно. Многие не могли вернуться обратно, потому что был издан приказ по-советскому. Уже тогда это был Советский Союз или Советская Россия. Был издан приказ. Все, которые убежали за границу, считать предателями и по возвращении расстреливать. Ну, может быть, Качалова бы не расстреляли, но у него был сын, который был в армии. То ли Деникинской, то ли Врангеля, уже не помню. И этого сына расстреляли бы. И поэтому Качалов отказывался вернуться. И таким образом театр, кусок МХАТа, который откололся еще от Москвы, стал путешествовать по Европе. Они в Турции они остаться не могли, никто не ходил на их спектакли. Но они поехали в Европу и объехали практически всю Европу. И ставили спектакли, и как-то на это жили. В конце концов, их путешествие закончилось Берлином. Берлин – это был настоящий рай для русской эмиграции. Там только какое-то бесчисленное количество было русских газет и русских издательств. И русский театр там был очень кстати, было очень много публики, в общем, им там было хорошо. Ну и однажды Ольга с Лёвой пошли по улице, потому что наступила зима, было холодно, у Ольги не было никакой зимней обуви. Они искали магазин, в котором за приличную цену можно купить что-нибудь на зиму. И остановились напротив странного здания, где греческий и римский стиль сочетался с восточным. Там было написано театр какой-то. Я кинотеатр.
И висела афиша.

0: огромная афиша во всю стену. На афише был стол с какими-то яствами, а вокруг стола сидели два немолодых мужчины и красавица с лицом Оленьки. Они знали, что Оленька осталась в Москве. Никакой связи не было, почты не было, телефона не было. Каждый жил сам своей жизнью, как мог. И когда они увидели эту картинку, то Ольга сказала, ну, это просто двойник. На что Лёва сказала, что имя тоже у неё двойное. Было написано, роль Софи играет Ольга Чехова.
1: Угу. Так.
0: Тоже оказалось. Оказалось, что когда она осталась совершенно одна в пустом доме, которого не было дров, не было угля, а у папы Книпера была изумительная библиотека, и она топила печку книгами. Но все равно это очень плохо грело, кушать было нечего. И она приняла предложение венгра, вышла за него замуж, и как раз тут их отпустили. И она поехала поездом, который полон был бывшими пленными. Она была единственная женщина в этом поезде. Она так боялась, хотя это было в начале сентября, и было очень жарко. Она надела длинную меховую шубу и какой-то платок на голову. И сидела вся дрожа. Но все-таки они пересекли границу, приехали в Будапешт, поскольку это были венгры. И там в Будапеште она рассталась со своим мужем и поехала в Берлин.
1: Так.
0: Когда
1: угу.
0: приехала, у нее была единственная ценность. Когда мать уезжала к Колчаку, мать подарила ей кольцо с бриллиантом, которое она получила как свадебный подарок мать. Но она так жалела Оленьку, она понимала, что та не приспособлена к жизни, профессии у нее нет, денег у нее нет. Она ей подарила это кольцо. И Оленька провезла это кольцо через все кордоны. По легенде, она чуть ли не вшила его себе в щеку, чтобы при обыске его не могли найти, потому что их обыскивали на всех границах. Ну, когда она приехала в Берлин, у нее была подружка, с которой она училась в школе в Танском селе. Подружка эта была дочь придворного парикмахера, который вместе с великим князем, я забыла, то ли Михаилом, то ли Кириллом, двоюродным братом царя. Он уехал вместе с ним, и в Берлине у того был довольно приличный двор, там устраивали балы. В общем, князь довольно хорошо жил, широко. И его дочка, с которой Ольга училась в школе, была ее подруга, ее звали Батильда, пришла ее встречать на вокзал. Она для начала повела ее в кондитерскую, поскольку Оленька была очень изголодавшаяся, и напоила кофе с пирожными. Оленька съела столько пирожных, что 2 дня у нее была непрерывная работа. Но все-таки она пришла в себя, будучи все в той же шубе, и был уже без платка, правда, она пошла к ювелирный магазин и долго торговалась с хозяином, и в конце концов получила какую-то сумму, которая позволила ей снять ему комнатку в пансионе.
1: Угу.
0: Как ни странно, пансион находился на Висбадена-штрассе. А сам великий князь жил в дорогом пансионе на Рюденхаймерплац, когда мой муж получил стипендию до полгода пребывания в Берлине. Мы тоже жили в Висбадена-штрассе. как раз в том месте, где она впадает в Гаймер-плац. Поэтому я эти места знаю очень хорошо. Я когда об этом читала и писала, я просто мысленно видела себя, как я захожу вот в этом здание, как я выхожу на эту площадь, была необычайно красивая. Там стояли всякие прелестные скульптуры, вокруг были кусты с дивными растениями. В общем, Оленька, я забыла сказать, кроме того, что она пыталась стать актрисой, она была очень плохая ученица. В школе она ни хрена не училась вообще. Но устроилась она, немножко рисовала, устроилась в школу художественную. И простым принципом, там, перспективе этому, ее научили в этой школе. И тогда они с этой Матильдой разработали систему, как сделать так, чтобы великий князь нанял Оленьку, учительницу рисования, к своим детям.
1: Так.
0: Значит, Оленька принесла незаконченную картину, надела скромное, специально купленное для этого платье, в которое ее красота блистала еще больше, чем обычно. И там с мольбертом, на котором лежали какие-то краски, устроилась в углу Рюдерсгаймерплац в день именин. Не помню, то ли дочери князя, то ли его самого. И, в общем, Матильда каким-то образом... Вообще она с князем Матильда не общалась, потому что ее отец, парикмахер, не разрешал. Он знал склонности князя к молодым девушкам. И свою дочь до князя не допускал. Но тут она как-то умудрилась его позвать. Он подошел, увидел Оленьку, которая стояла у мольберта. И, конечно, был тут же сражен ее красотой. Он понял по ее картине, что великой художницей она не станет. Однако нанял ее учительницей рисования для своей дочери. Ну, в общем, тут как бы жизнь Оленьки наладилась. И она мечтала только найти кого-нибудь, кто в ней женится. И она, по крайней мере, уже как она обеспечит себе жизнь, она не знала. Но князь придумал иначе. Ухаживая за ней, он ей сказал, когда кино только начиналось. Это не было, как сейчас, когда картина может быть просмотрена 50 или 100 миллионами зрителей и получить огромные деньги. Тогда картина стоила копейки, и на эти копейки она и зарабатывала. Но князь уже был в курсе дела, он был современный человек. Он сказал: «Оленька, вы созданы для кино». И как-то она его вынудила, мы не знаем как, и не будем стараться догадаться. Он заказал, пригласил ее на обед в тот ресторан, где обедали режиссеры и продюсеры кино. Первый, там была создана первая киностудия. Когда они увидели Оленьку за столом с князем, а с князем они были, они немедленно захотели с ней познакомиться. Когда ее спросили, как ее зовут, она сказала: Ольга Чехова. Она свою фамилию Кнеппер пропустила, потому что она понимала, что в этой ситуации ему лучше быть Чеховой. Так она Чехова и осталась. Ну, главный режиссер после разговора с ней, она сказала, что она в Амхате играла какую-то роль. Это была та роль, после которой Мишка на ней женился. И это было не в Амхате, а в какой-то школе для молодых начинающих актеров. Но это все было неважно. Главное была ее красота. И он, главный режиссер, пригласил ее прийти на пробы фильма, который он сейчас снимает. И представьте себе, она прошла на... Это кино было немое, вы понимаете, тогда...
1: Ну да, конечно.
0: Актеры... Она немецкого языка не знала, по сути, хоть была из немецкой семьи. Но это было неважно, кино было немое. И она прошла пробы и была принята на главную роль. Фильм этот вышел, там был какой-то старинный замок, и дочь приехала в этот замок, поскольку там жил убийца ее отца, и дочь приехала, чтобы отомстить. Тут она играла роль этой дочери. Легенда рассказывает, что несчастный, с трудом управившийся от отравления газом солдат Адольф Шикльгрубер, знаете кто?
1: Да, уж догадываемся, да.
0: Пошел с горя в кинотеатр и увидел этот фильм, и влюбился в главную актрису и сказал, конечно, мне никогда не придется, но у меня мечта когда-нибудь познакомиться с этой женщиной. Так он ей сказал, когда он впервые ее увидел, но уже в совсем другой обстановке. Ну, в общем, она настала сниматься в кино. Фильм был успешный, красота ее была очевидной, и она продолжала сниматься в кино. Когда Лева и Ольга прибыли в Берлин и увидели ее, она уже была, ну, неизвестная актриса, да, такого не было. Но она уже как-то утвердилась. А Лева и Ольга вместе с театром поселились в отеле «Четыре времени года». Это так странно, когда по моему сценарию снимали фильм в Берлине, нашу труппу тоже поместили в этом отеле «Четыре времени года». И я поэтому как-то переживала, что это прямо про меня, правда. Меня никто не приглашал на главные роли, но все-таки я была автором сценария. Фильм был, между прочим, по моей пьесе «Абортная палата» и довольно успешным. Но не важно. Важно, что Оленька, когда Лева и Ольга поселились в этом отеле, вечером кто-то сказал, тут неподалеку есть клуб, где говорят по-русски. Я говорю, в Берлине русский язык был прямо вторым языком. И Лева, который был еще совсем молодой, и не мог, Ольга устала, хотела лечь, а Лева сказала, я пойду в клуб. Он пришел в клуб. Там действительно сидели русские, в смысле русскоязычные, кто они были. Поэты там читали стихи, художники вывешивали картины. И тогда Лёва, преодолев смущение, там стоял роскошный рояль. Подошел к роялю и стал играть. Но Лёва был выдающимся музыкантом, все замерли его слушая. Он был счастлив, когда все... познакомился с хозяйкой, которую, не помню, как звали. Он познакомился с хозяйкой, его пригласили приходить еще и пошел домой. Мы с ним в отель. Было уже темно, он шел по темным улицам, и вдруг на него напали двое. Мужчина и женщина. Мужчина скрутил его в руки. Женщина приставила ему пистолет к виску. И его куда-то повели. Нельзя сказать, чтобы он обрадовался. Мы ходили слухи, что представители советской власти вылавливают бывших солдат. Их пытают, мучают и убивают. И он уже приготовился к концу. Его привели в какой-то дом и повели в подвал. Он подумал, ну сейчас будут пытать. Но когда он открыл дверь, то вместо того, чтобы пытать, он увидел довольно приятную комнату с большим дубовым столом, за которым сидела немолодая, но очень симпатичная, культурно одетая дама. Дама заговорила с ним. Она, ее звали Полина Юрьевна. И она сказала, что она действительно представляет собой как бы представителя Советского Союза, может быть, не было, я в Советской России, И она хочет Леве предложить. Она уже знала его биографию. И она сказала, если вы хотите вернуться, вы хотите вернуться? Он сказал, да. Он уже устал от этой иммигрантской жизни. Он сказал, да. Она сказала, ну вот, если вы согласитесь быть нашим агентом, то я устрою так, что вас простят, и вы сможете вернуться и вы, и ваша тетя. Не очень ясно представляю себе, что это такое, Лева согласится.
1: Угу.
0: У этих людей, которые его как бы наняли в агенты, была одна просьба. Почему-то они ужасно хотели, чтобы он уговорил свою сестру Оленьку тоже быть агентом. Вот она тогда была никем, она была начинающей актрисой, но какое-то чутье подсказало им, что ее ждет большое будущее. Ну, он даже сказал, даже не буду пытаться ее уговаривать, но, в общем, он сам согласился, и его уже вернули, и Ольгу они вернулись в Москву, и Ольга опять стала главной, как это, супер...
1: Звездой.
0: Звездой. МХАТ, Станиславский... содержал этот театр, потому что у него был какой-то завод, который делал то ли пеленки, то ли соски, я не помню что. Но, естественно, советская власть этот завод конфисковала, ему не на что было содержать театр. Кончилось тем, что и он, и какие-то его сотрудники тоже согласились быть агентами, и за это им давали какое-то небольшое содержание. Да, и все было... Лёва был не простым агентом, который там пересказывает, что говорила соседка по лестнице. Он был настоящим агентом, поскольку он был выдающийся музыкант, а советская власть дала ему возможность выезжать, то он участвовал во всех мировых фестивалях, конкурсах, он ему позволяли выезжать. И он выезжает. Однажды, например, он поехал в город Берген в Норвегии, где был какой-то фестиваль. Он поехал, это был фестиваль скрипачей. Он играл на всех инструментах. У него футляр скрипки была вделана головка бомбы, которую он должен был передать каким-то польским друзьям с польского корабля, который вез оружие Франко в Испанию.
1: Угу.
0: И действительно, этот корабль где-то посреди моря взорвался.
1: Да.
0: Другой раз он ездил на какой-то фестиваль фортепианный и вез с собой трубку. Знаете, ноты вкладывают в такую трубку. В этой трубке, кроме нот, аккуратно между страниц были проложены чертежи украденного где-то с какого-то завода химического или какого-то тончайшего препарата. Технология была. Ну, как ни удивительно, немцы его выпустили. А советские его не выпускали. Они требовали, чтобы он им открыл эту трубу и показал все страницы. Кончилось тем, что он как-то прорвался к телефону и позвонил. И тут для меня было очередное потрясение. Он позвонил своему куратору, полковнику Маклярскому. Полковник Маклярский, это к тому времени, когда я писала эту книгу, это все то, что я думаю, было в прошлом. Я была хорошо знакома с... Я, конечно, знала Маклярского, мне в голову не приходило, что он был куратором Левой и полковником КГБ. Но не приходило, может, у меня такая голова. Я только его уважала, потому что он был автором, по-моему, соавтором, но главным автором знаменитого фильма «Подвиг разведчика», который был предвестником 17 мгновений весны, где роль Тихонова играл Кадочников. Это был очень потрясающий фильм. Я помню, как в кругу немцев, сидящих за столом, поднимается Кадочников и говорит: «Пьем, я пью за нашу».
1: За нашу
0: победу. Это все помнят. Это было. И я знала Маклярского как автора сценария. Но он был директором школы. Не школы, а высших сценарных курсов. Я подала когда-то заявление для поступления на высшие сценарные курсы без большой надежды туда попасть, потому что хоть Маклярский был еврей, но евреи туда не принимали. Мне, конечно, отказали.
1: Ну, время было такое, да.
0: Да, и мне, конечно, отказали, я не очень вбивалась, а жилая к тому времени уже в Москве. У меня был в квартире телефон. Mm-hmm. Это была большая комната. Отдельно про мою квартиру и комнату я когда-нибудь расскажу, потому что, может, более исторической комнаты трудно найти. Но тогда мне позвонили, я открыла. Мои соседи уже не ходили к телефону, они знали, что звонят нам. Я пошла, сняла трубку. Телефон был в конце коридора возле входной двери. А моя комната была в самом конце, в тупике, где окно. И, в общем, я сняла трубку. Там кто-то, кто звонил, терпеливо ждал. И женский голос сказал: «Вы не Нель Варанель?» Я сказала: «Да». «Директор школы господин Маклярский просит вас зайти». Это вообще это прозвучало, ну, как это, Господь Бог спустился ко мне. Жила я тогда в Хлебном переулке, который действительно выходил на улицу Воровского, где находились высшие сценарные курсы. Мне было нетрудно, я за 5 минут дошла, поднялась на 3-й этаж, вошла в комнату, там сидел. Я тогда еще не знала. Человек такой уже немолодой, сильно, довольно упитанный. Он сказал: «Вы не Нель Варанель?» Я сказала: «Да». «Вы перевели балладу Родинской тюрьмы?» Я не дописала об этом, потому что я считала, что скажут: «Вот, еще перевела, хочет на сценарные курсы». Он сказал: «Почему вы не написали об этом в своем заявлении?» Я даже не могла ему объяснить, почему. Он сказал: «Я ваше произведение знаю наизусть. И я хочу, чтобы вы поступили на курс. Я лично вас принимаю». И он меня принял.
1: А, Нин, здесь, наверное, нам нужно ставить точку с запятой, или многоточие, точнее, потому что теперь как бы история этой части сложилась, то есть Маклярский принял вас на курсы, и тот же Маклярский был куратором Лёвы. Вот.
0: Да.
1: И мы на этом месте для себя сделаем такую отсечку, чтобы да. удобно было в следующий раз как бы рассказывать эту историю дальше, потому что я так понимаю, что дальше нам предстоит тоже невероятно интересные вещи.
0: Не одна.
1: Да. Это история с продолжениями, вот, поэтому мы не будем никакого насилия над собой допускать, вот осталась буквально минута, мы сейчас завершим, но я запомнил, и вы запомнили, и у вас записано, и у меня записано, с какого места мы начинаем следующую
0: часть. Потом вы сделаете перерыв 3 недели, и все забудут.
1: Ну, мы расскажем краткое содержание, так сказать, предыдущей серии.
0: Да, ну как можно то, что я рассказала, рассказать кратко?
1: Я надеюсь, что эта часть была настолько яркой, что люди запомнят. И даже спустя 2 или 3 недели они прекрасно запомнят настолько...
0: Давайте сделаем в следующий раз.
1: Значит, мы подумаем еще об этом. Вот, расписание есть расписание. На сейчас, значит, здесь я вынужден приостановить рассказ Нины ввиду истекшего времени, но продолжение следует, это я вам, Нина, и вам бесценные наши обещаю. Огромное спасибо прозаику, поэту.
0: Одно слово, можно?
1: Да, сказать? Одно слово, пожалуйста.
0: Вышла. И стоит, и смотрит, и не лает.
1: А, это замечательная собака, которая дождалась, пока вы рассказали. Вот.
0: Да, да, она слушала, я не знаю.
1: Я убежден. Поэтому огромное спасибо Нине Воронель и собаке, которая не помешала нам, несмотря на все наши опасения, послушать замечательный этот эфир. Счастливо, до следующей встречи. Всего самого лучшего. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Всем пока.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Цааль задержал троих палестинцев из деревни Саир недалеко от Хеврона по подозрению в том, что они забросали камнями группу израильских туристов. По данным следствия, во время инцидента координатор службы безопасности одного из близлежащих поселений открыл огонь по палестинским подросткам, в результате чего один из них погиб и еще один получил ранение. В полиции заявляют, что координатор службы безопасности применил оружие против подозреваемых, которые представляли реальную угрозу жизни израильтян. Сирийский источник сообщает, что израильский беспилотник атаковал автомобиль в нескольких километрах от буферной зоны на границе с Израилем. По имеющимся данным, один человек получил ранение. Корреспондент Кан Леран Аарони сообщает, что удар был нанесен между деревнями Мазраат Бейджин и Бейджин. Других подробностей на данный момент нет. Перед израильским ударом по Сирии на минувшей неделе Соединенные Штаты получили от Израиля информацию о том, что Турция может перебросить свои войска на одну из баз в Сирии. Однако, проверив эти сведения, Вашингтон пришел к выводу, что такого развития событий не ожидается. Об этом заявил посол США в Турции Том Барак, который также является специальным посланником по Сирии и Ираку. В интервью блогеру Марио Науфалу Барак добавил, что ни Турция, ни Соединенные Штаты заранее не знали о готовящейся израильской атаке. По его оценке, удар был нанесен либо из-за отсутствия координации между Цаалем, Моссадом и канцелярией премьер-министра, либо с целью проверить реакцию Турции на фоне предвыборной кампании в Израиле. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. В Газе сообщают, что в результате удара Цааля по зданию в Дир-эль-Балахе в центре сектора один человек погиб, еще один получил ранение. Других подробностей на данный момент нет. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. В то же время увеличивается число инцидентов с воздушными змеями из сектора Газа. Сегодня утром в районе, прилегающем к сектору, были обнаружены два воздушных змея. Накануне воздушный змей заметили в небе над одним из кибуцев, но найти его не удалось. Об этом сообщает движение «Атид Лаотеф». Корреспондент Кан Асав Пузайлов сообщает, что в движении требуют от силовых структур изучить это явление и остановить его, прежде чем оно получит распространение и превратится в реальную угрозу. Йоав Адоми, один из основателей партии «Амилуимникем», заявил, что его партия готова войти в коалицию с любой сионистской партией, которая разделяет ее принципы, то есть исключает сотрудничество с ультраортодоксальными и арабскими партиями. На вопрос, готова ли партия войти в правительство во главе с Бениамином Нетаньяху, Адоми ответил, что вопрос не в личности премьер-министра, а в принципах. Если Нетаньяху удастся сформировать сионистское правительство, партия готова будет присоединиться к нему. При этом, по словам Адоми, пока такой возможности не просматривается, поскольку Нетаньяху не исключает союза с ультраортодоксальными партиями. Новости технологий. Китайский человекоподобный робот побил мировой рекорд человека в беге на 100 метров. Робот по имени Lightning преодолел дистанцию за 9,32 секунды, то есть на 26 сотых секунды быстрее мирового рекорда, установленного Усейном Болтом. Робот разработала китайская компания Honor, производитель смартфонов. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме, Хайфе и Ашдоде в настоящий момент составляет 31 градус. В Тель-Авиве термометры показывают 30, а в Бейершеве 34. В Эйлате воздух прогрелся до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Кан Река в 16 часов. Доброго дня! Шалом, Миерушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня предлагаю вам услышать очень-очень известные песни на иврите в исполнении двух музыкантов, которые не раз работали вместе. Шломо Гроних, Мати Каспи.

Совместное шоу двух музыкантов и авторов Шломо Гроняха и Мати Каспи более чем популярно в нашей стране. Оно в первый раз было записано израильским радио в клубе «Цафта». И в 1973 году вышло уже на виниле. И после того они вновь объединялись не один раз для туров по стране с этим же шоу, повторюсь, очень популярным, причем абсолютно раз в десятилетие. Это было сначала в 1984 году, потом они решили через 6 лет это сделать вновь, и в 2002. Дважды шоу выходило на альбомах, которые расхватывались сразу же, на виниле в 1985 и на двойном альбоме 2002 года. Песни замечательные, песни их общие, поют они их вместе, тем не менее, и выглядит это просто замечательно.

Еще одна песня на слова и музыку Шлома Грониха. Время проходит, азман увер. Время проходит, мы вместе. Рождаются дети, люди влюбляются. Время идет, да, идет время. И мы вместе, и я играю на рояле.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. У микрофона Семен Каплан. Царь задержал троих палестинцев из деревни Саир, недалеко от Хеврона, по подозрению в том, что они забросали камнями группу израильских туристов. По данным следствия, во время инцидента координатор службы безопасности одного из близлежащих поселений открыл огонь по палестинским подросткам, в результате чего один из них погиб и еще один получил ранение. В полиции заявляют, что координатор службы безопасности применил оружие против подозреваемых, которые представляли реальную угрозу жизни израильтян. ЦАЛЬ подтверждает, что нанес удар на юге Сирии по боевику, который занимался подготовкой к террористическому акту и представлял непосредственную угрозу для израильских сил. Ранее в Сирии сообщали, что израильский беспилотник атаковал автомобиль в нескольких километрах от буферной зоны на границе с Израилем. Один человек получил ранение. Корреспондент Кан Леран Аарони сообщает, что удар был нанесен между деревнями Мазраат-Бейджин и Бейджин. Перед израильским ударом по Сирии на минувшей неделе Соединенные Штаты получили от Израиля информацию о том, что Турция может перебросить свои войска на одну из баз в Сирии. Однако, проверив эти сведения, Вашингтон пришел к выводу, что такого развития событий не ожидается. Об этом заявил посол США в Турции Том Барак, который также является специальным посланником по Сирии и Ираку. Барак добавил, что ни Турция, ни Соединенные Штаты заранее не знали о готовящейся израильской атаке. По его оценке, удар был нанесен либо из-за отсутствия координации между ЦАЛЬ, Моссадом и канцелярией премьер-министра, либо с целью проверить реакцию Турции на фоне предвыборной кампании в Израиле. Растет число инцидентов с воздушными змеями из сектора Газа. Сегодня рано утром в районе, прилегающем к сектору, были обнаружены два воздушных змея. Накануне воздушный змей заметили в небе над одним из кибуцев, но найти его не удалось. Об этом сообщает движение «Атид Ла Отеф». Корреспондент Кана Саф Пузайлов сообщает, что в движении требуют от силовых структур изучить это явление и остановить его, прежде чем оно получит распространение и превратится в реальную угрозу. Заместитель председателя палестинской автономии Хусейн Аш-Шейх предупредил, что в ближайшие месяцы накануне выборов в Израиле предстоит сложный период. На брифинге в Рамале Аш-Шейх заявил, что в случае избрания в Израиле правительства, похожего на нынешнее, палестинскому руководству придется принять принципиально новые стратегические и политические решения, поскольку с таким кабинетом невозможно будет сосуществовать или мириться с нынешней ситуацией на местах. Говоря о выборах в палестинской автономии, Аш-Шейх подчеркнул, что руководство намерено провести выборы в законодательный совет и не откажется от такого решения, если только их не сорвет Израиль. По его словам, автономия обратилась к Израилю и США за содействием, но ответа пока не получила. Аш-Шейх заявил, что Хамас не сможет участвовать в выборах под своим названием или через напрямую связанных с ним кандидатов. Он добавил, что выборы невозможны без участия Газы и Восточного Иерусалима, а в случае невозможности провести выборы в Законодательный совет будут немедленно назначены выборы в Палестинский национальный совет. Китайский человекоподобный робот побил мировой рекорд человека в беге на 100 метров. Робот по имени Lightning преодолел дистанцию за 9,32 секунды, что на 26 секунды быстрее мирового рекорда, установленного Усейном Болтом. Робота разработала китайская компания Honor, которая производит смартфоны. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме, Хайфе и Ашдоде в настоящий момент составляет 31 градус. В Тель-Авиве термометры показывают 30, а в Бейершеве 34. В Эйлате воздух прогрелся до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека. Слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Очень рада нашей новой встрече на волнах нашего радио «Кан Река». Как вы наверняка помните, дорогие друзья, в нашей программе мы говорим о полуторном поколении, о тех, кто приехал в Израиль в юном или молодом возрасте, а также о новых репатриантах. Интересные профессии, театр и кино, новая музыка, стендап, технологии, культурные мероприятия, социальные сети. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе «Два в одном». Итак, что нас ждет с вами сегодня? С нами сегодня будет Михаил Гуревич, звукорежиссер кино и телевидения, который недавно получил свою первую премию Израильской академии кино и телевидения за работу над сериалом «Миграш Арусим». Мы поговорим с Мишей, как он пришел к этой профессии, поговорим о том, как создается звук фильма и что остается за кадром, как звук влияет на зрителя и к чему нам стоит прислушиваться, смотря фильм или киносериал. Также у нас в гостях сегодня стендап-комик Влад Слободов. На фоне недавней истории, которую активно обсуждают в сети, мы поговорим о юморе и о его границах, и о том, что отличает действительно хороший стендап от простой провокации, а также, что может ожидать зритель, придя на выступление стендап-комика. И еще одна важная тема сегодня – бодишейминг или стыжение тела. Вместе с психологом Эллой Берчанской мы поговорим о том, почему комментарии о внешности могут так сильно ранить и как говорить о здоровье без стыда и давления. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам в эфире программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Михаил Гуревич, звукорежиссер кино и телевидения. Миша, добрый день!
1: Добрый день, Лена.
0: Миш, ну начнем, наверное, с самого приятного события. Ты относительно недавно получил свою первую в жизни премию Израильской академии кино и телевидения. Во-первых, мы тебя поздравляем.
1: Да, огромное спасибо. Это действительно произошло совсем недавно, и это было очень приятное событие. Спасибо
0: большое. Это было очень приятно. Ты, и я помню, что мы с тобой общались когда-то в нашей программе. Ты сказал, что все, что связано с звуком, да, и с твоей профессией, это как-то проходит незаметно, да, то есть это не замечают. И когда, и получив такую премию, да, Израильской академии кино и телевидения, я думаю, что что-то изменилось, да, в этой сфере.
1: Ну, во-первых, это действительно был определенный сюрприз для меня, потому что в этот раз я даже не рассчитывал и не думал, что я получу эту премию, потому что, ну, во-первых, это сериал. К сериалам меньше внимания, чем к фичерам, полнометражным фильмам.
0: Да, надо сказать, что ты получил за звуковой дизайн и сериала «Миграш Арусим», который мы тоже обсуждали.
1: Да, «Миграш Арусим», «Русское подворье», режиссер Евгения Романа и Дмитрия Миленского.
0: Так что ты был удивлен.
1: Я был удивлен, потому что это телевидение. Телевидение, оно как бы это достаточно одноразовая медиа, показывает одну серию, вторую так далее. И люди просматривают это и забывают.
0: И бегут дальше.
1: Идет в кино постоянно, и люди приходят, разные люди об этом фильме говорят. Но это как бы больше как событие, да, такое художественное событие. А телевидение все-таки это больше, как можно сказать, бедур, да, развлечение. То есть люди к этому так относятся, к развлечению. Хотя я должен сказать, что этот сериал, он на очень высоком художественном уровне.
0: Да, это правда.
1: Я не только про звук могу сказать, но вообще как...
0: Сценарий, постановка, игра актеров.
1: Сценарий, фильм, съемка, монтаж, там все на высочайшем уровне получилось.
0: Да. Можно посмотреть у нас его все еще на 11-м канале. Миш, скажи, пожалуйста, во-первых, мне нравится то, что мы тебя представили, да, как звукорежиссер, так оно на русском, но когда мы с тобой общались, ты сказал, что ты саунд-дизайнер, и мне понравилась эта формулировка. Да, это дизайнер звука, да, то есть это красивый такой выбор слов. Скажи, пожалуйста, а что тебя вообще привлекло именно в звуке. И ты знаешь, я хочу рассказать маленькую историю из своей жизни. Мне недавно сказали, что я вообще об это не замечала. Ты знаешь, мне сказали, вот я как там в компании рассказывала о каких-то событиях, о каких-то других людей, и мне сказали: «Лен, ты знаешь, вот тебе очень важен голос человека». Я сказала: «Да, правда, я не замечала». Говорит: «Да, ты всегда вот обращаешь внимание на голос, на темп разговора, на какой-то, да, какой-то, как говорится, гаван на иврите, да, оттенок.
1: Краска, да.
0: Да, оттенок голоса». И мне сказали: тебе это очень важно, ты всегда на это обращаешь внимание». И я об этом задумалась, потому что я этого даже не замечала. И вот я хочу тебя спросить, или ты тоже замечаешь, когда ты общаешься с людьми, на голос? Замечаешь голос?
1: Ты знаешь, Лен, ты очень в этот раз попала в точку, потому что это очень похоже, вот ты не зря использовала слова краски, гаван, да, на иврите, оттенки, да, потому что это очень похоже где-то на картину, да, как художник рисует картину, мой отец просто художник, я думаю, что я имею право немножко говорить, как являюсь его сыном, это похоже на рисование картины, то есть как бы художник сначала рисует фон, потом он прорисовывает какие-то образы, потом добавляет детали, и звук в этом очень похож, мы тоже так же, ну, саунд-дизайнеры, мы выстраиваем какую-то фоновую линию, потом мы добавляем
0: оттенки,
1: какие-то эффекты. Эффекты, это имеется в виду, например, проезжающая машина. Мы можем выстраивать характер сцены. Мы добавляем какие-то синхронные шумы, по-английски это называется «фолис». Мы вообще разрабатываем концепцию, мы работаем с музыкой, мы, естественно, работаем с диалогами. Диалоги — это не только то, что вот между двумя или тремя больше людьми, а все, что касается речи, да, то есть мы работаем с речью, мы монтируем эту речь, мы можем менять даже игру, подачу актеров, как бы это ни было неприятно для актеров.
0: Расскажи нам немножко, как это происходит?
1: Ну, например, актер сказал какую-то фразу, и она показалось режиссеру недостаточно убедительной, недостаточно драматичной. Мы, например, можем ее чуть-чуть сократить, мы можем добавить придыхание, мы можем чуть-чуть поменять тембр, мы можем поменять окончание этой фразы, мы можем ее очистить, сделать, чтобы она звучала вообще на другом фоне, поменять под ней фон.
0: Миш, мне кажется, это вообще очень непростой такой труд, мне кажется, да, то есть это надо как-то даже не знать, а прочувствовать какой-то характер фильма, характер каждой сцены.
1: Ну вот, Лен, ты знаешь, я верю в то, что звук, он не просто так существует, а он рассказывает какую-то свою собственную историю, а не историю, которая видна на картине, да, то есть визуально мы можем видеть, где это происходит, что это происходит, актеры играют то, что они играют, говорят, что они говорят, а звук, он может говорить того, чего нету, да, то есть при этом не на языке какого-то языка, там, на русском или на иврите.
0: На языке звука,
1: А на языке, я бы даже сказал, чувств. Вот, ощущений, что мы ощущаем, какая-то сцена. Вот ты сказала сцена, а сцена может... Та же самая сцена, снятая одинаково, она может быть страшная, она может быть веселая, она может быть задумчивая. И я думаю, что это все функция звука.
0: Как интересно,
1: многом,
0: Миша...
1: Наверное, не все, но во многом звук может обуславливать, как сцена будет восприниматься зрителем.
0: А ты знаешь, ну я хочу тебя спросить, вот ты сказал, да, что это действительно очень много работы для звукорежиссеров, а как ты, вот ты, да, вот фильм или сериал, как ты понимаешь, когда в сцене должна звучать музыка, а когда лучше оставить тишину? Если да, музыка, то какая? То есть это, собственно, можно сказать, ты пишешь сценарий только звуковой, по сценарию, который уже написан.
1: Обычно у нас есть композитор, который пишет музыку, и вместе с режиссером, вместе с монтажером это решается на более ранних этапах, какая музыка и где она будет использоваться. Но ты права в том, что когда звук доходит до моей студии, до меня лично, есть сцены, когда мы пытаемся убирать музыку, определенную музыку из определенных сцен, не везде, но это часто случается, и вдруг сцена начинает работать лучше, интереснее, без музыки. Допустим, основываясь только на каких-то шумах, синхронных шумах, каких-то атмосферах или просто даже тихих диалогов без ничего, как будто по вакуума. Но да, вакуум работает лучше, чем музыка. Он совершает какое-то вот поступательное движение в плане истории. Да, мы продвигаемся больше, чем если бы там была музыка. Музыка, наоборот, могла бы размазывать это все.
0: Слушай, это прямо такой креативный, очень серьезный креативный процесс со стороны звукорежиссеров. Да, я просто слушаю.
1: Не зря мы начали саунд-дизайнер. Это действительно выстраивание чего-то, какого-то дизайна,
0: Да.
1: Концептуального тохана.
0: Да, да. То есть выстраивать звуковой сценарий. Скажи мне, а насколько звук может изменить восприятие сцены? Да, ведь мы же иногда, да, вот смотрим, например, фильм или киносериал, и ты еще ничего не понятно, да, что происходит, но ты по музыке понимаешь, что будет либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое. Поэтому звук, мне кажется, очень меняет восприятие сцены.
1: Ну, я думаю, что звук, как и все остальное, он направляет зрителя. Наша задача, как саунд-дизайнеров, направить... Я бы вообще не охарактеризовал бы себя как только саунд-дизайнера, но как больше как муви-мейкера. Да? То есть муви-мейкер — это человек, который вместе с режиссером, вместе с оператором, вместе с монтажером, они... Опять же, я повторюсь, рассказывают определенную историю, только вместо камеры, вместо Шульхан Ариха, это как называется, монтажного стола, да, все в компьютере, естественно, делать. У меня свои инструменты, и с помощью этих инструментов я добиваюсь какого-то эффекта, дополнительного эффекта, который дополняет всю картину и, опять же, больше... глубины придает той же самой истории, если бы она была, например, просто так. А музыка, для нас музыка — это всего лишь еще один инструмент.
0: Это не единственный,
1: не единственный, конечно. Да.
0: То есть все звуки, которые мы слышим, во время фильма или сериала, это выстраиваете вы. Миша, а как ты вообще пришел к этой профессии? То есть это, мне кажется, я лично не знаю много звукорежиссеров, то есть я знаю здесь на радио, но я не знаю очень много лично, да. Мне кажется, в нашей программе только ты выступал как звукорежиссер кино и телевидения. Как ты пришел к этому?
1: Путем пробы и ошибок, как, наверное, и многие люди в этой профессии. Ну, во-первых, это очень неблагодарная профессия, но очень благородная. Вот.
0: Некрасиво.
1: Да.
0: Благородная, но неблагодарная, да.
1: Ну, потому что, да, ну я думаю, благородная в том смысле, что ты все-таки пытаешься каждый раз дать частичку себя другим людям и делаешь это, ну, практически безвозмездно. Ну, понятно, что тебе платят зарплату, но ты понимаешь, что я хочу сказать.
0: Ну, да.
1: И я пришел относительно необычным путем. Я начинал как музыкант, пошел учить музыку. Потом я, вернувшись, я учил музыку в Голливуде, в Америке. Потом я вернулся в Израиль, пошел учить кино. До сих пор не знаю, что я, в принципе, хочу делать в жизни. После того, как я отучил кино, получил диплом в кино и телевидении, я понял, что вот конкретно звук — это что-то то, что я больше всего хочу делать.
0: Что это твое,
1: да? Что это мое, что я, наверное, там мог бы что-то дать от себя. Возвращаясь к тому, что ты пытаешься что-то дать, я думаю, что это самое важное, да, что ты готов пожертвовать какой-то частью себя, дать это зрителям. И я думаю, что зритель, если он внимательно смотрит фильм, он это чувствует.
0: Красиво, красиво ты об этом сказал.
1: Я надеюсь, это, наверное, не каждый зритель. Я не хочу быть красивым, но, по крайней мере, это то, что я пытаюсь сделать.
0: Ну
1: это
0: да, да, нет.
1: Каждый фильм, он дается так тяжело, не только мне. Я думаю, что не только саунд-дизайнер дает часть себя, каждый, и режиссер дает часть себя, актер дает часть себя.
0: Конечно, конечно.
1: А без этого фильм получается безликий, он не заряжен иначе, как бы он просто пустой.
0: Скажи, а в повседневной жизни ты тоже, вот ты заканчиваешь работу, да, выходишь на улицу, общаешься с людьми, знакомыми, с семьей, ты замечаешь звуки, голоса, то есть ты больше к этому настроен, это услышать какую-то разницу или нет? Или ты работа остается на работе.
1: Ты знаешь, я могу сказать, что в нашей повседневной жизни звуки достаточно обыденные, и есть такое вот понятие «звуковая грязь», да, то есть вот все эти мозганы, которые работают, машины.
0: Ой, да, тяжко.
1: График, вот все, вот это, люди, которые шумят. Угу. Это, в принципе, не очень интересные звуки, но они присутствуют в нашей жизни. Но иногда, например, ты едешь в пустом поезде, и поезд начинает как-то поскрипывать, и случайно в этом вагоне не оказываются люди. Или люди сидят и не говорят вообще ничего. Вот это поскрипывание вдруг, я могу для себя отметить, что оно интересное, необычное что-то в этом. Ты понимаешь, про что я говорю?
0: Да, то есть ты замечаешь, да, что-то интересное.
1: Да, что-то вдруг ты думаешь... Но это поскрипывание, оно не совсем характерное даже для поезда. И тогда я достаю, у меня всегда с собой в сумке такой маленький рекордер, это записывающее устройство.
0: Что ты говоришь?
1: Да, всегда с собой вожу, но он легкий. Как бы. Mm-hmm. Я могу его всегда вот вытащить в таких ситуациях, нажать на кнопку «Записать». Потом я его даже бесцельно, даже у меня нету сейчас какого-то проекта или фильма.
0: Да, ну да, в твою лабораторию.
1: У меня есть огромная библиотека, куда я складываю эти звуки, я его, конечно, называю. В какие-то категории.
0: Библиотека звуков.
1: Да.
0: Библиотека звуков.
1: В каком-то фильме может потребоваться быть, может быть, вспомогательным элементом каким-то.
0: Понятно.
1: Вот это может быть интересно.
0: То есть работа не остается на работе, а едет вместе с тобой, например, в поезд.
1: Ну, наверное, как-то так, да.
0: Ну что ж, Миш, да, мы тебя еще раз поздравляем с твоей премией Израильской академии кино и телевидения. Михаил Гуревич, звукорежиссер кино и телевидения. Большое спасибо и удачи.
1: Спасибо, Лена, спасибо огромное.
0: Спасибо, всего хорошего. До свидания.
1: Всего хорошего, до свидания. Пока.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А сам, с нами сегодня Влад Слободов, стендап-комик. Влад, добрый день.
1: Добрый день, Лена. Добрый день всем.
0: Как твои дела?
1: Меня отлично.
0: Отлично?
1: Отлично,
0: здорово. Влад, ну, смотри, мы с тобой периодически общаемся на радио, и сегодня я тебя пригласила, потому что в последние дни в сети опять очень много говорят об истории с другим русскоязычным стендап-комиком, и она снова подняла вопрос о границах юмора, я бы хотела с тобой именно об этом поговорить, то есть не опять об этой истории, о ней говорилось немало, но с тобой мне хочется поговорить о более широкой теме, о юморе, и о его границах. Давай, наверное, начнем с того, обо всем ли можно смеяться? То есть любая ли тема может, вот для тебя, лично для тебя, любая ли тема, например, Холокост, да, очень часто говорят, вот о Холокосте нельзя смеяться. Как ты считаешь?
1: Ты знаешь, вообще к этой теме я подхожу по-другому.
0: А как?
1: То, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым.
0: Что это значит? Интересно.
1: Это значит, что в любом самом большом горе и в самом страшном событии можно найти что-то, с чего ты в итоге улыбнешься и поймешь, что можно делать не только плохие выводы. Вот, слушай, я тебе расскажу такую историю. Она довольно-таки старая. Когда, я помню тоже, очень часто возникали вопросы о границах юмора. И помнишь, когда Ариэль Шарон заболел, и на его место встал Иерусалимский этот, как его звали?
0: Ольмерт. Ну да.
1: И тогда была в Эрец Недерет была очень крутая шутка, что Ольмерт попал в политику через постель Шарона.
0: Ого! Я не помнила этой шутки, ну-ну.
1: И ты знаешь, ни одной претензии к этой шутке не было. И я считаю, что вот это пример того, что шутить можно обо всем, но на некоторые темы надо шутить аккуратно. Вот, допустим, тема Холокоста.
0: Да.
1: Если ты о ней шутишь, то надо пошутить так, чтобы ни у кого не возникло мысли, что ты неуважительно относишься к этому событию. То есть, если ты шутишь о больных темах, то надо шутить так ювелирно, что это стопроцентная шутка, и что к ней не докопаются.
0: Слушай, ну ты знаешь, мне кажется, это, вот ты так рассказываешь, я думаю об этом, это целый процесс, да, то есть понять, как ты шутишь умно, тонко, не задев чувства граждан и так далее, мне кажется, это как-то очень... Это интуитивно? Вот я пытаюсь тебя спросить, это интуитивно или это такой... или это нарабатывается, да, вот такая... Да, вот такой скилл, ну, как говорится.
1: Слушай, во-первых, у каждого комика есть свой comedy voice. То есть это какие-то направления, возможно, которые другие комики не трогают. Какие-то больные темы, которые, возможно, только он на них шутит. И когда человек идет на определенного комика, тем более на сольный концерт, он заранее знает, на что он идет. Это как, знаешь, как ты идешь в ресторан, в рыбный ресторан, и ты понимаешь, что тебе там мясо не дадут.
0: Ну да.
1: Все равно, что прийти в итальянский ресторан и подать на него в суд за то, что ему не подкатили фалафель.
0: Да, но здесь была немножко другая история. Давай, может быть, все-таки в двух словах напомним радиослушателям, что там история это стендап-комик.
1: Ой, давай не будем
0: не
1: напоминать.
0: Будем, не будем напоминать.
1: История...
0: Ну хорошо, не будем заходить
1: это
0: в это.
1: Мы сейчас уже мертвых толкаем.
0: Да, не будем в это заходить, но скажи мне, я понимаю то, что ты говоришь, но вопрос, когда мы идем на стендап, да, на выступление комика, я очень часто хожу и на иврите, и на русском, потому что я люблю стендап, и я люблю шутки, особенно когда они такие умные и ювелирные, как ты сказал, да? И ты знаешь, то есть уже много лет, конечно, я посещаю стендапы, и чувствуется очень быстро, да, вот когда шутки действительно продуманы, интеллигентный юмор, это не значит, что он не смешной, да, он просто умный. И когда это, то есть ты понимаешь, что у человека нету особого материала, и он как-то пользуется таким самым простым, да, там типа, не знаю, вы йеменцы, вы русские, вы толстые, вы худые, да, вот что-то такое. Это очень чувствуется во время стендапа. Я хочу тебя спросить, то есть где заканчивается шутка? шутка и где начинается оскорбление, да, и кто это вообще решает, да, то есть очень часто ведь, когда ты приходишь на стендап-выступление, да, то есть стендап-комик общается, да, с людьми, которые в зале, иногда посмеивается над ними залом, и это такой интерактив. Но вопрос, где заканчивается шутка и где начинается оскорбление, то есть где эта граница, как ее прочувствовать, как вы ее чувствуете, как ты ее чувствуешь?
1: Послушай, границы как таковой нет. Нет такой границы. Все зависит от зрителя и от комика. Комик может перегнуть, и зритель может оказаться обидчивым.
0: Угу.
1: Вот в чем дело. Тут на все это есть личные какие-то свои границы.
0: Угу.
1: Я смотрел очень много выступлений израильских комиков на иврите.
0: Угу.
1: Очень многие опускаются на темы национальности, национальных стереотипов. Может быть, они не всем приятные, но народу нравится.

0: в лоб, тем обиднее. Чем ювелирнее, тем ты шутишь, тем менее обиднее, скажем
1: так. Да, но вопрос, да, ну смотри, мы же не можем сказать, что человек обижается только потому, что он обижается, да, иногда есть оскорбление, да, это не просто шутка в лоб, это оскорбление чистой воды. Вопрос, где действительно проходит эта граница? Вот я хочу тебя спросить, ты когда придумываешь шутки, такой креативный процесс, бывает, что ты решаешь что-то не использовать, потому что ты думаешь, что люди это, ну, что они обидятся, что это оскорбительно, хотя это может быть и смешно.
0: У меня есть саморедактура, но она больше не на шутки, а на темы.
1: Угу.
0: То есть есть темы, на которые я лично не хочу шутить.
1: Какие?
0: Или не буду шутить. Ну, темы, допустим, болезни.
1: Угу.
0: Потому что это действительно очень больная тема, и иногда попадаешь кого-то на кого-то, у кого-то что-то было рядом с этим.
1: Угу.
0: И человеку, грубо говоря, испорчен вечер.
1: Угу.
0: И с другой стороны, ты же не спросишь в зале, а похлопайте, у кого есть рак.
1: Кошмар. Ну да.
0: Ну то есть это все... Хотя с другой стороны, есть комики, которые... Есть в Америке есть комик, который ездит и выступает по онкологическим больницам.
1: Что ты говоришь?
0: И у него целая программа про рак.
1: Что ты говоришь?
0: И люди в восторге. Это одна из последних эмоций, которые он дарит людям.
1: Mm-hmm,
0: он приходит к раковым больным, которые уже все, которые, ну...
1: Ну да.
0: Которые из больницы уже не выйдут.
1: Mm-hmm.
0: И он шутит про рак, и они в истерике там валяются.
1: Что ты говоришь? Ну это просто благородное дело он делает. Подарить
0: людям
1: этот смех.
0: И при этом он
1: смех.
0: Над ними шутит очень жестко.
1: Да.
0: Ну типа там у него есть шутка на уровне... Я даже не пытайтесь запомнить мое имя, вы все равно, вам уже некогда его вспоминать.
1: Mm-hmm. Что ты говоришь, да, ну да, то есть про смерть и так далее, да, конечно,
0: да.
1: Смотри, так это тяжело, конечно, слышать, но если людям это приносит счастье, которое находится, к сожалению, в такой ситуации, то это самое главное.
0: Слушай, у меня есть темы тоже очень жесткие, про детей, про семью, про родителей.
1: Ну, честно говоря, я слышала твои выступления,
0: да,
1: в Фейсбуке, когда ты выставляешь ролики, и я не заметила чего-то особо тяжелого, но, может быть, это зависит от вкуса.
0: Слушай, я тебе расскажу, за что мне однажды прилетело,
1: угу.
0: Причем очень неожиданно.
1: Угу.
0: Что, когда у меня родились близнецы, я говорил, что... Мы не готовы были к этому. Это как идешь в магазин, чтобы купить ящик пива, и тебе второй в подарок дают. И ты понимаешь, что ты к одному был готов, но тебе через два тащить. И мне написала женщина, говорит, как можно говорить так о детях?
1: И что ты говоришь?
0: Что значит тащить? Что значит ждали одного, появилось два?
1: Ну, так
0: что,
1: бывает.
0: Типа, вы что, к врачу не ходите?
1: Ну, это, ну да, она не поняла шутку.
0: Она говорит, если бы мой сын узнал, ну, то есть у нее тоже близнецы, она говорит, если бы один из моих близнецов узнал, что я назвала его, что мне его, типа, в нагрузку дали,
1: mm-hmm.
0: он бы меня проклял. Я бы это все послушал и говорю, слушай, говорю, а у меня адекватные дети.
1: Понятно. То есть каждый воспринимает, да, через какие-то свои фильтры внутренние.
0: Да, поэтому я говорю, у каждого свои призмы восприятия, у каждого свои фильтры.
1: Mm-hmm.
0: Обидеться можно на любую шутку.
1: Mm-hmm.
0: Просто надо вовремя перестать слушать или
1: переступить
0: не искать приключений. Да,
1: понятно.
0: Грубо
1: понятно. Скажи мне в двух словах, что, по-твоему, сейчас особенно смешно людям? Какие-то универсальные темы, когда ты точно знаешь, что зал будет с тобой?
0: Слушай, ты знаешь, вот как по всему опыту, что утром было в новостях, а вечером ты про это шутишь, это всегда самое смешное.
1: Mm-hmm. То есть актуально?
0: Да. Вот чем свежее шутка, чем свежее новость, и на нее шутка, тем она больше разносит.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну,
1: интересно.
0: Вот помнишь, я тебе просто пример дам из своих. Вот помнишь, когда началась война, и когда в Дагестане евреев искали в самолетах?
1: Да, это было что-то.
0: И была фотография, где человек в турбине смотрел.
1: Да, это было...
0: Да, и мне, кстати, еще родилась шутка. Мы с программой этой выступали, против войны, благотворительной. У меня там была шутка, что

0: Меня друзья спрашивают, как там у вас война проходит. Говорит, ты прилетай, если что, там, прячься. Я говорю, если что, говорит, если что. Больше если что у нас уже не может случиться.
1: Это
0: я говорю,
1: точно.
0: Если что, я в турбине.
1: Понятно, да, но это как бы актуально, когда, то есть сила шутки,
0: это
1: когда она актуальна.
0: Неделю-две. Да, это работает неделю-две.
1: Понятно. В общем, актуально, ты знаешь, мне кажется, отношения женщины и мужчины тоже всегда актуально, во-первых, а во-вторых, тоже всегда смешно, потому что так или иначе все с этим сталкиваются.
0: Слушай, любая тема, с которой зритель может себя ассоциировать, она рабочая. И это в основном, это все бытовые темы. Практически все бытовые. Отношения с детьми, отношения с родителями,
1: да.
0: Работа,
1: наша
0: магазины,
1: жизнь.
0: Врачи.
1: Да,
0: вот
1: наша
0: все,
1: жизнь.
0: Что в быту.
1: Да. Ну что ж, будем надеяться, что в нашей стране, в общем, будет больше ювелирного юмора. Мне понравилось, как ты сказал в начале нашего разговора, ювелирный и умный юмор. Влад Слободов, стендап-комик, большое тебе спасибо и удачи.
0: Спасибо большое. Всем хорошего дня.
1: Тебе тоже. Всего хорошего. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня психолог Элла Берчанская. Элла, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как твои дела, Элла? Давно мы с тобой не общались на нашей программе.
2: Спасибо, что ты меня зовешь. Очень рада всегда.
1: Спасибо, всегда. Спасибо. Я рада, что ты сегодня с нами. Эл, в последние дни в сети снова очень много говорят о внешности, о весе, о том, что допустимо или недопустимо говорить о чужом теле. Давай начнем, наверное, с самого простого. Да, есть такое понятие в английском языке, и не только, да, body shaming. Body shaming – это такое определение, как стыжение человека из-за его внешности. Из-за его тела или веса. Давай поговорим немножко об этом. Что такое бодишейминг? Что значит пристыдить человека из-за его веса или внешности, или что такое?
2: Да, во-первых, спасибо огромное, что ты поднимаешь эту тему. Она безумно-безумно важна в нашем обществе. Да? Вот как ты говоришь, это как бы осуждение или унижение человека из-за его тела или внешности. Причем очень часто, к сожалению, в нашем обществе это направлено
1: на женщину.
2: Именно на женщину. И у этого тоже есть определенная специфика, и это как бы важно понимать. Но это не только фразы «ты толстая» или «ты слишком худая». Это может быть любой комментарий. То есть бодишейминг – это любой комментарий о возрасте, коже, волосах, форме тела, одежде, росте. Или вообще о том, как должна, как бы, да, как должна выглядеть женщина. Иногда, кстати, это может быть такой завуалированный посыл, да, как будто бы как забота звучать. Я же тебе желаю добра, тебе надо похудеть, ты уже не в том возрасте, чтобы так одеваться. Вот
1: это очень популярно почему-то именно среди русскоязычных, да.
2: Но проблема в чем с этими посылами, как бы, да, что здесь в этом послании скрыто с тобой что-то не так. Твое тело недостаточно хорошее. И понятно, что эти посылы подспудно влияют на нашу уверенность в себе, на наши ощущения с нашим телом. И, в принципе, для меня, как психолога, и я психолог, который очень много работаю и с девочками, и с женщинами, и со всеми, да, но основные как бы ко мне обращения и группы, которые я веду, как бы женские, здесь проблема не только в отдельных обидных словах, а в том, что мы живем в обществе, в определенном, в культуре, которая постоянно учит женщину смотреть на свое тело, как будто бы как на проект, который нужно улучшать.
1: Да.
2: Нужно похудеть,
1: это очень
2: нужно
1: важно
2: молодиться,
1: сказано.
2: Нужно убрать морщины, нужно изменить форму тела.
1: Скажи, Эл, разве у мужчин такого не происходит? То есть мужчины же тоже стареют и толстеют, и, не знаю, и становятся, не знаю, не настолько здоровыми с возрастом. То есть у них тоже происходят какие-то биологические процессы?
2: 100%, конечно, но давление общества на мужчину до сих пор, оно намного меньше. Понятно, что и на мальчиков, и на подростков, да, любого пола, в принципе, идет очень сильное давление. И масс-медии, и индустрии красоты, и ТикТок, и все, что как бы, вся эта масс-медиа как бы настроена на то, что как бы, да, вот... с тобой что-то не так, и ты должен улучшать себя. Это давление, на самом деле, оно очень-очень-очень сильное и очень плохо сказывается очень часто и на детях, и на подростках, потому что если извне приходит постоянный какой-то вот такой вот посыл от Лобы Седер или от Лобы Седер, ты не в порядке, то это становится внутренним посылом. Из внешнего он проходит такую вот интернализацию.
1: Да, человек начинает тебя постоянно критиковать. Можно сказать, что бодишейминг — это когда человека высмеивают или критикуют, да, или заставляют стыдиться чего-то, связанного с его внешностью. И потом это становится, да, вот я из того, что ты говоришь, каким-то внутренним голосом.
2: Да, уже сама девушка, да, или парень начинает говорить себе то, что раньше говорили другие. Я толстая или толстый, я недостаточно красивая, я старая и так далее. Mm-hmm. И я должна. То есть внешний голос становится внутренним голосом. И как будто становится внутренним контролером. Стыд вот этот вот становится внутренним контролером. И уже никто не должен снаружи говорить, да, что ты должна соответствовать определенному стандарту. Мы сами начинаем себя контролировать, сами начинаем себя критиковать. И борьба с этими голосами, как внешними, да, и посылами индустрии красоты и масс-медиа, так и внутренними этими посылами, она очень непростая борьба. Она требует очень осознанности, очень определенной, да. И, конечно же, прежде всего борьбы с вот этим давлением общества. Которое,
1: да, но, Эл, как же можно этому противостоять? Потому что это везде, да, то есть мы смотрим телевизор, мы смотрим на рекламу, да, на улицах, все выглядят молодые, красивые, худые, с прекрасной кожей, с прекрасными волосами и так далее. То есть как можно с этим бороться? И все пытаются, особенно молодые девушки, но также и взрослые, да, пытаются как-то, ну мы же все-таки, знаешь, мы же живем в обществе, да, не в джунглях. Как, где этот баланс? Как его найти?
2: Мне кажется, что очень важно это вот такая вот дифференциация внутренняя. Да? Действительно ли это мой выбор? И я чувствую, что я хочу что-то делать, там, не знаю, и правильный посыл может быть более какой-то здоровый образ жизни, не именно вот я должна соответствовать каким-то стандартам, а я хочу здоровый образ жизни. То есть это мой выбор, это мой внутренний голос и желание. Или я это делаю, потому что так принято, потому что я обязана, чтобы быть принятой, быть желанной, быть достаточно хорошей для кого-то, да? То есть, в принципе, мы не можем сказать женщине, да, и ни в психотерапии, ни в группе, нигде, да, вот просто возьми, полюби свое тело, полюби себя. Это звучит, да, вот мы не можем сказать так, все,
1: с сегодняшнего дня я довольна и своей фигурой, и своими волосами, и своим, ну, и своим возрастом, и всем, и всем. Да, это так, да, это, так не работает.
2: Мы бы хотели бы так вот решить, и все. И вот, но это не работает, потому что это очень процессы, которые влияли на нас годами, и годами выстраивали вот этот вот внутренний и внешний контроль. И поэтому это, конечно же, тоже процесс восстановления собственного вот этого вот «я», противостояния. То есть, в принципе, реалистичный путь — это прежде всего попробовать перестать воевать со своим телом. То есть не обязательно каждое утро смотреть там в зеркало и говорить «я прекрасна».
1: Ну да.
2: А можно сказать что-то очень простое. «Это мое тело. Оно не обязано быть идеальным. Я имею право жить в нем уже сейчас». Например, вот такие вот фразы, которые можно сказать. «Я имею право быть». Я не должна быть какой-то для кого-то. Я имею право быть, существовать. Вот это слово «being», которое есть на английском. Да?
1: Да.
2: Я имею право быть как, такой, какая я есть.
1: Да, это очень важно.
2: И вот это и распознание вот это. Действительно ли это мое желание? Или это голос общества, рекламы, социальных каких-то сетей, индустрии красоты?
1: Ну да, ожидания. Ты знаешь, это даже идет из дома. И это, мне кажется, это тяжелее всего, это больнее всего. Да? Это когда даже другие женщины, да, там мама или бабушка тебе говорят, да, это слишком короткая юбка для твоего возраста. Или тебе надо похудеть. И это идет с юного возраста, и это очень тяжело противостоять этому действительно.
2: 100%, потому что родители, конечно же, их внутренние намерения, они очень-очень хорошие, они хотят, чтобы ребенку было хорошо, но на самом деле то, что происходит, что они делают внешность ребенка предметом разговора, и это становится, то есть когда ребенку важно слышать, ты прекрасна, просто ты чудес, ты прекрасна, как есть, да? Но в принципе происходит немножко по-другому, что посылы идут, что как бы ценность ребенка зависит от того, как он выглядит или она выглядит. И вот с этим мы хотим как бы очень важно сказать родителям, пожалуйста, не оценивайте, не давайте комментарии по поводу внешности детей, которые как бы критические комментарии.
1: Ну да, хватит с критикой, в общем, хватит критиковать близких нам людей, да? Хватит критиковать.
2: Плюс очень важный момент тоже, как мы, как родители, как бы, да, как мы относимся к своему телу, потому что есть понятие моделинг. И в любом возрасте, что маленький ребенок, что постарше, все слышит, на все обращает внимание. Если мама или папа все время вокруг зеркала, я толстая, я ужасно выгляжу, мне нельзя есть, или я слишком худая, или какие-то я должна похудеть.
1: Или я старая, да, или я старая, да, вот это то, что всегда говорят тоже.
2: Да, то они учатся точно так же относиться к своему телу. То есть этот моделинг становится опять-таки внутренним голосом.
1: Да,
2: и,
1: да.
2: И, в принципе, наша цель, то есть как общество, это перестать рассматривать женское тело как вот объект, который кто-то имеет право оценивать вообще. Это начинается с языка. Не комментировать чужой вес, не спрашивать женщину, почему она поправилась, похудела,
1: да.
2: Говорить ей там пора следить за тобой. Это не ваше дело. Да,
1: да, это неуместно, это плохой тон. Да, ты знаешь, это очень тесно то, о чем мы с тобой говорим, и очень важно, потому что действительно это происходит во всех домах, мне кажется, и такой прессинг идет от общества тоже, именно направленный на женщин. Ты знаешь, я хочу рассказать короткую историю из своей жизни. То есть у меня, конечно же, как у всех людей есть седые волосы, потому что я уже взрослая, и я не крашу волосы, но потому что, во всяком случае, в Тель-Авиве это модно, я не знаю, как в других городах как к этому относятся, но в Тель-Авиве это модно, у меня длинные волосы, и часть из них уже седые волосы, что можно сделать, и в моей семье, я надеюсь, что они не обидятся, что я говорю об этом на радио, очень тяжело воспринимали очень много лет, что я... Ну, я не красила, и я не крашу до сих пор. Но у нас это очень тяжело воспринималось, и мне все время говорили, ну, Лена, почему ты не хочешь, это будет так красиво. Я должна сказать, что, возможно, это и произойдет в какой-то момент, но я так отстаивала свою позицию, говоря, что нет, мне вот так вот нравится, я буду так продолжать, но это было непросто. Ты знаешь, это было непросто, да, даже мне, я уверена, что это непросто так же другим отстаивать свою позицию, потому что тебе просто так удобнее, или ты считаю, что так это красиво. Но я хочу тебя спросить, Эл, что-то другое. Ты знаешь, а вот почему тема внешности, она настолько болезненна для людей? Почему это настолько такое уязвимое место? Да? То есть если над кем-то, например, посмеются и скажут, что он там дурак, он воспримет это очень часто так, более просто, чем если скажут ему, что ты урод. Да, вот такое некрасивое слово. Почему именно тема внешности, она такая болезненная?
2: Вот я думаю, что прежде всего внешнее наше тело, да, это огромная часть нашей самоидентификации. То есть когда мы думаем, кто я, я связана очень сильно не только, понятно, с нашими интеллектуальными способностями, интеллигенцией, душевностью, духовностью и так далее, многими-многими какими-то факторами. А тело — это очень-очень основополагающая часть нашей самоидентификации. Поэтому, как бы, когда идут нападки какие-то на наше тело, мы действительно воспринимаем это очень-очень-очень
1: болезненно.
2: Я хочу тебе, во-первых, сказать, что я, как бы, ты борешься, ты вот то, что как ты, да, отстаиваешь свою свободу, это твоя свобода твоей, опять-таки, личности выглядеть так, как тебе хочется делать со своим телом. Да, это как вот, знаешь, на английском есть my body, my choice, мое дело, как бы,
1: мое тело, мое дело.
2: Да, и общество очень хочет контролировать эти вещи.
1: Да, вообще, мне кажется, люди...
2: Очень важно контролировать для общества.
1: Да, и люди любят контролировать других людей, чтобы чувствовать лучше себя со своим выбором, да, то есть если кто-то делает какой-то выбор, а кто-то другой сделал другой выбор, то всем хочется другого человека проконтролировать, чтобы все были, да, под линейку.
2: Я просто хочу еще вот эту для наших слушателей и слушательниц сказать вот очень важный вот этот момент, что почему, скажем так, обществу выгодно, да, индустрии красоты и так далее контролировать и использовать использует эту тему внешности.
1: Угу.
2: Потому что неуверенная в себе женщина легче поддается внешней оценке и легче поддается контролю и манипуляции.
1: Угу.
2: Она больше старается соответствовать ожиданиям,
1: угу.
2: больше контролирует свое тело, чувствует, что она лоб и седер, что ей что-то не в порядке.
1: Что-то не
2: и поэтому
1: так.
2: она все время покупает.
1: Да.
2: И он или она, да, неважно, покупает.
1: Капитализм процветает.
2: Деньги, и капитализм процветает.
1: Конечно.
2: Поэтому очень выгодно им манипулировать и поддерживать вот это ощущение, что со мной что-то не так. Поэтому мы этому можем противопоставить. Они беседер. Я
1: да.
2: такая, какая я есть. Я в своем теле. Это мое тело, и подружиться с ним, и
1: да.
2: это процесс. Это неодноразово.
1: Спасибо за этот важный разговор. Да, надо сказать, что наше тело – это не наш враг, это наш друг, его надо любить и лелеять. Психолог Элла Берчанская, большое спасибо за такой важный разговор. Всего хорошего.
2: Спасибо огромное.
1: До свидания.

Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Элат Виванте. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». Спасибо, что были с нами сегодня, друзья. Я желаю вам вдохновения, новых открытий, ярких впечатлений и людей, рядом с которыми хочется улыбаться. Как всегда, желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, приятной погоды и хорошего настроения. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Атака Израиля на военный аэродром Абу-Эд-Дугур в Сирии. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что удар был нанесен после получения достоверной разведывательной информации о намерении Турции действовать на этом объекте таким образом, который создавал бы угрозу безопасности Израиля. В заявлении, опубликованном незадолго до этого, Кац подчеркнул, что перед атакой сирийскому режиму было направлено прямое предупреждение, а США была передана разведывательная информация. По его словам, лишь после того, как эти обращения не дали результата, премьер-министр и министр обороны одобрили проведение операции. Кац добавил, что президент Турции Эрдоган, попавшийся с рукой в банке с печеньем, был вынужден отступить. Кроме того, министр обороны раскритиковал реакцию американского посланника Барака, заявив, что она содержит множество неточностей и противоречит позиции президента Трампа. Цааль задержал сегодня троих палестинцев из деревни Саир недалеко от Хеврона по подозрению в том, что они забросали камнями группу израильских туристов. По данным следствия, во время инцидента координатор службы безопасности одного из близлежащих поселений открыл огонь по палестинским подросткам, в результате чего один из них погиб и еще один получил ранение. В полиции заявляют, что координатор службы безопасности применил оружие против подозреваемых, которые представляли реальную угрозу жизни израильтян. Растет число инцидентов с воздушными змеями из сектора Газа. Сегодня утром в районе, прилегающем к сектору, были обнаружены два воздушных змея. Накануне воздушные змеи заметили в небе над одним из кибуцев, но найти его не удалось. Об этом сообщает движение «Атид Лаутеф». Корреспондент КАН Асав Пузайлов сообщает, что в движении требуют от силовых структур изучить это явление и остановить его, прежде чем оно получит распространение и превратится в реальную угрозу. Заместитель председателя палестинской автономии Хусейн Ашейх предупредил, что в ближайшие месяцы, накануне выборов в Израиле, предстоит сложный период. На брифинге в Рамалле Ашейх заявил, что в случае избрания в Израиле правительства, похожего на нынешнее, палестинскому руководству придется принять принципиально новые стратегические и политические решения, поскольку с таким кабинетом невозможно будет сосуществовать или мириться с нынешней ситуацией на местах. Говоря о выборах в палестинской автономии, Ашейх подчеркнул, что руководство намерено провести выборы в законодательный совет и не откажется от этого решения, если только их не сорвет Израиль. По его словам, автономия обратилась к Израилю и США за содействием, но ответа пока не получила. Также Ашейх заявил, что Хамас не сможет участвовать в выборах под своим названием или через напрямую связанных с ним кандидатов. Он добавил, что выборы невозможны без участия Газы и Восточного Иерусалима, а в случае невозможности провести выборы в Законодательный совет будут немедленно назначены выборы в Палестинский национальный совет. Китайский человекоподобный робот побил мировой рекорд человека в беге на 100 метров. Робот по имени Lightning преодолел дистанцию за 9,32 секунды, что на 26 секунды быстрее мирового рекорда, установленного Усейном Болтом. Робота разработала китайская компания Honor, производитель смартфонов. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве составит завтра 31 градус, в Хайфе будет 30, Цфате 32, в Бейт-Шане 39, в Бейершеве 34, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 18 часов. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, наверное, программу, которая последует ниже, стоило бы назвать «Полной иллюминацией в присутствии импресарио». Ну, такой программы у меня нет. Зато в студии, кроме нас со звукооператором Михаэлем Ольшвангом, присутствует замечательный певец. Замечательный певец. Не разговаривайте, пока, когда микрофоны уже включены. Да, замечательный певец, драматический тенор Давид Гольдберг и не менее замечательный импресарио, генеральный директор объединения Арс Опера Ирена Арзютова. Вот, привет.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, так. Игорь.
1: Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте всем.
1: Радиослушатели.
0: Одна композиция в исполнении Давида только что прозвучала. Остальные прозвучат позже, но мы, конечно, сначала поговорим. Кто-то из вас объявит прозвучавшую, потому что у меня, если не подписано, я не знаю.
1: Давид.
0: Да.
2: Это ария из оперы «Турандот». Самая известная ария, наверное, во всем репертуаре вообще, «Nessun dorma».
0: Спасибо. Ну, а теперь давай так. Значит, родился, учился. Родился ты в Ришине.
2: Да, родился я в Израиле.
0: Ты даже уточнял, в какой больнице, все нормально.
2: Да. Но у меня, конечно, русский — это не мой родной язык, но мы сделаем максимум.
0: Да, ты справляешься, я хочу сказать.
2: Спасибо.
0: Так, дальше, значит, ну давай я тебе перескажу, чтобы проще было, что ты всегда любил петь, но потом менялся голос, там, проходило время. В 17 лет ты уже активно начал петь арии, потому что любил это дело. Потом, значит, ты брал с 18 по 19 годы уроки у учительницы, потому что ты готовился к академии.
2: Да.
0: И это было очень, как я понимаю, забавно. Утром в армию ты шел, а вечером на музыку.
2: Да, так и было, да. Это было, можно сказать, первые шаги.
0: Ну, смотри, как бы в барениях,
2: ну,
0: да, отлично.
2: В опере, да.
0: В академии ты поступил, ты проучился 4 года, и все равно еще брал уроки дополнительно, насколько
2: я... Не-не, я учился у Бибианы Гольденталь.
0: Так.
2: Она тут многих выучила. Она, ну, педагог была... Она была педагогом, наверное, там, 40 лет. Я не знаю, сколько лет она была в Иерусалиме. И ей просто сейчас, наверное, 92, что-то такое.
0: Короче, тебе повезло, да. Ты на нее попал.
2: Да, я был один из последних ее учеников.
0: Кстати, а вот интересно, такой у меня вопрос. Русский твой — это бабушка? Это
2: да.
0: Кто? Потому что все,
2: да,
0: кто хорошо говорит без акцента по-русски, да, родился здесь — это бабушка.
2: Да, да, конечно, да, да, да. Бабушка сидела надо мной хорошо.
0: Бабушка,
2: по поводу русского, да.
0: Да. Ну, это чувствуется. Если без акцента, значит, бабушка.
1: Не, ну,
0: там.
1: Давид хорошо знает русский, и глубоко русский.
0: Ну, так мы же не могли
1: шутят
0: бы...
1: Шутят на языке, да. И, наверное, ты думаешь на языке.
0: Ира, я тебя умоляю, микрофон, да, опусти сказать. Его немножко.
1: Да, да. Опускаю,
0: тебе
1: опускаю микрофон,
0: легче,
1: опускаю.
0: Да. Да. Хорошо. Итак, да, значит, замечательно. И тебе повезло. Но тебе повезло еще больше, потому что ты работал в Вильнюсе с одним из самых крутых теноров в мире.
2: Да, с Кристианом Бенедикт.
0: Да.
2: И он меня уже научил по-настоящему быть тенором, и он мне выучил, ну, его школу, у него школа называется Мелоки, это один из педагогов итальянских, очень известный педагог.
0: А как ты попал туда?
2: Ой, я уже не помню сейчас.
0: Добрые люди, привели, я, хорошо.
2: Да, да, привели. Но он меня услышал, и он хотел, ну, меня научить, потому что в те времена, это был 20-й год, это была корона. А он вообще не хотел преподавать, у него была сумасшедшая карьера, и как-то сложилось, что он начал преподавать, ну, потому что все было отменено, как бы, все постановки по всему,
0: да,
2: миру,
0: да, да,
2: как бы. И у меня начались, ну, у меня, я начал с ним заниматься,
0: а
2: уже
0: серьезно. А ты начал с ним онлайн заниматься, или тебе удалось как-то?
2: И онлайн, и я к нему ехал, и мы тоже пели вместе концерты, и мы пели тоже постановку одну вместе в Тарту, Турандот.
0: Это Турандот, да.
2: Да, и Ну, Кристиан мне очень много дал, и...
0: Он за тобой наблюдает?
2: Не, конечно, не, я до сих пор с ним. Мы вместе приготавливаем все партии, которые мне надо. И все партии, которые я делал, я тоже с ним работал над ними. И все.
0: Окей, okay, я сейчас буду спрашивать тебя дальше. Ирена, вот у меня здесь в сценарии написано, если хочет Ирена, пусть скажет. Хочешь добавить или все пока идет?
1: Я хочу сказать, что Давид меня познакомил, ты меня познакомил со своим учителем. Вот, и это очень хороший человек и гениальный педагог.
0: Ну, короче, я смотрю, Давиду по всем сторонам везет просто. Там в академии хороший был преподаватель, да, здесь.
1: Да,
0: и...
1: да.
0: Ладно, идем дальше. Значит, у меня записано. Я что знаю, то и знаю. Да. Как бы исполнял. Значит, в 21-м году «Богема».
2: Угу. Да.
0: А в 22-м «Тоска», «Каварадоси».
2: Да, да, это в Израиле, да.
0: Потом, значит, ты был во Франции, и ты выиграл там какой-то конкурс «Корсика Лирика», да, как он
2: да,
0: точно
2: да,
0: назывался?
2: Да, да, там первое место.
0: Первое место, гран-при ты получил, угу. Ты собрал там все, что можно
2: да,
0: было
2: да,
0: собрать,
2: да.
0: И тебе бросали в свет завистливые взгляды твои конкуренты, потому что ты все забрал. Потом у тебя был контракт в Европе, в Киле, да?
2: Да, да.
0: А где ты пел на польском?
2: Когда, ну, это когда, вот это вот, это да, в Киле было.
0: Суфлер вам кричал гораздо громче, чем вы пели.
2: Да, да, там, ну, это же польский язык, там, у нас был суфлер, он с нами работал, и его было слышно больше, чем певцов, потому что он все время подбрасывал эти слова, и все время
0: Пш-пш-пш.
2: У них такой язык, да. Пш-пш-пш-пш-пш. И все время было его даже слышно больше, чем самих.
0: Смотрите, а говорят, да. Профессия отмирающая. Ничего, если ты хорошо пшикаешь.
2: Да, да, да.
0: Так, ты получил кучу рецензий. Вот, потом про Калафов Тарту мы уже говорили.
2: Да.
1: Кстати.
0: Да.
1: Про рецензии. Я помню, что когда, Давид, ты спел «Nessun Dorma», что итальянская пресса, я просто зашла, мне интересно.
2: Не итальянская,
1: было.
2: Французская.
1: Французская, извините, пожалуйста. Французская пресса, я зашла и написала, что это один из лучших исполнителей
0: этой партии.
1: Да, этой партии, Давид Гольдберг. Да.
0: Ну, черт, я бы сказал, что ты, Давид, далеко пойдешь, но ты уже далеко пошел.
1: Да.
0: Значит, теперь, ты ездил в Ниццу еще, там была огромная гала. Значит, и мэр тебя поздравлял.
2: Да, мэр мне дал орден.
0: Знакомый ты мэр.
2: Теперь, да, да, он меня благодарил, и он очень произраильский, у него все технологии, мне рассказывали, у него все камеры, все, что связано с технологиями в городе Ницце, он покупает из Израиля.
0: В общем, Ницца наш город, как бы,
2: да.
0: Все в порядке.
2: Да. Ну,
0: теперь вопрос серьезный. Значит, вот ты в Германии пел «Кармен» и «Манон Леско» практически параллельно.
2: Ну да, но там были...
0: И как? Вот как ты... Там ария и здесь ария. Как это происходит?
2: Не, ну там было более поменьше партий, но там прямо один за одним, там это было тяжело. Ну,
0: скажи,
2: справились.
0: Вот, хорошо, вот ты должен петь там и там. Ты же выучиваешь, они у тебя не в голове не путаются, эти арии оттуда и оттуда.
2: Не только это, там еще и режиссура, и где стоять, где это, не дай бог, не там встанешь, там проходят целые...
1: Сложный процесс очень.
2: Да,
1: огромная ответственность.
2: И хор, и все подряд, значит, надо очень... Ну, надо внимательным
0: ну,
2: быть.
0: Ты молодой, пока еще можешь запомнить, а вообще. Но это так не единственный раз, потому что в Израиле в Набукко тоже совпадали какие-то две вещи.
2: Да, да, я две партии спел.
1: Да, Давид пел две партии Исмаэля и Абдалу. Это две разноплановые, да, Давида, партии ты пел, и я присутствовала сначала репетиции, это было сначала с пианистом, потом с оркестром. И с одним из лучших итальянских дирижеров, да, это
2: да,
1: был расскажи.
2: Карло Монтанаро, да.
1: Карло Монтанаро. И когда Давид, это хор на сцене, это дирижер, который хочет от тебя определенных задач.
2: Да, да.
1: Вот. И плюс ко всему еще режиссер у тебя сидел, я видела,
2: да,
1: который,
2: и...
1: да, Много задач.
2: Все требуют, да. И все, что за кулисами.
1: Да.
2: Хор, оркестр.
1: Все, что огромная ответственность.
2: Да, и, это ответственность. Да.
1: И плюс ко всему, вот тут у тебя было две задачи. Две абсолютно два разных человека, два героя. Это Исмаэль и Абдал.
2: Да, да.
1: И задача режиссера, надо было все запомнить, запомнить, и причем Давида было мало, ему дали мало времени на подготовку.
2: Да, да, у нас было, меньше месяца мы это все должны были сделать, а там большая была достаточно постановка, вся эта постановка, да.
0: Я могу, конечно, вспомнить, что мы учили экзамены за ночь в политехническом институте. Ничего, справился?
1: Там сложно, да.
0: Да ну, кто бы...
1: И Давид единственный, кто вообще с этим задачей справился.
0: Ну, я бы сказал, повезло тебе, Ира, с Давидом, потому что...
2: А мне повезло с Ирой.
0: Вот мне нравится этот момент в разговоре. Я сразу ставлю следующую музыкальную паузу. Это тоже Давид. Естественно, сегодня все паузы музыкальные посвящены ему. Да. Слушаем и потом продолжаем разговор.
1: Да.

0: В студии у нас Давид Гольдберг, Ирина Арзютова. Вот замечательный, правда, у меня гость. Я такого не было, говорит Давид, а музыка началась. Ну, мы же вроде все прошли, как бы. А ты что, хочешь раньше уйти, что ли, сделать? И ушел, как бы, запись. Это гениально. Ребят, что пели сейчас? Давид, что исполнял?
1: Это последняя ария Каварадоси из оперы «Тоски». После этой арии его он умирает.
0: Не надо грустным. Да, это просто после этой арии все.
1: Ну, он поет про как жизнь была красивая и все.
2: Воспоминания.
1: Да, воспоминания, как было хорошо жить, как бы, ну.
0: Это правильно, да. Он поет. Да. Теперь, Ирен, давай говори, потому что вот всегда, когда идет музыка, всегда самое важное говорится, а потом как-то об этом забывают.
2: Что я рассказала тебе?
0: Да, то, что ты рассказала мне. Да, да. Расскажи слушателям.
2: Хорошо, хорошо. На последнем спектакле, да, когда ты пошел, я стояла за кулисами, когда ты пошел на поклон к людям, заходит тоже, ты уже ушел на сцену, Карло заходит, и тоже, и он должен пройти мимо меня, чтобы выйти на сцену. Карло знает, что я импресарио Давида. Он знает это. Мы общались. И он подходит и мне и говорит: «Ирена, давай с тобой сделаем фотографию на память. Давид большой молодец». И он говорит, я, он говорит, очень талантливый, очень гениальный, и меня настолько он это говорил, и прям вот у меня, ну вот мурашки шли по телу, потому что чтобы такие слова получить от известного итальянского дирижера, который работает в европейских театрах лучших, с лучшими певцами, это дорогого стоит.
0: Да, без сомнения.
2: И он сказал о Давиде такое.
0: Давид, понимаешь, ну штука в том, что о тебе он очень хорошо сказал, а фоткался с Иреной. Ну, пойдемте дальше.
1: Нет, у меня тоже одна фотография.
2: Нет, я их поймала обоих. Я поймала обоих после поклона. Я сказала: пожалуйста, Карло, Давид, я хочу сделать фотографии. Ну, есть фотографии,
0: в конце концов, Карла можно понять, нормально.
2: Они с радостью фотографировали друг друга.
0: Теперь пойдем дальше. Значит, вот, кстати, уже тут прозвучали, мелькали фразы, что вот там сложно было, там дирижер, там режиссер. Скажи, пожалуйста, тебе дирижер или режиссер для тебя важнее?
1: Ну,
0: мы же сейчас не говорим о конкретике, просто скажи так, никто не обидится.
1: Нельзя говорить, кто
2: последствия
1: важнее. Но я думаю, что дирижер, да.
0: Дирижер. А скажи, есть у тебя тогда какая-то граница, которую тебе режиссер не заставит, с которой тебя режиссер не сдвинет и не заставит подвинуться? То есть, ну, например, мы же видели замечательного солиста Рижской оперы в «Пиковой даме». Голым петь не будешь.
1: Нет, ты что? Да.
0: Нет.
1: Нет.
0: Нет.
1: Нет.
0: А, то есть вот где-то есть это вот.
1: Не,
0: что...
1: ну это уже слишком. Я это видел, я не понял, зачем это все. Ну,
0: то, что... ну, режиссер хочет обновить как-то, так сказать, традиционную.
1: Ну, это вообще это ничего не обновляет, как бы.
0: Окей. Ты пока, насколько я знаю, от тебя и вот Ирены, ты готовишь камерные такие программы, которые будут представлять Израиль за рубежом. Можно немножко подробнее об этом?
2: Но мы пока держим интригу.
0: А, хорошо.
1: Да, у нас это еще... Мы еще работаем.
2: Мы работаем над этим. Да. Но как только мы будем готовы, мы придем, мы даем тебе слово, да? Да,
1: да, да, у нас целая...
2: Да, программа,
1: да,
2: и проект.
1: Большой очень.
0: Хорошо. Хорошо,
2: мы к тебе придем и все поделимся с тобой и поделимся с дорогими радиослушателями.
0: Хорошо. А вообще, ты же, наверное, ну, хочешь сыграть какие-то, допустим, спеть какие-то партии. Наверное, тебе интересно что-то. Что тебя привлекает больше всего, Давид? Ну, представим себе, что ну, такая золотая рыбка и говорит там, давай, ты скажи, а я исполню. Кого хочешь петь?
1: Ну, конечно, Отелло. Может быть, Радамес. Но больше всего Отелло, да.
0: А почему Отелло? Вот просто, ну, я-то мне что Радамес, что Отелло. Вот, но почему? Это такая красивая, там много красивых арий, там есть внутреннее напряжение, интрига, там что
1: она, тебе? Она очень, она внутренняя такая, она очень, это можно сказать, Эверест
0: То есть самая трудная такая партия.
2: Да. Драматургия, да? Драматургия.
1: И там все, там все, все подряд. И пение, и драматизм, и сама роль такая очень глубокая. И это пик.
2: Карьеры.
1: Пик карьеры, да, тенора вообще, я думаю.
0: А вот сейчас родился вопрос. Вот я думаю, ну, допустим, споешь «Дай тебе судьба», я очень надеюсь, споешь. Не зазвездишь? Ир, вот как бы Давид, да. Может зазвездить и такой...
2: Я хочу сказать, да. Что Давид, у него, он постоянно в работе. Даже когда сейчас я ехал в поезде, он мне звонил, он постоянно в работе, постоянно нужно что-то делать. У него нет на это времени. На вот это, на, да, постоянно мы в процессе.
0: Окей, ну смотри, пока так. А вот когда ты споешь «Отелло», там посмотрим.
2: Кстати, Кристиан, да, твой учитель, спел сколько?
1: 130 раз, я думаю.
2: 130 раз.
1: Да.
2: 130 раз.
0: Ну что, начать и кончить. Нормально, хорошо. В общем, есть чем еще работать, над чем работать, чем заниматься. В процессе репетиции ты можешь спорить, например, вот дирижер говорит так-то, режиссер так-то, а ты говоришь, знаете, у меня есть свое мнение по этому вопросу.
1: Да, но это все обсуждается, и все можно договориться. Но если, например, режиссер очень хочет там, чтобы выйти голым.
0: Не, ну мы поняли, ты вообще это... посылаешь режиссера и
1: не,
0: уходит.
1: Ну не посылаешь, ты можешь не по... сначала надо обговорить все. Надо все, да. Ну, все вопросы, все ответы. Да. И идти на компромисс всегда.
2: Кстати, о компромиссе, вот это, я часто советую с Давидом по поводу того, как вообще разговаривать с людьми, да, что нужно всегда выслушивать человека.
1: Да, конечно, потому что у режиссера и у дирижера есть свои концепты, и свои видения, то, что они видят. И они всегда ну, обговаривают это с солистами. Это не видно, это только когда солист, ну, когда у нас репетиции только солисты с режиссером или дирижером, есть очень много обговоров.
0: Да, нюансы, которые... Но ты выглядишь человеком контактным очень. Абсолютно. Так что с тобой нормально как бы разговаривать, обсуждать.
2: Ну, мудрым, контактным.
1: Ну да.
2: Его
1: ну...
2: мудрость просто зашкаливает.
0: Вот вы говорили про то, что прописано, да, что
2: да,
0: не прописано.
2: Контракты прописаны.
0: Ну вот, например, если тебя дует на сцене, как бы, вот ты выходишь, ты чувствуешь, блин, кто-то этот мозган прикрепил, вот не в масть, и мне неудобно петь. Это можно как-то вот пойти нашуметь и потребовать, чтобы... Или писать нужно раньше, чтобы на сцене не дуло, например.
1: Не, ну, это все обговаривается. Если есть проблема какая-то, дует или что-то такое, это всегда...
0: Господи, всегда современный можно... человек, все в контракте обговаривается.
1: Ну, не, да. Ну в контракте да, конечно, ну, но в основном это все обговаривается, если там что-то дует, что-то не так, они тоже же, у них же тоже желание, чтобы солист был
2: комфортно,
1: и в комфортно, и чтобы он хорошо себя чувствовал, и чтобы прошло хорошо, ну, все премьеры и все спектакли. Как бы.
0: Ну, в идеале, да. Чего тебе нельзя делать, как певцу, как солисту? Ну, скажем, я не знаю, там, кто-то не ест острое, кто-то не соленое, кто-то еще там, тебе холодное, мороженое, я не знаю, что тебе можно, что тебе нельзя, как ты сам себя определяешь?
1: Ну да, острое меньше, но это больше, когда в день выступления больше. Ну, тоже не увлекаться этим, ну, не пить, не курить. Все вот это вот.
0: Ну, что,
1: спать, отдыхать и работать, да.
0: Прям Булгаков. Ларион, вы не пьете, как вы селедку есть будете. Хорошо, а в день спектакля ты молчишь, да? Или можно...
1: Да, молчишь сколько можно и отдыхаешь.
0: Отдыхаешь, да. Это что значит? Лег в солярий или
1: да,
0: там?
1: Да, да, спишь. И день перед этим тоже очень хорошо надо спишь. Отдохнуть. И просто отключить.

0: Упражнения какие-то
1: упражнения,
0: там, да?
1: Да, все упражнения, потом все арии, все, все, что мне надо учить. Но учу я каждый день. Материалы я каждый день учу.
0: Ира?
2: Да, он постоянно, постоянно учит, постоянно новые материалы.
0: Как будто, мы пытаемся поймать Давида.
2: Да.
0: Окей, давайте.
2: Ну да, постоянно мы 24 часа в сутки на связи, по работе, да, мы да, постоянно...
0: Подожди, но я надеюсь, что ты поспать ему даешь как-то. Вот, ну,
2: кто, там... кто кому, вопрос, кто кому не дает спать.
0: А, ну молодец, пытливый человек, хочет узнать,
2: нет,
0: как лучше.
2: Нет, я в рабочем режиме, и наоборот, это хорошо, он меня стимулирует к работе. И если, предположим, там что-то такое, я устала, у меня настроение плохое, мне Давид говорит, так, вот это нужно вот так, вот так, вот так и вот так.
1: Все, молодец, у, да. у Иры тоже много очень работы, очень много.
0: Не, я догадываюсь, но ты молодец, строишь своего импресарио, правильно?
2: 100%.
0: Слушаем Давида, у нас следующая музыкальная пауза, поехали.

0: В студии Давид Гольберг и Ирена Арзютова. Ну, тут я узнал, просто по русской речи я так и догадался. Ленский же это, конечно. Пушкина-то как не вспомнить. Да. Что было с Ленским? Где пелось?
1: Где пелось, Давид?
2: А, тут, в Иерусалиме, с оркестром Иерусалима и с маэстро Аркадий Берин.
1: Маэстро Аркадий Берин. Угу. Вот, ты меня взял с собой на репетицию.

0: Ира была со мной на репетициях, да. И она тоже познакомилась с Аркадий.
1: Да, в процессе, да. Давид говорит, нужно, Ира, пожалуйста, подойди, давай познакомься с Аркадием, вот, потому что первая музыка Чайковского, она сложная музыка, которая требует много-много нюансировки, много вещей, и так как я в прошлой жизни, так сказать, у меня профессия первая дирижерская.
2: В прошлой жизни, ладно, да. Хорошо.
1: Вот. Мы подошли с тобой в перерыве, и я стала спрашивать маэстро про что он. Я видела, что он делает с оркестром там, да, и я стала его спрашивать и стала говорить маэстро вот так и так. Вот он очень удивился, что я стала с ним разговаривать на одном языке. Вот. И после этого он постоянно спрашивал, и Ирочка говорит, он спросил, как меня зовут, я сказала, он говорит, можно вас, Ирочка, да. Вот, он стал показывать мне в телефоне с огромным количеством оркестров разных стран он работал, в том числе и работал с Чайковским. Читанные дирижеры могут делать с оркестром Чайковского, потому что это требует особый специальный
0: стиль.
1: Это стиль, именно, да, стиль.
2: Ну...
1: И в конце, когда был последний концерт, после концерта Аркадий мы с тобой подошли, да. Ты его благодарил, маэстро.
0: Да, да.
1: И Аркадий сказал, что Давид лучший Ленской, который он работал. Да.
2: Хорошо, я сейчас обращусь к лучшему Ленскому. Давид, ты не вертелся, я тебя еще немножко займу, потом уже закончится. Так, значит, у тебя есть или у тебя был когда-то страх сцены, как у Карелли, например, о котором ты рассказал на нашей беседе до эфира?
0: Смотри, в начале, да, когда ты еще студент, и, да, есть страх сцены, но у каждого по-разному. Я, например, люблю сцену, но, например, Карелли, это надо все...
2: Ну, скажи нашим слушателям, что Карелли...
0: Ладно,
2: да.
0: Было в Ласкале, было... конечно, была Мария Каллас и Рената Тебальди, это все знают. В те времена, но у них было еще тенораже должны быть, и были трое. Был Джузеппе Ди Стефано, был Франко Карелли и Марио Дель Монако. Они были втроем, и каждый любит свой, у каждого предпочитает свой тенор, но Мария Каллас больше всего пела с Джузеппе Ди Стефано. Франко Карелли, он был спинтовый тенор, но он очень-очень боялся сцены, это да, он очень боялся сцены, и у него даже репутация такая была, что он отменял прямо полчаса перед спектаклем, у него, такое было. И, кстати, так поднялся Пласидо Доминго, было Метрополитен. Он отменил, и там был Пласидо, там сидел, и там он вышел первый раз в Метрополитен. И был, конечно, Марио Дель Монако, который был совсем наоборот Карелли. Он очень любил сцену. И он, кстати, по-моему, он рекорды Отелло, он взял 427. И он был учителем моего учителя Чекеля. Чекеля учил Кристиана. А Чекеля сам учился у Дель Монако.
2: Ну, в общем, ты сцены не боишься, в отличие от Карелли.
1: Я хочу сказать.
2: Конечно, скажи.
1: Можно вставить слово?
0: Я просто... Он, понимаете, у него была такая позиция. Он был... Франко Карелли был очень крутой тенор. И он был номер один калаф тоже в мире. Вообще, я думаю, в истории, И от него очень много требовалось. И у него, так он справлялся. У него был такой страх сцены, что делать. Но у него просто шикарный голос. И, у каждого свой любимый тенор.
2: И у каждого тенора свой путь, скажем так.
0: Да.
2: Так что, да.
1: Да, я хочу сказать, что вот Давид в жизни один, а когда он на сцене и готовит партию, когда он на сцене, ты совсем другой человек.
0: Может быть.
1: Совсем другой
2: я
1: человек.
2: Я не знаю, я не знаю. Давида на сцене не видно, будет сходить посмотреть.
1: Ну вот, например, Ленского, когда ты готовил партию, да, вот, ей, то есть обычно Ленский, и кто пел Ленского? Ленского пел в истории кто? Лемешев?
0: Лемешев, да. Лемешев, ну.
1: И Атлантов, да, по-моему, ты говорил.
0: Атлантов. Ну, Атлантов меньше. Атлантов меньше, да, это да. Не для вот. Его голоса.
1: И ты готовился, и у тебя менялось внутреннее состояние, вот это вот внутреннее. И когда я тебя снимала в зале, абсолютно выходил другой человек, выходил Ленский, и абсолютно вот у которого абсолютно другая жизнь.
2: Он ну, вообще, это перевоплощение.
1: Перевоплощение это, полностью.
2: А ты же был на мастер-классах у сына Дель Монако, да, у режиссера,
0: да? Ну да, когда-то я был у Джанкарло Дель Монако, это его сын.
2: А что это тебе дало, вот этот мастер-класс?
0: Смотри, сперва... Ну, я... Вообще, я... Все, что мне в пользу, все, что я могу у кого-то научиться, я всегда беру. Всегда надо над собой работать, и всегда надо... совершенствовать, да?
2: Совершенствовать, да?
0: Да, да, всегда надо. И, ну, такая профессия, это нужно все время лучше и лучше. И я очень хотел спеть ему, потому что... и он как раз после, как я спел, он сразу сказал, о, это школа Мелоки, а школа Мелоки — это Марио Дель Монако.
2: Да,
0: это,
2: да,
0: это именно вот эта вот школа, которая вот она связана вот с, ну, то, что моя техника, как бы.
2: Окей. Скажи мне, пожалуйста, ты больше всего счастлив, когда ты поешь, или после выступления, когда все состоялось, или на репетиции, когда еще нет спектакля? Когда ты кайфуешь больше всего? Где?
0: Не знаю, я все люблю, я люблю процесс. Потом есть само выступление, тоже очень, ну, я очень люблю петь. И, конечно, ну, конец тоже, что вот такой вот пройти, и все.
2: Ну, еще и ужинать можно потом.
0: Да, и ужинать можно. Ну, да, это тоже важно. Но весь этот процесс я очень люблю. С начала до конца.
1: И это очень чувствуется.
0: Да.
2: Я так думаю, что когда, Давид, когда тебе будут аплодировать самые крутые сцены мира, они уже начинают это делать, еще впоследствии там Метрополитен, там.
0: Ну, амен.
2: Ты вспомнишь, значит, мы с тобой говорили, ты еще был тогда прекрасный, юный, значит, счастливый человек, совершенно сумасшедший, любящий петь. Вот. Тогда ты вспомнишь дедушку, который тебя интервьюировал. Так, давай, значит, мы сейчас послушаем еще одну арию в исполнении Давида, потом мне несколько вопросов есть к Ирене.
1: А, это вот, интересно.
2: Да, да, вот так вот. Раз человек в студии, еще не спрашивайте ничего. Так,
1: хорошо.
2: Слушаем, поехали. Да.

0: Ну, я, короче, человек непрофессиональный, но голосище у тебя, Давид, будь здоров. А, да, я думаю, что есть чем гордиться и есть куда стремиться, в общем. Подожди, Кристиан будет гордиться тем, что вы вместе готовили какие-то арии. Так, Ирена, подготовиться, пожалуйста. Значит, скажи мне, во-первых, значит, почему ты решила привлечь именно Давида? Я понимаю, что потому что Давид хороший певец, как бы. Это понятный ответ. Но как это получилось практически по жизни?
1: Игоря голос Давида, он покорил меня своей редкой и уникальной вокальной природой. В последнее время я часто переслушиваю записи великих мастеров итальянской школы, которых Давид мне говорил, да, Давид? Это Франко Курелли, он мне часто посылал записи, я их слушаю. А до этого я интуитивно слушала эти записи, вот, Марио дель Монако. И когда я впервые услышала, Давид, тебя в опере, у меня возникло абсолютное ощущение живой преемственности. И где ты продолжаешь эту великую традицию итальянской вокальной школы подлинного драматического темперамента.
0: Ты сегодня зашел прям не зря.
1: Вот. И в современном оперном мире такие голоса, Игорь, вообще встречаются крайне редко. И поэтому у меня решение о сотрудничестве с Давидом было для меня это мгновенным и очевидным.
0: Ага.
1: Да.
0: Ну, то есть пришла, послушала и поняла. Надо.
1: Да, почувствовала, да.
0: Теперь, хорошо, а в принципе вообще, как ты отбираешь артистов? И что тебе в артистах более всего важно? Их профессионализм, их характер. Потому что в случае с Давидом, похоже, мы имеем дело с человеком практически близким к совершенству. Он классно поет.
1: Почему
0: он
1: близко к совершенству?
0: Извините, я еще не знаю.
1: Это продолжение итальянской школы.
0: Ну, продолжение итальянской
1: он
0: школы, мало ли что.
1: Традиции.
0: Карелли, он боялся выйти на сцену, а Давид выйдет, и все. И не боится никого.
1: Давид ничего не боится.
0: Очень тебе свезло. С Давидом хорошо. А другие артисты у тебя тоже будут, наверное, или есть?
1: Да, давай я сначала скажу, что я ценю в оперном певца вообще. Что я обращаю внимание на целый комплекс качеств у певцов, Игорь. Это, конечно, это большой голос, идеальная техника, но я скажу, что это только 50% карьеры. И безупречное, ну, прежде всего, это безупречное произношение на итальянском, на немецком, на французском, английском языках. Это базовый минимум. Это другое качество, это умение работы с дирижерами, очень важно, и режиссерами. Быть в контакте с ними, быть здесь и сейчас с ними, мгновенно реагировать на их требования, просьбы и способность то, что мгновенно вот это перестроиться в работе с ними.
0: Ира, что мгновенно? Человек имеет право подумать.
1: Игорь, есть моменты, вот то, что я присутствовала и ранее, и присутствовала у Давида на репетиции с Карло, ты подтвердишь, да? Ни секунды у него было. Он сказал, повтори вот это, и вот это. И Давид должен секунду среагировать на это. У певцов нету иногда этого, вот. Или у режиссера там какая-то мысль, и он должен певец сразу
2: понять ее,
1: словить. И еще одно важное качество, которое певец должен быть надежным партнером и в любой ситуации рабочей, чтобы я была уверена в человеке.
0: Ну, тут я чувствую прям, Давид, человек, в котором можно быть уверен. Я еще хотел спросить.
1: Давид, человек, который можно положиться и абсолютно 100%.
0: На скольких языках ты поешь вообще? Ну, давай, значит, перечислять. На итальянском.
2: Ну, итальянский, иврит.
0: На немецком,
2: тоже у нас,
0: наверное.
2: Немецкий.
0: На русском.
1: Немецкий он знает, как русский.
2: Польский.
0: Ой, на польском, да.
2: Чешский я пел.
0: Опа, чешский пел.
2: Да, там в этом, из «Русалки» я пел.
0: Если ты не знаешь языка, ты можешь выучить партию на этом языке?
2: Да, но это дольше. Французский, конечно.
1: Но он может, он схватывает материал, может самую сложную партию это выучить за короткий срок, правильно?
2: Да.
0: Так, теперь, Ир, в чем заключается работа оперного агента?
1: Вопрос интересный ты задал. А можно я вспомнила, ты знаешь, анекдот сейчас?
0: Опа!
1: Приличный.
0: Хорошо.
1: Приличный анекдот. Что известный оперный певец приходит к гадалке и спрашивает у гадалки, что ждет его в будущем. А гадалка раскладывает карты и хмурится, и говорит: «Вижу, что в следующем году у вас подписаны большие контракты, большие гонорары, самые лучшие европейские театры первого класса». Угу. Вот. А певец говорит: «Ой, прекрасно, здорово. А скажите, пожалуйста, а у моего импресарио как вообще происходят дела? Что у него там будет в будущем?» Гадалка внимательно смотрит расклад и говорит: «А вот как раз у импресарио подписал с вами эти контракты самые с этими лучшими театрами, и сейчас он ждет момента вам об этом сказать».
0: Ага.
1: Да. Роль импресарио заключается в том, чтобы всегда быть на 2-3 шага вперед оперного большого рынка. То есть если репертуар театра, до того, как объявят репертуар театра, потому что в момент, когда они объявляют репертуар, уже каст сформирован. Моя задача — смотреть вперед на 2-3 года вперед. Выстраивать правильную рабочую стратегию, которая включает, это очень важный момент, мониторинг индустрии, и формирование репертуара, переговоры, логистика. И очень важный момент — грамотное выстраивание рабочих отношений с руководством театра.
0: Так, вот как раз.
1: Так еще момент был очень важный.
0: Хорошо, хорошо. Да. Вот меня интересует по поводу предсказаний там. Значит,
1: да.
0: Что будет 2 сентября?
1: Это интересно. У нас будет, Давид, у нас будет 2 сентября состоится концерт «Мелодии сентября», где с Давидом будет петь прекрасная меццо-сопрано Карина Родзион. Она, кстати, была у тебя в студии, помнишь?
0: И передавала привет, да.
1: И передавала привет. Да, я хочу сказать, что «Мелодии сентября», которые станут вообще не настоящим праздником, осенним, вот, дорогие друзья, и вы получите истинное удовольствие, вы получите прекрасное бархатное звучание магического, потрясающего Давида, прекрасные Карины Родзион.
0: Ир, ты как сейчас Остап Бендер приглашал американцев в гости, адреса почему-то не оставил.
1: Ой, я забыла.
0: Ты бы сказала, где лучше, чем рассказывать, как все будет замечательно.
1: Конечно, я увлеклась.
0: Ты увлеклась.
1: Я увлеклась осенью, золотой, Игорь.
0: Ну, как с женщинами работать?
1: Пожалуйста. Дорогие друзья, город Ашдод, 2 сентября, 7:30 вечера, адрес: улица Мецада, 22, район Ют-Алев. Так как количество мест очень ограничено, вот. И, Игорь, если ты позволишь, номер телефона куда?
0: Нет, этого не могу, это просто не могу.
1: Да.
0: А вот то, что нужно запомнить, когда и куда, это необходимо.
1: Да.
0: Это просто необходимо. И вам, бесценные ашдодцы или гости города, как говорится, грех не пойти 2 сентября на вот эту акцию, на этот концерт «Мелодии сентября».
1: Да, плюс еще вас ждет в перерыв замечательный фуршет.
0: Вот, и помимо
1: этого,
0: Вот, поэтому даже, может быть, как поют, не так важно, а вот то, что можно там покушать вкусно.
1: И выпить прекрасного вина.
0: И выпить вина. Вот, я бы ради этого фуршета и вина пришел бы. Так, 2 сентября, запомнили дату. Ну что, все, собственно говоря, я измучил вас достаточно. Время наше на сегодня завершается. Огромное
1: спасибо. Так мы получили удовольствие.
2: Спасибо вам, Игорь.
1: Спасибо вам, Игорь.
0: Огромное спасибо драматическому тенору Давиду Гольдбергу и его импресарию Ирене Арзютовой. Удачи 2 сентября, чтобы все было хорошо, залы были забиты и все аплодировали. Значит, запомнили, бесценное, когда и куда нужно идти. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. И еще одна композиция в исполнении Давида Гольдберга «Гранада». Даже я узнал. Очень красивая песня.

0: Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. У микрофона Семен Каплан. Посол США в Турции, специальный посланник по Сирии и Ираку Том Барак призвал снизить напряженность между Израилем и Турцией. В интервью телеканалу PBS Барак заявил, что израильский удар по Сирии без предварительного уведомления Анкары создал ненужный риск прямого столкновения между странами. По его словам, нынешняя напряженность связана с временными обстоятельствами, и ни одна из сторон не заинтересована в военном конфликте. Американский посланник также отметил, что предвыборная кампания в Израиле может привести к ошибочным решениям. Слова Тома Барака передает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Тем временем источник в сфере безопасности заявил, что следует различать две израильские атаки в Сирии. Сегодняшний удар на юге страны был направлен на предотвращение непосредственной угрозы силам Цааля, тогда как атака по аэродрому Абу-Эд-Дуур была призвана не допустить военного укрепления в Турции в глубине в Сирии. При этом, по словам источника, обе операции отражают одну и ту же политику. Израиль оставляет за собой право действовать на всей территории Сирии для устранения угроз и не намерен полагаться исключительно на политические договоренности. Об этом сообщает корреспондент Кан Кармела Менше. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что удар по аэродрому Абу-Эд-Дугур в Сирии был нанесен после получения достоверной разведывательной информации о намерении Турции действовать на этом объекте таким образом, который создавал бы угрозу безопасности Израиля. В заявлении, опубликованном незадолго до этого, Кац подчеркнул, что перед атакой сирийскому режиму было направлено прямое предупреждение, а США была передана им разведывательная информация. По его словам, лишь после того, как оба эти обращения не дали результата, премьер-министр и министр обороны одобрили проведение операции. Кац добавил, что президент Турции Эрдоган, попавшийся, по его словам, с рукой в банке с печеньем, был вынужден отступить. Кроме этого, министр обороны раскритиковал реакцию американского посланника Барака, заявив, что она содержит множество неточностей и противоречит позиции президента Трампа. Цааль сообщил, что сегодня ликвидировали командира батальона Дир-эль-Балах в военном крыле Хамаса Шарифа Аль-Хасаната. В армии заявили, что Аль-Хасанат руководил попытками восстановить подземную инфраструктуру террористической организации и продвигал планы террористических атак против сил Цааля и граждан Израиля. Боевик представлял собой непосредственную угрозу для израильских сил. Представитель Хамаса Хазем Касым приветствовал заявление заместителя председателя палестинской автономии Хусейна Аш-Шейха о том, что выборы в палестинский законодательный совет состоятся в установленный срок, и назвал это позитивным. По его словам, Хамас надеется, что Абу Мазен продолжит избирательный процесс и не откажется от него, как это происходило в прошлом. Касым заявил, что Хамас является важным элементом политической системы и палестинского национального движения и будет участвовать в выборах. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. Председатель партии РАМ Мансур Аббас заявил на конференции партии РАМ в Тайбе, что палестинское государство существует и признано всем миром, за исключением США и Израиля. Аббас добавил, что его партия стремится добиться мира между Израилем и палестинцами, подчеркнув, что арабские граждане Израиля являются мостом на пути к этому миру. Говоря об отношениях с другими арабскими партиями, Аббас объявил об их открытии новой страницы и призвал к сотрудничеству и распределению ролей, в том числе посредством соглашения об излишках голосов и пакта о взаимном уважении. Слова Мансура Аббаса передает корреспондент Кан Иран Зингер. И в завершении выпуска новостей прогноз погоды. Максимальная температура в Иерусалиме и Тель-Авиве составит завтра 31 градус, в Хайфе будет 30, в Цфате 32, в Бейшиане 39, в Бейершеве 34, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы центральные новости к вечеру 22 августа. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго! Шалом Миирушалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну что, цитирую источник. Диджей, от английского диск-джокей, это человек, который играет, точнее, проигрывает чужую музыку для других людей. Диджей играет для того, чтобы создать музыкальное оформление к мероприятию, задать настроение, но чаще всего, чтобы заставить публику танцевать. Самым типичным местом работы для диджея является ночной клуб, но диджей также востребованный на музыкальных фестивалях, выставках, публичных мероприятиях, на радио и телевидении. Ну а дальше уже история каждого диджея единственно и неповторимо. В студии звукооператор Микаэль Ольшванг, Игорь Хариф и гость сегодняшней полной иллюминации диджей Андрей или Андрей Скиба. Будем и так буду обращаться. Привет.
1: Привет.
0: Ну, я уже знаю, что твоя биография — это такой гигантский слалом просто. Вот я не от многих гостей полной иллюминации слышал такое, как от тебя. Поэтому, ну, давай познакомь, пожалуйста, и наших бесценных слушателей с особенностями твоей биографии. Родился, вырос. Давай, рассказывай.
1: Родился в Украине в 1974 году. В возрасте год с лишним моя семья приехала в Харьков, и с тех пор я жил в Харькове до 19 лет. В 19 лет я уехал в Израиль один по программе Иерусалимского, как они себя назвали на русском, политехнического института, Махон Лев, собственно. Uh-huh. Uh-huh. Вот, мы приехали, группа 15 парней. Я быстро с этой программы ушел в кибуц, и дальше вольное плавание... в общем-то, 19-летнего, ну, уже 20 мне исполнилось потом.
0: Ну, вот. Давай я добавлю пару штрихов. Значит, у тебя было два курса Харьковского авиационного института за плечами.
1: Да, в ХАИ.
0: Да, ты, в общем, работал на кафедре даже.
1: Да.
0: И, что еще интересно, ты выиграл Всеукраинскую олимпиаду по химии.
1: Дважды.
0: Ты такой разносторонний чел, просто... И поэтому я даже не удивлен, что тебя сразу взяли в IT.
1: Да, да, это тоже...
0: Крутые люди.
1: Очень крутые люди. Mm-hmm. Действительно, это был стартап, который организовали выходцы из Эльты. Специалисты по радио, uh-huh. радиоэлектронной борьбе, если не ошибаюсь. В общем, в их работе до этого стартапа я, конечно, не сильно разбираюсь, это секретно, по идее. Вот, но они открыли стартап, и им нужен был человек, который сделает им просто контрольную, ну, панель управления на Windows. Они Windows совершенно не знали, их он не интересовал. А меня взяли как...
0: сделал, через два года был Рошцевит.
1: Да.
0: Ну, хорошо. А потом был Бар-Илан.
1: Да.
0: Армия шла в бет.
1: Да.
0: И дальше, вот как бы для меня здесь, допустим, должна была биография завершаться. С 99 по 26 год, 32 года ты в IT.
1: Ну, с 94-го.
0: Ну, по 24-го,
1: да, да, да.
0: И тут... И вот на этом месте опытный, я бы сказал, маститый айтишник.
1: Да.
0: Круто меняет судьбу, и ты уходишь в диджей. Как? Почему?
1: Ну, во-первых, последние годы, пока я работал в хай-теке, я уже диджеил. Я диджеил в основном танго, но потом постепенно начал и диджеить мероприятия.
0: Ну, хорошо. Это типа хобби. Ты работаешь, ты серьезный чувак, ты работаешь в таких мощных, да, ты айтишник.
1: Да, да.
0: Хорошо, и как все это развивалось? Вот да, ты диджеил.
1: Я диджеил, и ну, в какой-то момент работы по диджейству стало больше, и начали возникать конфликты между занятостью там и там, и, в общем-то, надо было выбрать. И я решил, что это самое время выбрать то, что душа просит, чтобы потом не жалеть горько о том, что не рискнул.
0: А тебе не подходили, когда, Андрей, 32 года, псу под хвост, как?
1: Не, ну почему псу под хвост? Это годы моей жизни, они часть меня навсегда. Эти годы же никто у меня не отберет.
0: А вот идея самого диджейства у тебя когда возникла?
1: Ну, в общем-то, меня так сильно подталкивали, я упирался, и в результате возникла ситуация, когда я, не смог сопротивляться и провел первый милонга, это называется, в танго, ну, мероприятие, такой вечер танцев. Вот, и она имела такой оглушительный успех, меня тут же стали просто наперебой звать все самые лучшие организаторы танго-мероприятий Израиля. И просто это уже... И тут же меня начали пропихивать за границей диджеить. В общем, мне не приходилось там вообще заниматься маркетингом. Как-то это...
0: А когда ты подписывал там заявление об уходе, например, ты не колебался? Ты вот думал, господи, 32 года здесь был.
1: Ну, я теоретически колебался, но внутренняя уверенность у меня была совершенно... И дочка меня очень поддерживала. Моя дочка отслужила в боевой разведке.
0: Крутые вы там.
1: И она как-то прямо с восторгом это... Мне это напомнило восторг, с которым она... Ну, она тогда еще училась в старшей школе, и я так чуть-чуть стеснялся, когда я об этом сказал, не знал, как она отреагирует. Когда я пошел делать курс медицинской клоунады, я закончил в семинар кибуцим, собственно, полный курс.
0: Поэтому еще поговорим.
1: Да. И когда я ей... Ну, вот, когда я только собирался идти на этот курс, я ей рассказал, говорю, вот там, как тебе, что вот если я буду заниматься клоунадой, у тебя папа клоун, как бы, как тебе с этим? Она говорит, это вообще класс, горжусь.
0: В общем, нашел ты общий язык.
1: Нашел хорошую дочку.
0: Нашел хорошую дочку. А насколько я понимаю, вот по нашим разговорам до эфира, ты ведь тоже на танго пошел не просто так. Ты надеялся как-то найти пару.
1: Ну, в общем-то, да, я развелся и искал, чем заполнить досуг, разные вещи пробовал. Танго прилипло ко мне прямо сразу, и это была любовь с первого взгляда, с моей стороны, по крайней мере.
0: Ну так, у нас время поставить первую музыкальную паузу. Сегодня диджей Андрея, все музыкальные паузы. Сделаем так, послушаем, ты скажешь потом какой-то комментарий, если захочешь, дашь?
1: Ну, собственно, эта песня очень малоизвестная, вот, но она, мне кажется, ну, меня она очень мотивирует. Собственно, песня говорит о том, что я добиваюсь наилучшего успеха, когда в самой на английском это down, то есть в самой упадшей ситуации.
0: Окей, давай послушаем, ну и вернемся к разговору.

0: Итак, в студии у нас диджей Скиба, и сегодняшние музыкальные паузы все от него. Человек, который после 32 лет работы в IT пошел диджеить и делает это блестяще, и был больше, чем в 10 странах, если я правильно помню. Да. И будет еще во многих, даст Бог. Ну, скажи мне, как ты попал в танго, мы поняли, но в чем особенность танго-диджея? Потому что ты ведь и танго-диджей, но ты и простой там поп-диджей обычный тоже, ты совмещаешь. Да. В чем есть разница?
1: Разница довольно большая. Собственно, общего не так уж много. Да, и там диджей ставит музыку, люди танцуют. Но в танго, во-первых, не делаются миксы. То есть песня отыгрывается от начала до конца.
0: Расскажи, что такое микс, кто-то может не знать.
1: Окей. Значит, в обычном диджействе в клубе переходы между песнями прячутся. То есть, угу. Обычный человек, который не сильно над этим задумывался, когда он слышит музыку, он танцует, и как-то музыка идет, и идет, и идет, и не прекращается, и как будто бы трехчасовая пев, вот он там 3-4-5 часов в клубе танцует, и это как будто бы одна длинная песня на 5 часов. Потому что переходы делаются так ловко, что не следующий человек не заметит. Это происходило еще на виниловых дисках. Диджеи научились это делать. Я это себе объясняю таким эффектом, как в казино, чтобы, как в казино не вешают часы, чтобы люди не замечали, как проходит время, так и в клубе, чтобы они, продолжали танцевать, вот на этой волне продолжали кататься.
0: Понятно. Так вот.
1: А вот в танго все наоборот, именно с этой стороны. В танго есть такие блоки по 3-4 песни, называется танда. Этот блок, насчет него есть куча правил, какие песни могут быть в одной танде. И в начале танды... традиционно мужчина приглашает женщину, сейчас, естественно, разные варианты существуют, и мужчина приглашает женщину, и они должны дотанцевать до конца танды. То есть прервать танду посередине — это ЧП. Это прямо что-то у них произошло плохое.
0: Зашквар.
1: Да. В общем-то, да. То есть как нам рассказывали когда-то в такой момент, то есть если прерывается танда, там они чуть ли не домой, каждый к себе домой уходил, и все. То есть невозможно продолжать вечер после такого позора. Вот. Я из того, что я наблюдал, никто домой не уходил, но это ЧП. Так что в танго как раз важно иметь эти блоки, очерченные по времени четко. А между этими блоками танго вставляется музыка, сильно отличающаяся, чтобы было понятно, что это такая заставочка. Да, и потом идет следующая танда. И разные были тренды в течение многих лет. Когда-то там ставили эту заставку постоянно одну и ту же, чтобы люди знали, что это именно заставка. Потом стали ставить разные заставки. Сейчас, в общем-то, выбор этих заставок — это не меньше творческое поле, чем выбор самих.
0: А ты чередуешь одно с другим, то есть выступаешь и так, и так.
1: Да.
0: Тебе сложно, или это уже стало автоматическим, и ты, когда знаешь танго у тебя, ты так настроился, и уже все работаешь. Не танго, значит, ты вспоминаешь эти миксы.
1: К счастью, это не стало автоматическим. Я волнуюсь.
0: Как настоящий артист перед концертом, да.
1: Да, да. Надеюсь, это не пройдет, потому что это волнение, мне кажется, оно важное. Танго, да, я делал больше по количеству, но я бы не сказал, что одно проще, чем другое.
0: Всюду свои какие-то гиммики есть.
1: Конечно, да.
0: Ты сказал, когда мы общались до эфира, прям танго для тебя это тикун улам. Ну, так вот.
1: Ой, а что же я имел
0: тогда? Что ты имел в виду? Ладно, пойдем дальше. Ты пока вспоминай.
1: Я повспоминаю.
0: Да, ты пока вспоминай. Я тебе задам следующий вопрос. Что такое Диджей в зал и диджей из зала.
1: Да, я люблю эти выражения, я их слышал один раз, только я помню от кого, не буду сейчас называть, но мне кажется, это очень большая разница, и очень быстро видно по диджею, к какому типу он относится. Диджей, который... которого интересует показать то, что он приготовил, и вот он, я, артист, я вам приготовил вот такую классную вещь, слушайте, и я вас уведу в счастье. Это диджей в зал. Диджей из зала — это диджей, который ловит общую волну с залом, и дальше как-то ее, может быть, направляет, либо же просто идет вслед за этой волной, и сам не знает, куда его эта волна выведет, его и зал.
0: А ты какой?
1: Я однозначно из зала. Совершенно просто, вообще, без сомнения.
0: Хорошо. Диджей Скиба из зала. Следующая композиция. The Four Seasons. Begin. Хочешь что-то сказать?
1: Да, хочу. Эта песня, когда она вышла, она совсем не получила первые места. И несколько раз ее перезаписывали. Первая перезапись, это была даже не перезапись, а, собственно, микс. Использовали старую запись, оформили ее по-новому.
0: Угу.
1: Она была очень успешная. Песня «Манескин», конечно,
0: да.
1: Все мы знаем, насколько успешная. То есть такая забавная история, когда оригинальная песня осталась не очень известной и со временем дозрела.
0: Ну да. Ну что, с удовольствием буду слушать классные песни. Поехали.

0: композиция от диджея Скибы. Честно, я не знаю, почему только мы должны были дождаться Манескина, чтобы оценить. По-моему, замечательная песня. Вот сейчас вот кажется, что она просто должна была зайти сразу.
1: Правда же?
0: Отличная просто песня, блин.
1: Ну, шикарная, просто шикарная.
0: Роскошная.
1: Да.
0: Давай, да, ты вспомнил, что ты имел в виду.
1: Да, собственно, речь шла именно о том, как я чувствовал свою роль в танго в качестве диджея. То есть человек, который делает других людей счастливыми, для меня это действительно тикун олам, в том числе и клоун, который заставляет людей смеяться и радоваться, в том числе выступающий на сцене артист. Для меня это действительно святые люди, так же, как учителя. Для меня эти две профессии просто...
0: Я не могу с тобой не согласиться. По-моему, ты очень прав. Конечно, а ты удивительный, на мой взгляд, чтобы не сказать, уникальный человек. Тебе мало
1: Спасибо.
0: Того, что есть, ты занимаешься кучей других вещей. То есть ты учишься петь оперу, ты занимаешься пауэрлифтингом, ты ездишь на одном колесе. Зачем и почему? Объясни, тебе мало замечательного диджейства, тебе мало того, чтобы 32 года ты классный айтишник. Что еще?
1: А дело в том, что я не мог противостоять соблазну, ведь это же чудо. Вот, ну, например, на одном колесе. Это когда ты смотришь на это колесо, когда ты берешь его в руки, ставишь его как-то на землю и отпускаешь, оно создано, чтобы падать во все стороны.
0: Да, да, да.
1: То есть его, когда вдруг, мало того, что это колесо, еще и ты на него сверху садишься, то есть центр массы еще становится выше. И вдруг оно не падает, и ты на нем едешь спокойно, разъезжаешь. Это же чудо. То есть как можно отказаться? Вот тебе дают поучаствовать в чуде. Как можно отказаться?
0: Ты учился петь оперу, причем обещал рассказать про первый урок вокала. Если ты не забыл об этом. Говорил, что тебе очень смешно было как-то на первом уроке вокала.
1: Я начинал, в общем-то, с роли Бабы Яги, басом. Мы пробовали делать такую смешную вещь. В общем, в результате это не вышло, как это представление не вышло на сцену. Но сам процесс, конечно, был очень забавный. То есть, когда я пел как Баба Яга басом.
0: А у тебя бас условным,
1: вообще? Не совсем. То есть, по диапазону я достаю до этих нот, но... Угу. Но мой тембр не басовый.
0: А в каком ты, так сказать, виде оставил свои оперные студии? То есть, ну, на колесе ты научился, можешь ездить в любой момент. А с оперой это как?
1: Я пришел абсолютным новичком. До этого не учился совершенно. И я немного позанимался, ну, с Машей. А потом...
0: С Марией Тавровской, говорю,
1: да,
0: я, да.
1: Да. И потом Маша совершенно благородно меня передала Михаилу Дьякову, потому что она посчитала, что мне нужно учиться у него. И для меня эти уроки, я ездил раз в неделю в Хайфу, для меня эти уроки, это было просто самый счастливый час в течение недели. Мой урок с Михаилом Дьяковым, он меня взял, ну, фактически новичка совершенного. И вот с нуля, как бы, почти я начал у него учиться и был совершенно счастлив на этих уроках. Потом он уехал в Америку. Мы с ним держим связь, но я продолжаю этим заниматься, но уже не оперой, а более прикладным пением. Я надеюсь дойти до такого уровня, чтобы радовать своих гостей на мероприятиях. Ну, такой как комплимент от шефа, комплимент от диджея.
0: А ты ездил изучать в Сванете и многоголосие?
1: Ездил.
0: Так, расскажи.
1: Ну, это же тоже чудо, от которого невозможно отказаться. Это же, когда ты это слышишь, то непонятно, как вообще такие звуки можно из себя выдавать. Вот. И нас чуть-чуть поучили, и были моменты, когда даже казалось, что чуть-чуть получается. Ну, надеюсь, мы продолжим эти занятия.
0: То есть ты еще собираешься туда ездить, или это будет как-то дистанционно?
1: Ну, во-первых, с группой, которая была, мы надеемся продолжить эти занятия. Во-вторых, в следующем году уже организовывают эту поездку. Сванетия вообще совершенно волшебная и страшноватая, и очень красивая.
0: Страшноватая почему?
1: Ну, я не очень поверхностно понял эту историю, но, насколько я понимаю, там нравы были очень суровые, и вот эти вот башни во всех сванецких деревнях, mm-hmm. Где они прятались от, не от чужаков, а от, в общем-то, ну, междоусобицы, mm-hmm. Башен очень много. И строили их, видимо, не потому, что им нечем было заняться, а таки требовалось защищаться в них.
0: Понятно. Знаешь, я вот думаю, что какая-то такая штука, ты уникальный даже не потому, что ты делаешь столько разных вещей, плохо совместимых друг с другом, но ты их совмещаешь очень гармонично.
1: Спасибо.
0: Ты просто, я не знаю, у тебя удивительный дар, ну, как-то здорово удивляться миру.
1: Ой, да.
0: Открываться миру, принимать его дары, в свою очередь, и уметь наслаждаться тем, что дает жизнь. Я скажу, для меня это очень, очень важное искусство для человека, потому что, ну, я существо часто угрюмое такое, значит, и не всегда я...
1: Не заметил.
0: Ну, я стараюсь, я маскируюсь. Вот, но вот это умение принимать чистый дар жизни... Мне просто кажется удивительным, и у тебя в полной мере есть. И...
1: Я согласен с тобой частично. Я согласен, что это очень важно, но я не вполне удовлетворен с тем, как я принимаю это. Я хочу больше принимать.
0: Я надеюсь, что ты разовьешь свое искусство принимать, и будет у меня больше. Но вот ты специально был в семинарах

0: бы есть за что спрятаться. Медицинский клоун выходит совершенно безоружным. Вот что там произойдет, на то он и отреагирует. То есть это совершенно реактивная роль. Угу. И очень страшно, потому что это полная неизвестность.
1: Ну, я думаю, что это работа, профессия, требующая какого-то колоссального напряжения внутреннего, потому что...
0: А расслабление?
1: Ну, кто умеет, да. Но ты говоришь, что когда выходишь просто в зал, да, то это тоже, в общем, ситуация, когда ничего нет, только звуки, которые ты создашь. И там посмотрим, как сложится.
0: Да. И надеешься, что ты как-то выкрутишься.
1: Так, давай послушаем еще одну композицию. Это у нас «This is the world we live in».
0: Да. Тут обратная история. Была суперуспешная песня Фила Коллинза «Genesis World of Confusion» со словами «This is the world we live in». И из этой песни группа «Алькасар» сделала мэшап. Вот интересно, слушатели догадаются или нет, с какой песни официально в авторах песни, кроме Фила Коллинза, значится еще очень известная певица, я подскажу.
1: Конкурс.
0: Да, конкурс. Тут наоборот, очень известная песня в прошлом сделала прекрасную композицию. Из нее сделали прекрасную композицию позже.
1: Кто угадает, диджея Скибы, скидка, я бы сказал, какая-то. Окей. Слушаем, поехали.

0: В студии диджей Скиба. Он добрый человек, он готов дать разгадку. Я бы не дал. Но давай, говори.
1: Ну, собственно, еще одним автором этой песни является Дайана Росс. Ее песня «Upside Down». Когда об этом узнаешь... Вдруг, ну ой, конечно же, как удивительно гармонично эти две песни совместились. Вот,
0: да, классно получилось, да. Пока мы тут слушали композицию правильно, замечательно, вспомнил Андрей цитату из Эйнштейна, да, что можно считать, что в мире ничто не чудо, а можно считать, что чудо все.
1: Эйнштейна?
0: Да.
1: Мне послышалось, ты сказал «Эза Эйнштейна».
0: Нет. Причем здесь режиссура? Здесь у нас Эйнштейн. Не волнуйся, я в порядке. Да. Ну что, пойдем дальше. Диджей должен быть психологом.
1: Ой, меня эта фраза пугает. Я пытался чуть-чуть читать учебник по психологии.
0: Ну не в этом же
1: совсем.
0: Смысле.
1: Вот,
0: не в этом.
1: Но чувствовать людей, мне кажется, это просто базовый навык диджея, да. Даже тех диджеев, которые диджеят в зал, я думаю, что они очень чувствительны к настроениям людей в любом случае.
0: Ты же должен чувствовать, да, что настроение зала, оно одобрительное, или оно настороженное, или оно какое-то, так сказать, расплывчатое, размытое, и тебе нужно...
1: Да.
0: А есть какое-то вот ощущение, например, да, что поединок ты сегодня выиграл?
1: Да, такое ощущение, оно очень четкое, или когда что-то не получается, то тоже ощущение, ну, у меня оно очень, очень четкое, я вижу, что идет не туда, я воюю, я борюсь за то, чтобы вывести куда надо, ну да, для меня это...
0: А теперь, значит, обозначение успеха к тебе подходит? Ну, там, концерт кончился, тебе подходит.
1: Тут коварная штука. Дело в том, что подходят все-таки чаще те, кому понравилось. То есть тут чуть-чуть есть ошибка выжившего. Гораздо важнее узнать мнение тех, кому не понравилось. И это я это воспринимаю как удачу, узнать их мнение. Во-первых, ну, к счастью, я реже слышу о людях, которым не понравилось. Mm-hmm. Во-вторых, заставить их разговориться, дать им уверенность, что их правильно поймут, что их с благодарностью их критику выслушают.
0: А скажи,
1: это непросто.
0: Ты, когда, допустим, кто-то выскажется критически, да, ты потом анализируешь это, или у тебя просто есть ощущение, когда ты уверен в себе и знаешь, что ты делаешь правильно. И кто бы что ни говорил, кто бы чуть ли не сбивал, а ты знаешь, что нет, я был прав. Или ты действительно разбираешься по каждой жалобе, условно говоря?
1: Ну, я не вижу тут противоречия. То есть ты мог быть прав, и при этом все равно что-то ты могло быть... Можно сделать лучше в следующий раз, скажем так.
0: То есть ты еще больше перфекционист, чем просто перфекционист.
1: Ну, в общем, да.
0: А ты хочешь собрать стадион?
1: Ой, я как-то над стадионом не думал. В стадионе, если удастся при этом чувствовать людей, а не видеть вот блок этот. У меня нет опыта работы на стадионе, поэтому я могу только фантазировать на эту тему. Как-то у меня есть что делать на сотнях людей.
0: Меня был, к сожалению, уже его нет, знакомый, очень хороший приятель, который играл в вокально-инструментальном ансамбле. Вот во времена, понятно, значит, фанеры. Он говорит, мы ходили на стадион, но, говорит, там же, ну, стадион огромный, мы в центре, поэтому мы даже настоящие гитары не брали, рисовали там из картона, делали что-то такое. И
1: все. Ну, это ужасно.
0: Ну, это была, мне кажется, это была вообще... Она и есть, мне кажется, что осталась еще фанера где-то в России, вот, что мне кажется чудовищным и циничным очень, потому что, ну, если ты артист, ты же вроде как выходишь отдавать себя, а не торговать собой. Ну, так должно быть.
1: Ну, не хотелось бы оказаться на месте тех, кто это делает.
0: Я верю, что ты не окажешься. Расскажи историю с браслетами вот этими.
1: Да, с браслетами. Ну, собственно, это было из намерения превращать проблему в решение проблемы. Пришли мои знакомые с Танго, компания после Танго, они прямиком приехали в ночной клуб, где была обычная дискотека, вот, и в Танго, в общем-то, достаточно такие откровенные наряды, вот, и как-то это бросилось в глаза сразу, когда они пришли. Вот, и, в общем-то, они какое-то дискомфортное внимание получили со стороны тех, кто были так, там. Угу. Вот, и они так между словом об этом обмолвились, и я тут же к ним как бы не прошел мимо, а тут, угу, же, угу, тут же пристал к ним, прилип с расспросами, и в общем, такое услышал сравнение, что вот они себя почувствовали, как в Маугли, когда вот эти бандерлоги, значит, угу, приближались. И я начал искать, как сделать ситуацию более комфортной. Ведь, ну, как бы я был в ситуации, когда девушка мне отказывала, да, в моих ухаживаниях. Это очень неприятное ощущение. То есть если знать заранее, что эта девушка не заинтересована, mm-hmm, в каких-то знакомствах, то я бы как бы себе это дело тоже сэкономил, эти расстройства.
0: Понятно.
1: То есть я понял, что будет лучше всем, и девушкам, которым не хочется, чтобы к ним подходили, и парням, которые лучше подойдут к тем девушкам, которые с удовольствием поддержат разговор. Да. Mm-hmm. Вот. И поэтому мы сделали браслеты. Оказалось, что не так много людей эти браслеты использовали, но, по крайней мере, сама возможность даже использовать это...
0: А что, значит, надевали браслеты те, кто...
1: Те, кто хотели обозначить явно свое намерение общаться. Угу. То есть красный браслет означал «не трогайте меня, я тут на своей волне». Это может быть и неважно, мужчина или женщина. Желтый означает, что расположен к знакомствам, к разговорам без флирта, то есть как дружеские знакомства и общение. Ну, а зеленый означает, что любой вариант
0: готов
1: может...
0: Готов ко всему. Ну, слушай, мне кажется, это надо опыт распространить не только на концерты.
1: Я не вижу причин, почему это...
0: Очень удобно.
1: Я знаю, в Финляндии сделали розовые корзиночки в супере для тех, кто хочет познакомиться, найти пару.
0: То есть мир ищет способы, как бы. Сегодня, когда люди отделены айфонами и наушниками друг от друга, мертвые навсегда, люди ищут способ коммуницировать. Очень хорошая идея.
1: Я тоже так считаю.
0: А слушай, что такое битва диджеев?
1: Точно такая же история, честно говоря. Из неудобной, некомфортной ситуации, вместо того, чтобы злиться, мне удалось именно в этом случае придумать то, что в результате нравится всем. И мне, и тем, кто... скажу уже явно, дети подходят и просят понажимать кнопки на большом красивом пульте.
0: Так.
1: Лампочки горят. Я сам, как ребенок, я не знаю, рассказывал я тебе, как я управлял светомузыкальным фонтаном?
0: Нет.
1: О, я с папой, ну, в общем-то, папа у меня такой строгий был, я так с ним осторожно себя вел и так далее. И вдруг мы с папой едем в парк, вот, на трамвае, я даже сейчас помню, как мы ехали. Мы приезжаем в парк, И в парке у нас, в парке Шевченко в Харькове, светомузыкальный фонтан очень красивый. И мы поднимаемся в будку, где этим фонтаном управляют. И оказывается, что работает там и управляет этим фонтаном папин однополчанин, который с ним служил в армии. И мне там было лет 12-13. И этот однополчанин показывает мне там какие-то вещи, которые относительно безопасные. Там не главную струю, которая всех обольет, но какие-то там фонари. Вот. Дает мне там, делай, что хочешь, управляй, как хочешь. И я под музыку начинаю этими ползунками туда-сюда, значит, управлять, пытаюсь там как-то там это с музыкой, чтобы соответствовало. В общем, меня оторвать от этого пульта не могли. То есть я вот этот разноцветный пульт с множеством кнопок, я вот это счастье ощутил. И, видимо, оно мне запало, чтобы потом все-таки купить пульт уже как диджей во взрослом возрасте. Но, то есть, этих детей, которые просят нажать кнопки, я прекрасно понимаю. Но нажимать кнопки бессмысленно тоже это как бы глупо, и сам пульт, в общем-то, тоже жалко. Вот. И я подумал, как это пустить в конструктивную сторону. И придумал такой формат, вот как есть Guitar Hero игра, где вместо настоящей гитары, на которой надо там месяцами, годами учиться, тебе дают пластиковую гитару, упрощенную. И ты играешь в эту игру, и на вечеринке получаешь удовольствие. Ну, кстати, с этой гитарой тоже до довольно виртуозного уровня можно дойти. Вот. Но битва диджеев, это значит, я минуту объясняю детям, что надо делать. Там специальные сокращенные версии песен, которые я приготовил. Они выбирают себе песню. Они должны там выскочить из цикла такого. То есть вступление там зациклено. Они должны выскочить вовремя. Они должны там разные эффекты использовать и красиво завершить. Это все длится минуту-полторы. Значит, ребенок получает свою минуту славы. Мы устраиваем соревнования. Остальные дети пищат, визжат. Я меряю децибелы. Значит, чтобы определить победителя, за кого громче его друзья покричат. Вот. Ну, в общем, это все очень весело. И остается, конечно, фото-видео самому ребенку.
0: Слушай, ну ты что такой, ты разновидность доброго волшебника.
1: Ой, я, спасибо.
0: По всем твоим делам, как бы ты пытаешься сделать мир счастливее. Это, да,
1: это правда.
0: Драгоценность, ты знаешь. Это, то, что ты прекрасный айтишник, то, что замечательный диджей, еще много-много кто, это все рядом, или, может быть, даже за твоим главным даром, так, дарить людям какие-то талику счастья.
1: Ой, спасибо.
0: Скажи, ты был в более чем 10 странах. Где-то ты нашел публику, которая наиболее горячо встречала, или где-то публика более равнодушная? Как можешь вспомнить что-то в этих...
1: Ну, во-первых, первое мое диджейство за границей было в Будапеште. И про венгров, в общем-то, есть такой стереотип, что они так как-то, ну, такие не сильно эмоциональные, как-то так их тяжело...
0: Сдержанные такие, да?
1: Сдержанные. И в Будапеште мне так аплодировали, мне вот в первый вечер, когда я там диджеил, Холгвалш, если я правильно произношу название зала, они мне 3 раза за вечер аплодировали, я был совершенно ошарашен таким теплым приемом, это было мой первый раз. Сейчас я очень скучаю, конечно, в Украине, я надеюсь еще по диджею.
0: Я тоже очень надеюсь, что ты подиджеешь там. Что...
1: В Харькове, в Киеве меня очень тепло принимали. На Кипр я езжу каждый год в качестве диджея на фестиваль, уже там 6-й или 7-й раз. И в этом году, вот в Болгарию сейчас еду первый раз. Так что увеличивается потихоньку.
0: Ну давай, давай, как бы это же интересно просто смотреть на публику в разных странах.
1: Очень
0: смотреть
1: интересно,
0: на
1: да.
0: поведение. Как
1: да,
0: бы,
1: да, правда.
0: Скажи, ну, я думаю, что ты настолько профессионален, но вообще... влияет ли, например, настроение твое? Ты обычный человек, как и все мы, да, который может быть в хорошем настроении перед началом концерта или не очень. Как это на репертуар влияет, вот, что ты запустишь?
1: Да, очень. Вот запомнился мне один вечер, когда там, не буду вдаваться в подробности, что произошло, но я приехал очень мрачным на Милонгу, и я, вот потом я смотрел свой плейлист, и он выглядел обычным, но когда я ставил это там, вот те же самые веселые, беззаботные песни звучали мрачно.
0: Может, ты их воспринимал так? А может быть...
1: Да нет, вся Милонга была такая... Это неплохо. То есть это в танго тоже вполне пообниматься и там погрустить о несовершенстве мира. Это вполне может быть интересно и успешно, и люди будут довольны.
0: А плейлисты — это необходимость? суровая? Или, или ты даже можешь в какой-то степени обойтись без них?
1: Дело в том, что в танго я вообще не делаю плейлистов. В какой-то момент я прекратил это просто из-за без... Ну, это совершенно занятие бесперспективное для меня оказалось. Uh-huh. То есть поначалу я просто готовил параллельно несколько плейлистов. Допустим, один свободный, второй драматический, третий лирический. То есть если у меня 5 часов мелонга, я готовил там 3-4 плейлиста на эту мелонгу, и тогда у меня появляется пространство для маневра. Uh-huh. Так я начинал. Но в какой-то момент я увидел, что реальность настолько непредсказуемее всех этих сценариев, что это просто бесполезно, и мне просто надо навести такой порядок в моей фонотеке, чтобы я мог на ходу тут же ориентироваться на ходу и ставить то, что вот в эту минуту подходит больше всего. И вот, кстати, вот моя футболка,
0: да,
1: которую я...
0: My job is top secret. Да. Even I don't know what I'm doing. Ну что же, хорошая футболка. Да.
1: Я ее купил, и я долго ее стеснялся надевать на работу, потому что, ну как же, я, получается, тут расписываюсь своей профнепригодности. Но в диджеинге я считаю, что не знать, что ты делаешь, это как раз blessing, это благословение.
0: Давай скажем так, да, давай скажем, что ты чувствуешь, что ты делаешь. Иногда это даже лучше, чем знать,
1: да. То есть это не из сознания, не из разума, не из какой-то мозговой логической цепочки, а из ощущения, из интуиции.
0: А, скажи, пожалуйста, у тебя есть еще какие-то желания, которые ты хочешь параллельно осуществить?
1: Сейчас я совершенно поглощен мероприятиями.
0: То есть реальность тебе не оставляет таких возможностей?
1: Я не ищу сейчас нового. Я отбрыкиваюсь, чтобы не занять свою жизнь еще чем-то новым, что вообще не оставит мне времени спать.
0: А сколько удается сейчас хотя бы немножко поспать?
1: Вчера удалось.
0: Ну, слушай, с другой стороны, это востребованность. Это просто, если бы ты долго спал и волновался по поводу того, что тебя не пригласили куда-то, это гораздо хуже, чем спать мало, но знать, что ты востребован всюду. Это же так, наверное.
1: Из этих двух я выберу спать мало.
0: Да, потому что как бы и так, это значит слишком, а что-то приходится выбирать, я понимаю, почему ты это выберешь. Ну что, здесь у меня последний вопрос. Значит, последний вопрос, я сорвал проклятие от всех слушателей, потому что я никогда о нем не предупреждаю. Называется он «Вопрос-прочерк». То есть ты как бы отвечаешь на вопрос, который я не задавал. Имеется в виду, что ты сейчас обратишься к той аудитории, которую мысленно для себя изберешь. Может быть, это твои слушатели в зале, может быть, это твои близкие, может быть, это наши бесценные слушатели. С кем хочешь, побеседуй. И скажешь спич на одну минуту, о том, что тебя сейчас волнует, о том, что тебя радует или огорчает. Это уж как ты захочешь. Выбери аудиторию для себя мысленно и скажи ей то, что ты хочешь сказать.
1: Самое забавное, что я слышал же уже твои интервью, и я знал, что есть этот вопрос, и я, по идее, должен был подготовиться, но не подготовился. Вот, и сейчас, пока ты произносил вопрос, я задумался, что же мне вот в данную минуту самое актуальное. Вчера я в очередной раз в одной лекции по философии услышал про сравнение правды с молнией. То есть правда — это не фонарь, который светит, и можно сейчас на свет вытащить что-то важное, можно там через минуту, через час. А правда — это молния, которая вот сверкнула, и если ты в тот момент не использовал этот свет, он для тебя потерян навсегда. И мне стало очень грустно, потому что я постоянно все откладываю, и я вот очень хочу научиться уважать мгновение, как в 17 мгновениях весны, да, вот там вот это мгновение, вот оно именно сейчас, и оно не повторится. Уважать его и делать то, что оно... Использовать возможность, которую дает мне мгновение.
0: Да, слушай, ты очень клево сказал. Диджей Скиба или Андрей Скиба, мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Ну, Андрей, спасибо, что провел этот час с нами. Удачи тебе на всех сценах и во всех делах и занятиях твоих.
1: Спасибо огромное.
0: Один маленький вопрос. Ну что, сделаем концерт? Вот как бы ты
1: с удовольствием
0: придешь, и мы послушаем твой плейлист.
1: Эта идея мне очень понравилась.
0: Забились. Окей. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. Сейчас послушаем еще одну композицию от Андрея. Если хочешь, скажи о ней буквально секунду. «Караван Палас».
1: Да. Это электросвинг. Это очень беззаботный, очень легкий стиль. При этом конкретно этот коллектив мне очень нравится тем, что они балуются звуками. Вы услышите там всякие причмокивания, синтезаторные звуки, okay. Ломающие ритм. И вот я просто как ребенок радуюсь этим.
0: Спасибо. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

Гор актуел ине милитериш политишен зин, из дослит Иран фун Ирад бен Ицкок, ан Исраэли вос воинт ин Люцерн, ин Швайц. Иран, Иран, Иран, Иран, Иран, Иран, фун дер Волге, бис цум Райн, вейшен дер Йид, вейшен дер Циган, ди мелхомы и шуиндо. Эйб зихондер балаган. Иран, Иран, Иран, Иран, Иран. Шлок шуиндер пойк. Брунт шуиндер барабан. Мехак шуин нитмер. Иным чайник арайн. Дицайт из фун крик. Фун апачи. Ун фун миг. Аблиц. Ин Тебриз. Он ройх, а в Тегеран. Иран, Иран, ракетен фун Иран. Мы варт ин Рамадган, а фон сойнес караван. Муниция казетова, директ фун Исфаган. Он веркумтис, ци анимам, ци асултан. Эфшер занахай в швейреш фаран, шмейхел дер тайвл, дер сотн лахт зигдан. Авек, авека диктатор, арайна хулиган, авека Хоминей, арайн ахоминан. Он вос кумт ицт, ця биргер крик, ця крик фун биргер, дер шохен иза волф, дер нахбар иза тигер. Вос кумт ицт, анаер ток фулмит прахт, одер тойзнт ун эйнер. А нахт, ци дронен вош шмахт, эн ин гойс ун фабрик, гор анае велт, ци гор алте штик.

0: Ган Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Ган Река. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, с вами Таня Барская. Сегодня тема программы «Это моя страна» — израильский фолк-дуэт, который действовал с 1957 по 1993 годы. Дуэт этот состоял из вокалиста Бенни Амдурского и гитариста и вокалиста Исраэля Гуриона. Дуэт был более чем любим, популярен. Назывался он «Мандрагоры», «Адудаим». Собственно, название этой группы «Дудаим» происходит от еврейского слова, которое обозначает растение мандрагора. Произрастает оно как раз в Средиземноморском регионе. Как я уже сказала, дуэт этот был образован в 1957-м, когда Бенни Амдурский и Исраэль Гурион встретились на одной из вечеринок. Она проходила в Иерусалиме. С тех пор они пели вместе. Первый их альбом вышел в 1957 году и назывался по одной из песен, которые, кстати, в Израиле с тех пор просто обожают. Вы эту песню, безусловно, слышали. Мы ее услышим и сегодня. Это называлась песня «Эрев Шель Шошаним». Включала это одноименный хит. Другим хитом с того же альбома была песня «Тапо Хинени». Она была позже записана на другом альбоме. Уже буквально через 2 года после начала совместного творчества, работы, они совершили турне по Европе и США с большим успехом, записали несколько альбомов во Франции и в Соединенных Штатах Америки, где, в общем, пришлись ко двору и их очень и очень полюбили. Итак, мы слушаем «Мандрагоры», «Адудаим».

в 60-е годы, скорее во второй половине 60-х, Бениам Дурский и Исраэль Гурион очень тесно сотрудничали с Ариком Эйнштейном и с трио Моста Яркон, Гешера Яркон. Уже в августе это трио было приглашено выступить на израильском тематическом шоу в парижском зале «Олимпия», замечательном зале. Выступление это в итоге привело к заключению контракта на 2 альбома с продюсером из Франции. В сентябре 1965 года трио выпустило свой 2-й альбом. Называлась это «Новая программа» на иврите, после чего уже в качестве трио они отправились в турне по Европе, очень успешным, так же, как и турне дуэта. В январе 1966 года вот это трио было признано лучшей развлекательной группой на премии, которая называется в Израиле «Кинор Давид», «Скрипка Давида».

Что происходит дальше? В 1973 году они объединяются с женским дуэтом Сьюзен и Френ, которые привезли тогда из Канады популярный и набирающий большую популярность фолк-стиль, выпустили альбом «Радуга», в который вошли британские и американские народные песни, которые перевели на иврит. Это был 1973 год. Далее становится популярным их альбом 79 года под названием «Они едут и поют», который тоже организовал, можно сказать, продюсировал Мати Каспи.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: 70-е годы. В 70-х годах Адудаим снова начинает работать дуэтом, выступает дважды на фестивале израильской песни. Они занимают там первое место в 1972 году вместе с Джози Кац, исполняя песню «Тов ли лашир». В 71-м они выпускают альбом «Мир в черном-белом», который организовал, аранжировал Мати Каспи, хорошо нам знакомый. И то, что они работали вместе с Джози Кац, было прекрасно, потому что в итоге Бенни Амдурский, которому было, в общем, довольно тесно быть только дуэтом, вместе с Исраилем Гурионом и с Джози Кац тогда организовали трио «Хороший, плохой и девушка», «Атов», «Ара», «Уанаара». Сегодня мы услышим их песни тоже.

Интересно развивалось дальше их совместное творчество с еще одним замечательным израильским коллективом, о котором мы говорили не раз, который назывался в переводе на русский «Пригороды», «Де Парварим». В 1985-м они выпускают совместный альбом, который называется «Адудаим и Апарварим вместе», и вместе отправляются в успешное национальное турне. В 1988-м они выступают на мероприятии, которое посвящено уже 30-летию группы, в клубе «Хамам» в Яффу под руководством Дэнни Робоса. И снова выступают там же уже с известнейшим испанским певцом и музыкантом Пако Ибанесом, отмечая 50-ю годовщину гражданской войны в Испании. Так было принято, они специально собрались к этой дате. Последний альбом их, который назывался «Это не тот дом», был выпущен в 1990-м. В него вошли песни Шалома Ханоха, Денниса Андерсона, Боза Шараби и Коби Лурии.

В самом деле, я более чем уверена, что они работали бы и дольше, но случилось так, что уже в 1994 году не стало Бенни Амдурского, вот того самого моторчика, по причине онкологии. В 2009 году, в самом конце 2009 года, Исраэль Гурион и сын Бенни Амдурского, знаменитый израильский певец Асаф Амдурский, отправились в турне на гастроли с песнями группы «Дедудаим», «Мандрагоры». После успеха этого тура они решили записать совместный альбом песни группы «Дедудаим». Это был 2013 год, и он сразу получил израильскую премию «Золотой альбом». Думаю, что стоит знакомиться в данном случае сегодня, и не только сегодня, нам с песнями этой группы. По этим песням хорошо чувствуется атмосфера тех десятилетий, когда Бенни Амдурский работал только с Исраэлем Гурионом, потом вместе они работали с Ариком Эйнштейном, Мати Каспи, Джуди Кац и многими другими израильскими музыкантами, чувствовать эту атмосферу, чувствовать иврит разных десятилетий и проникаться, наверное, влюбляться все больше в нашу замечательную страну. Адудаим.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

И снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля кругла.

Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной.

во что как синяя пружиночка, чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске.

0: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет.
1: В склянке

молва. Когда услышу эхо той молвы, едва ли удержусь не разрыдаться.

0: копья. Любить не будет, никто не любит вас, как я люблю. Никто, как я, любить не будет. Автограф. Какая песня? С определенным адресом. Вот, нет, ну так, чтобы не кодировать сверх меры, это все имеет отношение к Булат-Шалыч Акуджаю. Сейчас я ее спою, потом отвечу. Там даже с цитаткой внутри, автограф.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

А функция заката такова: печаль нас возвысить, наши души спокойствием природы не нарушив, переиначить мысли и слова —

Философ Юкорякин. Не разобрать, где трасса, где объезд. Все для того, чтоб время потекло.

том беда, что стоит сделать шаг по первой из непройденных дорожек, и о сто крат окажется дороже любой застрявший в памяти пустяк.

натянутся, удерживая нас. Натянутся, удерживая нас. Не будем же загадывать пока свои приобретения и утраты, а подождем явление заката. Оно произойдет наверняка.

0: Теща.
1: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гости, к столу. У батареи сядет баба Валя,
0: а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми глафиру на колени. Ну шо, шо, 7 пудов, а ты мужик. Невеста.
1: Возьмите у соседей стульев красных, снимайте обувь, чтобы не пачкать пол.
0: Вообще приглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол.
1: Жених.

0: Петрович. Петрович, где ты дрожжи отхватил, а? Из-под блафира. Ой, ё-тупую.
1: Ты задом-то не очень двигай, сволочь. Ребята, уберите, нету сил.
0: Теща.

подавить, ваш хороший. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь! Давай скорее, Петрович, наших бьют из-под глафира. Ой-ю!

0: О! Сейчас Коля отойдет примятый фактор и разберемся, кто тут виноват.
1: Дальше идет страшная драка.
2: Да ёпта, ну да стой, не срежьте платье.
1: Да тьф-а-тьф-а-а.
2: Да ел, ах ты, кусаса.
1: Да тьф-а-тьф-а-а. Из-под кофты у тёщи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
0: Мать честная,

Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, обязуваи старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Нам все

Мам, а вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

0: закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминая по ночам, о старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду, асфальты топчем юные и упруги, и на прощание стискиваем руки, и руки обещают нам приду, и руки обещают нам приду. Они врастают, тают в синеву, а мы во сне так верим, так верим. Но наяву распахнутые двери и гарь утраты тоже наяву, и боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается.

Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. О старых вспоминаем по ночам.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу довольно.

Еще в 1913 году Анна Ахматова написала: «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети». А кто-то, услышав это имя, конечно, вспомнит: «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки». А кто-то, конечно, вспомнит сразу: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, и много-много прекрасных строчек». Одно из, наверное, любимых многими, мной точно, стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Елена Камбурова.

Анна Ахматова родилась под Одессой, в местечке с красивым названием Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко, морской инженер, капитан второго ранга в отставке. Мать вела род по женской линии от татарского хана Ахмата. И именно эту фамилию, как вы догадываетесь, выбрала Анна Андреевна Горенко, начиная подписывать именно так стихи, которые писала с 11 лет. Через год после рождения Анны семья переезжает в Царское село под Петербург. Удивительное место, как вы знаете, пронизанное поэзией, Пушкиным. Казалось, в этом месте уже в воздухе витают рифмы, и на лицейские гимны все так же заздравно звучат. Здесь она становится ученицей Мариинской гимназии. В 1904 году ей всего 14, и она знакомится с 17-летним Николаем Гумилевым, который влюбляется в нее сразу. Он понимает, отныне навсегда эта девочка становится его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. Он даже предлагал ей руку и сердце 4 раза. В нашем эфире трио «Меридиан» на стихи Анны Ахматовой.

«Смятение». Это произведение Ахматова написала в 1913 году, а через год издала его уже во втором сборнике под названием «Чётки». В нем поэтесса словно бусина перебирает душевные переживания, и стихотворения звучат сосредоточенными, как молитвы, сдержанными. Она предпочитает разговорную речь, стремится быть более лаконичной, более точной в деталях. И в ее сборнике отразилось, как часто это случается, ее личная жизнь в те два года. «Смятение» перекликается с одноименным произведением Александра Блока. Исследователь творчества Ахматовой Вадим Черных вообще считал, что любовной лирике Блока был созвучен весь сборник целиком. Песню на стихотворение Ахматовой «Смятение» сочинил Давид Тухманов.

Исполнительница полна любви. Таково ее имя. Профессиональная. И следующая песня вам будет хорошо известна. Песня «Последней встречи».

Анна Ахматова прожила долгую жизнь, непростую жизнь, написала множество совершенно потрясающих стихотворений. Многие пытаются составить некие подборки, чтобы хорошо было видно, как она, Анна Ахматова, эволюционировала от своих ранних стихотворений к поздним. С другой стороны, читатель, который не может оторваться от вот этой магии, от рифмы, от мысли и философии Анны Ахматовой, получает представление об ее творчестве, о том, как вообще сложно устроено единство, где ранние стихи отражаются в поздних и наоборот. Очень много стихотворений, о которых хочется вспомнить. И уже в стихотворениях своей первой поэтической книги, она называлась «Вечер» и вышла в 1912 году, она уже выработала свою легко узнаваемую манеру. Одно из самых известных стихотворений той книги «Вечер» было датировано январем 2011 года. «Сжала руки под темной вуалью». Я думаю, что вы его помните. Конечно, это стихотворение, его хочется слушать, его хочется перечитывать. Вот это важно. И тут все приметы ахматовского стиля. Будущего, хочется сказать, но это самые ранние стихотворения. Этот текст построен как новелла, в которую легко выявить, найти, узнать завязку и кульминацию, и развязку. Все это есть в нескольких строчках уже. И, конечно, главное, что почти все эмоции переданы через внешние признаки. Сжала руки под темной вуалью, в страшном волнении. Я сбежала перил, не касаясь. Уйдешь, я умру. То есть каждая строчка, каждая метафора, это так красиво. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот.

незрівненной моей правоты. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою.

1935-40 годах Ахматова написала основную часть поэтического цикла «Реквием», в котором она, думаю, что вы знаете об этом, рассказывала о страшном времени, о страшных годах сталинских репрессий, совмещая личную ноту, поскольку именно в этот период были арестованы Лев Гумилев, ее сын, и муж Николай Пунин, с удавшейся попыткой заговорить от лица всех тех женщин, у которых тогда, конечно, были отняты близкие люди, отцы, сыновья, мужья, братья. Может быть, у нее это удачнее получилось в стихотворении 1939 года из вот этого цикла «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как 300-я с передачей под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается». Первые четыре строки здесь откровенно ею адресованы читателям из того круга, которыми были близкие друзья. И если про статус, особый статус царского села в поэзии, в ее личной жизни хорошо знали поклонники и предыдущих ее стихотворений, то вот в ипостаси любимицы всех друзей или веселой грешницы, насмешницы, Анна Ахматова тут являла себя только с лично знакомыми людьми и, конечно, далеко не со всеми. И надо сказать, что чем откровеннее она была в первых четырех строках стихотворения, обращаясь к адресатам из близкого круга, тем явственнее во всем остальном она апеллировала к широкому кругу читателей. Более того, в конце этого стихотворения уже какой-то отыскивается, можно сказать, подтекст. Известный тюремный романс «Воскресенье, мать-старушка» был такой. Говоря о перекличках стихотворения с этим романсом, надо, наверное, еще сказать, как пишут знатоки творчества Анны Ахматовой, не только на какие-то мотивы свидания со Львом Гумилевым, с ее сыном, тюремные передачи, слезы матери, но и присутствующий в том романсе мотив звезд, которые становятся свидетельницами страшного приговора. Когда приговор читали, знают звездочки одни.

статье, которую я однажды прочла, ее автором был литературовед Олег Ликманов, я однажды прочла довольно интересное замечание. Хотя одновременно с Ахматовой и даже чуть раньше нее со своими стихами в печати дебютировало сразу несколько женщин. Это были, конечно, Марина Цветаева, Мария Моравская, София Парнок, «Любовь столица» и другие. Анна Ахматова могла утверждать, что именно она в 1910-м и далее, именно она и стала в глазах читателей идеальным воплощением женщины-поэта. В поздние годы автора «Реквием» или «Поэмы без героя», то есть ее произведений, стали часто раздражать подражательницы, а они были. Анну Ахматову это раздражало, это отмечают многие исследователи ее творчества. И в качестве образца подражательницы выбирали стихи как раз начала 10-х годов, то есть те, которые она сама уже переросла и не любила. И в итоге летом 1957 года это раздражение вылилось в 4 вызывающие строчки, своеобразную эпиграмму. Она опубликовала это четверостишее в 60-м в итоге году, так что его могли, конечно, принять на свой счет или не принять. Не только тогда Белла Ахмадулина или Юлия Друнина, но и Лилия Юрьевна Брик, которая в знаменитом томе «Литературного наследства» напечатала со своим предисловием письма к ней Маяковского. И, кстати, Есенин называл шутливо Лилию Брик Беатрисочкой, приравнивая Маяковского к Данте. Так вот, почему я это все говорю? Эпиграмма, которую написала Ахматова в адрес подражательниц, выглядит так. «Могла ли Биче, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?»

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».